из города Майкопа нас сослали в село Дарбитовка Ставропольского края, а спустя полгода нас сослали на Урал, в Верхотурский район. Из Верхотурья нас на подводах перевезли вниз по реке Туре, в село Тренихино и поселили в глубокой тайге в двух бараках. На пути следования местные жители относились к нам строго, не разговаривали, так как были настроены. Один человек, познакомившись с нами, предложил, чтобы сестру Нину оставили у него в доме. Она хорошая портниха. Родители так и сделали, и в этом была забота Отца Небесного. В питании было очень плохо. А мы такого бедствия не имели. В ночь мы уходили в то село, и жители нам давали хлеб и овощи за труд Нины. Ее очень уважали и любили. Я был небольшим мальчиком, но доставка продуктов, питание лежало на мне, что я и делал. Зимой 1932 года тяжело заболел отец. Выйдя утром рано из дому, мы с ним только к вечеру пришли в больницу, в деревню Меркушино. Температура у него была 41 градус. Его положили на койку. Он помолился за всю семью и отпустил меня в тайгу ночью, так как ночевать меня никто не пустил. Он говорил: «Иди, не бойся, Господь сохранит тебя». Когда я вышел из деревни, наступила ночь. Мне было страшно идти в тайгу ночью зимой. Я долго шел, но все же не заблудился. Сердечко мое трепетало. Помню, часто бежал и пел псалмы. Дома меня ожидали и были рады, что я жив, хотя все скорбели о том, что отец не пришел. Мама пригласила нас к молитве, и мы каждый сказал свою нужду, возлагая всю надежду на Него, нашего Господа. В 1933 году нас переселили в город Нижний Тагил. Мы искали христиан-баптистов и евангельских. Жители этого города удивлялись, что за вера. Никогда они подобного не слышали. Все же две семьи нашлись. Это Савины и Шкабара. Они подтвердили, что евангельской вести в этом городе не знают. Позже из числа ссыльных еще нашлись христианские семьи. В 1934 по 1935 года летом я пас стадо коз до 70 голов. Однажды отец пришел в лес, где я пас стадо коз, и принес мне скрипку. Вот так стадо паслось в лесу, а я на поляне учился играть духовные песни.

Несмотря на сильные гонения, христиане стремились не прекращать общение. Собрания периодически проходили в нашей квартире, летом в лесах. Однажды летом в 1940 году на молитвенном собрании присутствовало много гостей. Я особенно чувствовал пробуждение Господу. Сердце жаждало жизни. Я любил пение и сам пел, любил читать Евангелие и беседовать с братьями, желая познать истину. Часто, оставаясь в доме Савиных, под физгармонию разучивали и пели псалмы. Присутствие Божие ощущалось в молитвах, которых так жаждало мое сердце. Господь призывал обратиться к Нему. В июле месяце 1940 года я обратился к Господу, прося Его милости и помощи. Кровь Спасителя очищала меня от всех пороков жизни. Радостью и ликованием наполнилось мое сердце, получив от Господа возрождение и запечатление Духом Святым. Сердце жаждало всем сказать о Боге. Я старался встретиться с теми, кого я знал, как детей верующих родителей, и им передать свою радость. Я желал иметь юных друзей во Христе. 30 августа 1940 года рано утром в присутствии 6 братьев мне было преподано святое водное крещение. Совершал его брат из евангельских ИПА во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я был очень рад, что стал членом церкви. 24 февраля 1945 года в 4 часа у себя в квартире я был арестован. Отец лежал тяжело больной. Тимофей находился в армии. Был произведен обыск. Взята была фотография молодежи и тетрадь с моими стихотворениями. В присутствии 2 сотрудников органов я вместе с отцом и мамой помолился Господу. Следствие велось в городе Свердловске, во внутренней тюрьме. Строгость была необычайной. Обвинялся я, как и многие верующие, в антисоветской агитации. Сущность же вопросов сводилась к тому, где и когда проводились собрания, сколько было всех молодежи, кто старший и тому подобное. Я сразу же ответил, что я верующий и на указания и другие вопросы отвечать не буду. За это меня дважды побивали. Первый раз следователь бил резиновой плетью по спине. Боль была неимоверной. Я не проронил ни слова. Вся надежда моя и упование было на него. Я желал все перетерпеть. Когда меня привели в камеру, то товарищи-узники успели меня подхватить, так как я не в силах был стоять на ногах. Осмотрев меня, они ужаснулись. Нательная рубашка прилипла к спине. Спина была в кровавых потеках и синяках. Арестанты подняли возмущение. Тогда меня перевели в одиночку. В камере я постоянно коленопреклоненно молился. Через 2 недели меня вторично бил следователь. Трижды ударил чем-то по голове, так что я оказался лежащим на полу. Но благодарение Богу, что Он дал мне силы, я понимал, что такое таинство Церкви, что значит любовь Христа, отдавшего жизнь свою за друзей своих и за грешников, как я.

И в этом огне испытаний Бог меня плавил, даровал мне терпение. Когда в 1947 году в лагере я имел свидание с мамой и Тимофеем, то она рассказала, что вскоре после моего ареста больного отца в сопровождении медработника увезли в Свердловск на допрос. Он просил сказать ему, здоров ли его сын. Ему ответили, «Ты погубил сына. Он, кроме Бога, никого не хочет знать и все молится». По возвращении отца мы с ним благодарили Господа и просили, чтобы он хранил тебя в вере. Без суда в мае месяце 1945 года я был этапирован в Ивдель-лагерь на севере Урала. 3 августа того же года мне объявили приговор 5 лет за принадлежание к группе евангельских христиан-баптистов. Это дословное обвинение. Здоровье мое было плохое. В 23 года я стал совершенно нетрудоспособным инвалидом. В сентябре 1945 года я получил письмо из дома. Отец умер с молитвой за всех детей на устах. Бог мой надзирал надо мной. В последующее время здоровье мое стало улучшаться, и начальство лагеря назначило меня работать бухгалтером по специальности. На этой должности я проработал до конца срока. В ноябре 1949 года из лагеря я по тюрьмам был этапирован в Красноярск. Оттуда самолетом в декабре был отправлен на север, в поселок Брянка, расположенный на реке Большой Пит. Здесь объявили, что теперь мы свободны, находимся на вечном поселении, но под надзором. Нам разрешили жениться, либо вызывать семьи, приобретать дома и тому подобное. Выезд из поселка был запрещен, и 3 раза в месяц мы были обязаны являться для отметки. Устроившись на работу, я трудился старшим бухгалтером. Работы было много, начальство за труд уважало и доверяло ответственные участки. Бог являл мне милость и, как сыну на путях жизни, выходил навстречу во всех нуждах жизни моей. Через год я приобрел себе дом. В воскресенье я также после работы, приготовив пищу и стопив камин, я занимался чтением Библии, пребывал в молитвах, писал стихи духовного содержания, углубляясь в Писание. В 1951 году из далекой Восточной Сибири на юг в город Жданов я написал письмо, предложение одной сестре, девице Каноновой Исфире Яковлевне, 1924 года рождения. Я знал ее по жизни в Нижнем Тагиле. В письме сообщил ей, что в Армавире находится моя мама. Через 2 месяца получил от нее ответ. Помолившись Господу, внимательно все рассудив, на ваш брак я даю согласие. Об этом сообщила твоей маме, чтобы она к весне приехала ко мне, выслав ей 100 рублей, а тогда вместе приедем к тебе. Продолжение следует.

«Долинное платье». Слова и музыка Захарова. «Долинное платье, и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни и тьму на пути. Колючками тернии изорвано платье, усталое сердце, и нет силы в груди. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиной этой и подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. За ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Долиною плача и скорби иду я, изведавши горе, скиталец земли. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали.

Резонанс в палате обреченных. Услышанная просьба. Дорогие друзья, после публикации рассказа о своей жизни нашей читательницы, не писательницы, Веры Цинковской в палате обреченных, мы еще раз убедились, какая у нас замечательная семья. Все мы соединены Христом, Его любовью, Его состраданием к нам, Его заботой о нас. Иначе как можно объяснить тот поток писем, что хлынул в ответ на такую маленькую просьбу нашей сестры Виры? Она просто пожалела, что у нее нет того стихотворения, которое она слышала еще в детстве на своем первом христианском собрании. Того стихотворения, которое побудило ее маму к покаянию в далеком послевоенном году. Часть откликов мы сразу же отослали сестре Вире. Было стихотворение даже на немецком языке. А вот выдержки из оставшихся писем решили напечатать. Послушайте, как по-разному, но как едино, тепло и сердечно говорят с незнакомой сестрой и с вами, наши дорогие неписатели. После публикации и эти письма мы отправим сестре Вире.

Это судьба на странице 24-й забытого алтаря. Там просят стих, который девочка читала, а у нас есть кассета, где эта песня вся записана, и я решила ее списать и вам послать. Конечно, я неграмотная, всего 2 класса по-русски учила, а потом нас выслали в Казахстан, в Кокчетавскую область, Красноармейский район, село Октябрьское. И больше не пришлось учиться, а только помогать маме. Потому что у нас умер отец в 41-м году, а нас было 5 детей. И я самая старшая, мне было 10 лет, а меньшей девочке 8 месяцев. И осенью, 5 ноября, нас выслали в Казахстан. Мы жили в Северном Кавказе, в Калмыкии. Когда я читала, без слез не могла прочитать. Вот и решила вам эту песню послать. Извините, я очень плохо могу писать. Да, мне уже и 75 лет, и руки уже трясутся. Мы уже 12 лет в Германии живем. У нас 10 внуков и 10 правнуков. И 4 деток, старшие сыны, младшие дочки. В этом году моему мужу будет 78 лет. Так что я понемногу выучилась писать. В собрании баптистов мы еще в России ходили. А здесь мы едем 25 километров тоже в баптистское собрание. И еще я ищу двоюродного брата Зеверт Эвальда. Он жил в Кустанайской области и в Кустанайском районе. А вот село не знаю. То ли Надеждовка, то ли еще как. Село было большое. Там было 6 улиц. И он нам говорил, что его называют Второй Берлин. Там немцы жили. Дай Бог этой девочке эту песню узнать. Песню прилагаю. Линда Вунг.

Небесный поезд. Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе проходит крошка. Здесь свободней. Смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может, 6. Узелок при ней, оттуда ушко, бархатное, заячье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями, хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди ж скорей на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он берет билеты, проверяет, их купе кончается вагон. Детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом. Едут с ней отец ее или мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее. С чего начать? Разговор с ребенком о билете сел с ней рядом, начал говорить. Девочка и взрослые, и дети за проезд всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный. За меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песню про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не смогла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. В этом поезде места без платы. Здесь билеты, дядя, не нужны. Могут ехать бедный и богатый. Только верить Господу должны. «Вы со мной хотите в небо, дядя?» Вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде приняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Слушал ревизор и пассажиры. Каждый был внимателен и тих. Поняли, что детскими устами говорил их душам сам Христос. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, с заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Ты, дитя, туда поедешь позже, а теперь придется нам сойти». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывает эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса. С любовью, сестра Нина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, мы представляем вам возможность пополнить наши музыкальные передачи вашими звукозаписями христианских песен. Присылайте их по адресу: Миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32-756, Детмольд. Наш рабочий телефон с 10 до 12 часов 052-31-650-715.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Внимание! В эфире радиопрограмма «Новая жизнь».

Помните, как говорил о одиночестве Михаил Юрьевич Лермонтов? Выхожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дрожали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея темный дуб.

0: говорил Георгий Адамович много лет спустя.
1: Невыносимы становятся сумерки, невыносимые вечера. Где вы, мои опоздавшие спутники? Где вы, друзья? Отзовитесь, пора. Без колебаний навстречу опасности, без колебаний забытья, под угасающим факелом ясности, будто на праздник пойдем, друзья, под угасающим факелом нежности. Только бы раньше не неметь, с полным сознанием безнадежности, с полной готовностью умереть. И Зинаида Гиппиус тоже писала стихи, писала их как бы в бреду одиночества.
0: На сердце непонятная тревога, предчувствие непонятный бред, гляжу вперед, и так темна дорога, что, кажется, совсем дороги нет. Но словом прикоснуться не умею к живущему во мне и в тишине. Я даже чувствовать его не смею. Оно как сон, оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога, она томительней день ото дня. Это скорбь, что ныне у порога, вся эта скорбь не только для меня.
1: И вот что интересно. Лермонтов, Адамович, Гиппиус не слыли среди своих современников людьми грустными, скучными. Наоборот, на людях они всегда улыбались, много шутили.
0: И лишь только стихи по-настоящему говорят о том, что происходило у них в душе и что было маской в их жизни. Впрочем, это показательно не только для поэтов, а для всех людей.
1: Одиночество. Одиночество. Одиночество. Господи. Господи, вокруг столько жестокости, а я один в этом огромном мире.

0: вспоминаю ночь в России. Я был в компании с одним парнем, который больше всех шутил. Особенно мне запомнился анекдот о артисте цирка, который из-под купола цирка бросается вниз головой на чугунную плиту. Зрители бешено аплодируют, требуют повторения трюка. Артист три раза повторяет свой номер на бис, но в четвертый раз сделать это не соглашается. «Почему?» – кричит разъяренный директор цирка. Артист отвечает: «Да потому что больно». Все в компании смеялись. Я вышел на балкон. За мной вышел этот парень.
1: «А знаете, почему я все время шучу? Да потому что я, если перестану шутить, то повешусь. Да, повешусь».
0: Вокруг была ночь. За облаками латуна просвечивалась луна, и звезды, широко раскрыв свои серебряные глаза, казалось, внимательно слушали нас.
1: Да-да, я, как и все, хотел стать счастливым. Окончил институт, стал молодым ученым. Еще в институте я женился на чудесной девушке. О, если бы вы знали, как мы любили друг друга. У нас родилась дочь, мы ей дали имя из сказки – Аленушка. Несколько лет я упорно работал в научно-исследовательском институте. Но результаты были незаметны, зарплата почти не повышалась. Новое слово сказать в науке я не смог. А другие люди вокруг меня добивались успехов, их повышали в должностях, о них говорили. Это вызывало во мне зависть и даже злобу к ним. Однажды, на новогоднем вечере, я встретил молодую женщину. Мне сказали, что она дочь заместителя министра, и тогда я обратил на нее более пристальное внимание. Честолюбие, зависть толкали меня к ней. И несмотря на то, что она совсем мне не нравилась, а я стал за ней ухаживать. Ну что ж, короче говоря, я оставил свою жену и дочку и женился на этой чужой мне женщине. Да, да, все оправдалось, все мои расчеты оправдались. Ее папаша помог мне получить должность начальника лаборатории. Но пришлось за это уплатить высокую цену, очень высокую. Я остался в мире один. Сейчас я готов все отдать за слова моей дочки.
2: Папочка, это ты? Я тебя так долго ждала. Я тебя так люблю, если бы ты только знала.

0: на своих плечах руки любимой. Но, наверное, это уже никогда не вернется. Никогда. Я брожу один по городу. Я шучу и смеюсь в компаниях. Но я так несчастен и одинок.
1: Чувство одиночества возникает у людей по разным причинам жизни. В Нью-Йорке на центральной улице Манхэттена часто сидит пожилой негр и наигрывает на саксофоне старинные блюзы. На его груди много орденских колодок. Его мелодии и его лицо всегда очень грустные. Однажды мы разговаривали с ним.
2: О, мои друзья! Уже давно одиночество, как черная птица, поселилось в моей душе. Я воевал с нацистами, освобождал вместе с русскими Европу. Когда мы высаживались в Нормандии, нацистские пулеметчики расстреляли весь наш взвод. Я один остался в живых. Один. А нас было так много. Мы были такие разные. Мы были белые и черные. Мы были веселые и грустные. Но уже никого нет. Я остался один. С тех пор мое настоящее будущее стало моим прошлым. Мне часто снятся мои убитые товарищи, и я играю для них, только для них. Особенно часто я вспоминаю веселого парня Боба из Кентаки. Он мне всегда кричал: «Эй, Джо, скоро мы будем в Европе и женимся на двух хорошеньких француженках!» Но он получил взамен 10 пуль в живот, а моей спутницей навсегда стала мадам одиночество.
1: Да. Одиноким можно быть везде. В России, в Америке, во всем мире. Для одиночества не нужно иметь виз и паспортов. Оно переходит границу и попадает в наши сердца. Но когда-то люди не были одинокими, потому что у них была связь с Богом.
0: Но мы ушли от Бога и потому стали одинокими.
1: И, конечно, первыми испытали чувство одиночества Адам и Ева.
0: А сейчас мы все стали Адамами и Евами, потерявшими Бога и ставшими одинокими.
1: Часто кажется, что все потеряно, что эта связь потеряна навсегда, а потому ты навсегда останешься одиноким.
0: Ведь даже самый близкий человек не может понять одиночество нашей души.
1: Это может понять только Бог.
0: К счастью, большому счастью, Бог пожалел нас. Пожалел нас, непослушное творение своих рук, и дал нам для спасения своего Сына, Иисуса Христа, Бога любви.
1: Дал, чтобы появилась единственная возможность вернуться к Богу и перестать испытывать страшное, всеубивающее чувство одиночества.
0: А вернуться к Богу с помощью Христа можно лишь тогда, когда ты всем сердцем своим поверишь, что Иисус твой единственный Спаситель, Спаситель от

0: Вот, как говорит об этом псалом, написанный тысячи лет назад великим еврейским царем Давидом.
1: Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпань, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамень его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя из среды грома. Я услышал тебя при водах мирливый, испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открою уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Подобные мысли мы можем услышать и в другом псалме Давида. Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит о тебя, ищите лица моего. Я буду искать лица твоего, Господи, не скрой от меня лица твоего, не отринь в гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих.
0: не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые, дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

Я хочу только быстро добавить, что эти программы подготовили для вас Ассоциация «Христианский мост» и «Славянское миссионерское служение», конкретно Алексей Леонович, Дэнни Бабич, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маргулис. Но последние слова мои такие: мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит. Я молюсь об этом. Все, все будет с ним хорошо, ребята. Удачи, мира в сердце и храни вас Бог!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек».
0: Рассмотрев дело Иисуса, Пилат в третий раз вышел к начальникам иудеев и засвидетельствовал: «Я не нашел в нем никакой вины». В конечном итоге он хотел свести их лицом к лицу с истиной, чтобы разоблачить их обман. Он вывел Иисуса, истекавшего кровью от рваных ран. Лицо его было в потеках от тернового венца, впившегося иглами в его голову. На плечах висела багряница, насквозь пропитанная кровью. Какое скорбное зрелище! Перед нами Божий Агнец, взявший на себя грех мира, но сквозь его унижение сияло величие, а через терпение — Божия любовь. Он стоял с терновым венцом на голове перед насмехающимися представителями народов Запада и Востока. Все короны мира с их сверкающими драгоценностями — ничего по сравнению с окровавленным венцом Иисуса, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И как бы ни был жесток Пилат, эта сцена тронула его. На лице Иисуса не было ни малейшего признака ненависти. С его уст не сорвалось ни единого слова ропота. Он лишь неслышно молился Отцу, неся на себе грехи злословящих его. Потрясенный Пилат только и сумел вымолвить: «Се человек». Он чувствовал могущество и благородство Иисуса. Он как бы догадывался: этот человек подобен Богу. Его милосердие проявляется даже в смертный час. Его святость сияет в телесной немощи. Он страдает не за собственные грехи, а за мою и твою вину, за все человечество. Г. Пилат в страхе перед божественной природой Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 6 по 12 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 и 7 стихи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
0: Пытки и насмешки продолжались. У ворот правителя собралось множество народа. Первосвященники, старейшины и служители храма не хотели идти на уступки и с неистовым воплем требовали смерти Иисуса. Даже те, кто прежде склонялся к более мягкой позиции, теперь видели, что Бог оставил его. Иисус не явил никакого чуда и не был освобожден ангелами, а безропотно терпел унижение. Требования казнить Иисуса раздавались все громче. Все ждали приговора к высшей мере наказания. В те дни Пилат особенно опасался разного рода волнений, не желая незаконно убивать кого-либо. Он сказал иудеям: «Возьмите и распните его, если хотите. Я только заявляю, что лично не нахожу в нем никакой вины». Тем самым Пилат осудил себя самого. Ведь он не имел права предавать невинного человека на бичевание. Иудеи знали, что римский закон не позволяет им самим выносить смертный приговор. И что если они самовольно совершат суд над Иисусом, то Пилат сурово накажет их. В иудейском законе не было распятия. В нем предусматривалось побиение преступников камнями. А поскольку Иисус в их глазах богохульствовал, то он заслуживал смерти. Иудейские старейшины знали, что если Иисус и вправду Божий Сын, то им следовало поклониться Ему. Распятие же должно было доказать, что Иисус не от Бога, потому что Бог не избавил Его от страданий. Они считали, что оправдаются Его смертью, но не через искупление Его кровью, а тем, что беззаконно убьют Его с Божьего позволения. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои мучения и страдания, за то, что Ты понес на Себе наказание за наши грехи. Мы славим Тебя за Твое терпение, любовь и величие. Ты наш Царь. Помоги нам быть послушными Тебе. Научи благословлять наших врагов и оказывать милость ненавидящим нас. Мы славим Тебя за то, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Вопрос 113. Чему мы можем научиться, глядя на Иисуса, стоявшего в багрянице с терновым венцом на голове?
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 8 по 11 стихи. Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
0: Пилат был в недоумении от личности Иисуса. Прямота, любовь и чистота Иисуса не ускользнули от его взора. Когда же он узнал, что Иисуса называют не просто царем, а Сыном Божьим, то не на шутку испугался. По тогдашнему представлению греков и римлян, на небе обитало множество духов и богов, которые время от времени принимали человеческий облик и жили среди людей. Страх Пилата становился все сильнее. «А вдруг я предал на мучение Бога в человеческом облике?» Стараясь скрыть свое беспокойство, Пилат предусмотрительно спросил Иисуса: «Откуда ты?» Иисус не воспользовался этой возможностью, чтобы спастись от смерти. Он остался безмолвным, но его молчание было громче любых слов. Бог не отвечает на вопросы, исходящие из логики, разума или любопытства, а являет себя верующему, который всецело доверяется Ему. Христос никогда не согласится поставить себя в один ряд с бесами или ангелами. Бог совершенно не таков, каким представляли Его себе греки и римляне, ибо нет подобного Ему. Молчание Иисуса вызвало у Пилата гнев, и он насмешливо воскликнул: «Ах, так ты не хочешь говорить со мной? Твоя жизнь в моих руках. Враги требуют твоего распятия, но я решаю, казнить тебя или отпустить». Иисус с сожалением посмотрел на Пилата и ответил ему примерно следующими словами: «Да, ты имеешь власть надо мной, но ее дал тебе мой Отец. Сам по себе ты не имел бы ее. Даже сам Рим не имеет истинного могущества. Мой Небесный Отец всемогущ, а я подобен Ему. На земле нет власти без позволения Бога. Власть в руках человека нередко увлекает его в погибель. Так случилось и с Пилатом». Бог управляет историей, но при этом наделяет людей ответственностью за их поступки. Ты несешь ответственность за свои поступки перед другими людьми. Иисус сказал Пилату: «Твой грех велик, но ты не один совершил его. Ты просто попал в сети греха. Ты не хочешь распинать меня, но тем не менее выносишь смертный приговор из страха перед Каиафой». Анна совершил более тяжкий грех, чем Пилат, ибо он из зависти искал убить Иисуса. Но еще более тяжким был грех Каиафы, возглавлявшего Верховный Совет Иудеев. Поскольку ему, как первосвященнику, следовало проявлять сострадание к преступникам, пытаясь примирить их с Богом в духе милосердия. Вместо этого он, одержимый духами злобы, до смерти возненавидел Иисуса. Д. Несправедливый приговор Пилата. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 12 по 16 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «И с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Пасхальное приветствие. Христос воскрес! Праздник Христова воскресения есть торжество победы жизни над смертью. На Голгофе враг душ человеческих, дьявол, убил начальника жизни руками беззаконных, которые поставили печать свою и воинов охранять гроб Христа. Там, на Голгофе, где умер Господь наш Иисус Христос, было сделано все, чтобы не исполнилось пророчество о воскресении. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Деяния 2:24. Иисус Христос открылся через воскресение Сыном Божиим в силе по Духу Святыни. Римлянам 1:4. Разрушивший смерть и явивший жизнь и нетление, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, по действию державной силы его. Христос доказал могущество и превосходство жизни над смертью. Еще до своей смерти Иисус сказал ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. «О наш Господь, и живы, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имеет ключи ада и смерти». Откровение 1:18. Как много обетования и утешения в этих словах для нас, верующих. Имея тот же дух веры, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. 2 Коринфянам 4:13-14. Скоро настанет то время, как написано в Исаия 25:8-9. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Апостол Павел, ободряя верующих коринфян, а ныне и всех нас, говорит: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам 15:54-55. Дорогой друг, читающий эти строки, если ты не испытал в себе это торжество победы над грехом и мирскими вожделениями, ты живешь безрадостной жизнью, без надежды на вечность с Богом. Грех поработил тебя, враг втоптал в землю жизнь твою, принудил тебя жить во тьме, как давно умерших, и уныл в тебе дух твой, онемело в тебе сердце твое. Псалом 142:3-4. Но знай, что только один Господь, воскресший из мертвых, готов дать тебе освобождение и новую жизнь, жизнь с избытком, в надежде на вечность с Ним. Дорогие дети Божии, будем же и мы жить жизнью победы, победы над всем злом, искушениями, над скорбями, плотью, болезнями и грехом, имея обетование от Господа. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2:7. Еще раз приветствую всех и поздравляю с праздником Христова воскресения. Христос воскрес! Воистину воскрес! пресвитер церкви «Свет Евангелия» В.Н. Савинский. Чудотворная кровь Иисуса Христа. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. 1 Петра 1, стихи 17 по 19. Я хотел бы обратить сегодня ваше внимание на чудотворную силу крови Господа нашего Иисуса Христа, который стал чистым и непорочным Агнцем, и по предопределению самого Господа Бога должен был претерпеть смерть во искупление всех людей. В день въезда Господа в Иерусалим исполнилось пророчество, написанное Исаией в 62 главе, 11 стихе, и повторенное в Матфея, 21 главе, 5 стихе. «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Люди торжествовали, люди радовались, что великий пророк из Назарета въезжает в Иерусалим, и власть имущие должны будут освободить ему трон, потому что он, Иисус, прямой потомок царя Давида. И он должен войти во дворец и объявить себя царем Израиля. Но что мы видим? Иисус не пошел во дворец Давида, а направился в храм Соломона, в Дом Божий, чтобы очистить его от скверны. И там он сказал такие слова: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Матфея 21:13. Это было последнее посещение Иисусом Христом храма. В этом храме на протяжении многих лет проливалась кровь жертвенных животных. Там чистые и непорочные агнцы приносили в жертву за грех людей по закону Моисея. Гора Сион, на которой стоял храм Соломона, привлекала миллионы паломников со всех частей мира, потому что там находился центр религиозной мысли. Там Господь отпускал грехи кающихся людей. Вот туда, в центр нации Израиля, стекался народ, чтобы послушать проповеди священнослужителей, увидеть их облачение, их великолепие, убранство храма и возблагодарить Бога. Иисус Христос входил в Иерусалим тоже как Агнец Божий, взявший на себя грех всего мира, как о нем сказал в свое время последний пророк Иоанн Креститель. Там он должен был пролить свою чистую кровь. Народ торжествовал, а Иисус плакал. Он говорил со слезами грусти и горького сожаления к Иерусалиму и всему народу еврейскому: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23, стихи с 35 по 37. Так сказал Иисус Христос об Иерусалиме и тех людях, которым Он много проповедовал и которые много смеялись над Ним. Иисус знал, что через несколько дней будет предан в руки грешников. Он знал, что Его вскоре будут бичевать. Он знал, что от Него отрекутся друзья. Он знал, что будет нести тяжелый крест на Голгофу. Он знал, что его распнут не просто как безгрешного человека, иногда распинают без вины, но распнут его как злодея, как преступника. Да, он знал, что его кровь не будет пролита напрасно, и эта кровь чистого и непорочного Агнца принесет человечеству в свое время избавление от мук ада и власти дьявола. Итак, мы искуплены от суетной жизни драгоценную кровью Христа, 1 Петра 1:17. Обратим внимание на 4 вопроса, касающихся крови. Первый. О чем говорит пролитая кровь? Второй. Какие функции осуществляет кровь в теле человека или животного? Третий. Что давала кровь животных евреям во времена Ветхого Завета? И четвертый. Что принесла человечеству пролитая кровь Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца? Люди мира сего часто недоумевают и говорят нам, что вы говорите одно и то же, и даже поете о крови. Не надоело ли вам? Неужели вам так приятно постоянно напоминать о крови человека или животного? И почему вы больше всего говорите о распятом на кресте Иисусе? Ведь это произошло более 2000 лет назад. Да, мы говорим и поем о крови Иисуса Христа, ибо знаем, что если бы не Его кровь, то мы остались бы навеки в цепях сатаны. Один гимн звучит так. Ты познал ли силу крови? О, скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Обычно мы его поем на хлебопреломлении. Мы поем и говорим о крови не потому, что нам больше петь не о чем, но мы поем и говорим о крови Иисуса Христа потому, что сам Господь Бог придает пролитой крови очень важное значение. Нет, наша вера не есть религия крови, но если Бог так внимателен к пролитию крови, то и мы на это не можем смотреть равнодушно. Люди часто задают много «почему» вопросов. Например, почему Богу нужно было дать Адаму и Еве кожаные одежды для покрытия наготы? Ведь для покрытия наготы людей нужно было пролить кровь животного. Почему Бог принял кровную жертву Авеля, а вот некровную жертву Каина не принял? Почему Бог предупреждал людей, что Он взыщет с них кровь людей и зверя? На все эти «почему» мы полный ответ получим только в вечности. Однажды Бог спросил: «Что ты сделал?» «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4:10. Вопиет кровь? Что это значит? Читаем в Евреях 12:24. «Вы приступили и к ходатаю Нового Завета к Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Одна кровь вопиет, а другая говорит: да как так?» Читаем Откровение 6:10 о находящихся под жертвенником. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вопиющие из-под жертвенника уже были убиты, убиты давно и в разное время, а души их живы, и они вспоминают о преступлении людей, о пролитой крови и требуют отмщения и суда.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 25.
4: Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
5: Сказав сие, Иисус возгласил:
4: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
3: Глава 26.
2: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
4: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
2: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
6: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
2: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
7: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
2: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
4: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
2: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
7: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
2: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
8: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
2: Он сказал:
4: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
2: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
4: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
2: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
8: «Не я ли, Господи?»
2: Он же сказал в ответ:
4: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. лучше было бы этому человеку не родиться.
2: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
7: «Не я ли, Рави?»
2: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал».
2: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал:
4: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
2: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
4: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
2: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
2: Петр сказал ему в ответ:
6: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
2: Иисус сказал ему:
4: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: Говорит ему Петр:
6: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
2: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
4: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
2: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
2: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
4: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
2: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
2: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
4: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
2: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
2: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
7: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
2: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
7: «Радуйся, Рави!»
2: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
4: «Друг, для чего ты пришел?»
2: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
4: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
2: В тот час сказал Иисус народу:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков.
2: Тогда все ученики, оставив его, бежали.

0: разрушить храм Божий и в три дня создать его».
1: И, встав, первосвященник сказал ему:
2: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
2: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
1: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
2: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
1: Они же сказали в ответ:
4: «Повинен в смерти!»
1: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
5: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
1: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
6: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
1: Но он отрекся перед всеми, сказав:
7: «Не знаю, что ты говоришь».
1: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
8: «И этот был с Иисусом Назареем».
1: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
9: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
1: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
3: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: И, выйдя вон, плакал горько.
10: Глава 27.
1: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
11: «Согрешил я, предав кровь невинную».
1: Они же сказали ему:
5: «Что нам до того, смотри сам».
1: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
5: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
1: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
12: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
1: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
13: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Ты говоришь».
1: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
13: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
1: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник.

0: узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
1: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
0: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
2: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
0: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
1: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
0: Они сказали:
3: «Варавву!»
0: Пилат говорит им:
1: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
0: Говорят ему все.
3: «Да будет наказано!»
0: Правитель сказал:
1: «Какое же зло сделал он!»
0: Но они еще сильнее кричали:
3: «Да будет наказано!»
0: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
1: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!»
0: И, отвечая, весь народ сказал:
3: «Кровь его на нас и на детях наших!»
0: Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
4: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
0: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
5: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
0: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
6: «Эли, Эли, лама сабахтани!»
0: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
6: «Илию зовет он!»
0: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
4: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его».
0: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: –

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В начале 20-х годов нашего столетия на руинах церквей византийской эпохи и периода крестоносцев в Иерусалиме была сооружена церковь всех наций. Такое название ей было дано потому, что в сборе средств для ее строительства принимали участие 12 наций. Эту церковь также называют базиликой мучений Христовых. Находится она на том месте, где располагался Гефсиманский сад, в котором Иисус вместе со своими учениками провел последние часы в ночь накануне ареста. В память о тех событиях в церкви перед головным алтарем установлен камень, обрамленный терниями из кованого железа. Его именуют камнем мучений Христовых. Тут же над алтарем располагается картина с изображением ангела, укрепляющего Иисуса в его борениях. О том, что происходило в Гефсиманском саду и далее в доме первосвященника Каиафы, вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали три основных события 26 главы. Заговор фарисеев против Иисуса, миропомазание Иисуса в Вифании и предательство Иуды Искариота. Сегодня мы поговорим о трех других событиях этой главы. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду, арест Иисуса и бегство его учеников. Напомним, что в этот момент Иисус со своими учениками находится в горнице, где происходит так называемая Тайная Вечеря. Здесь, начиная с 31 стиха, Иисус предсказывает ученикам, что скоро они отвернутся от Него. «Тогда, — говорит им Иисус, — все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Это пророчество является цитатой из 13 главы 7 стиха книги пророка Захарии. И далее он продолжает: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Но Петр возражает ему в 33 стихе. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Ответ Петра как бы подразумевает, что он, как и сам Господь, не очень-то доверяет остальным ученикам, имея в виду то, что Иисус может всецело положиться на него. Беда Петра состояла в том, что он плохо знал себя. И мы в наши дни, к сожалению, страдаем тем же. Далее стихи 34 и 35. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Петр уверял Иисуса, что никогда не отречется от Него и даже готов умереть ради Господа. Но в ту же самую ночь, еще до первых криков петуха, Петр отрекся от Иисуса. И не один раз, а целых три раза. Далее в стихах с 36 по 39 мы читаем о событиях в Гефсиманском саду. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Нужно обратить внимание на эту молитву нашего Господа. Под чашей, по всей видимости, подразумевается его крест и грехи этого мира. Нам нелегко это понять. Но Иисуса страшила не сама смерть и не предстоящие страдания, а то, что ему, святому и безгрешному, предстояло сделаться грехом за всех нас. Там, на кресте, на него были возложены грехи всего человечества. Причем эти грехи были не просто абстрактно приписаны ему, а именно возложены на него. И нам никогда не понять, что пережил в тот момент Господь, зная, что ему придется нести на себе все людские грехи. Это было нечто ужасное для того, кто свят по своей природе. Причем обратите внимание, что Господь вовсе не просит избавить его от предстоящего креста, а молится, чтобы исполнилась воля Отца. Нам с вами никогда не удастся полностью проникнуть в значение происходящих тогда в Гефсиманском саду событий. Однако я полагаю, что именно там Иисус и одержал Голгофскую победу. Нет никаких сомнений, что в Гефсимании сатана искушал его не меньше, чем до этого в пустыне. Обратите внимание на стих 42. «Еще, отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть он принимал все, что должно было произойти. Было бы неверным утверждать, что Господь пытался избежать крестной смерти. Просто в своей божественной сущности он испытывал отвращение и ужас перед грехами мира, которые ему предстояло понести на себе. И в ужасе он пытался отстраниться от предстоящего. Но все-таки он оставался верен Отцу, ибо пришел исполнить его волю. А теперь посмотрим, что делают ученики Петр, Иаков и Иоанн, которые были вместе с Господом в том саду. Возвратившись после первой молитвы, он нашел их спящими. Стихи 40 и 41. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он говорит им «бодрствуйте», то есть берегитесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Что это за искушение? Кто должен был искушать их? Нет сомнений, что сатана уже был там. Нет сомнений, что в Гефсиманском саду Иисус сражался со своим невидимым врагом. И именно там, в Гефсимании, Иисус победил этого врага. То есть Голгофская победа была одержана еще в том саду. «Еще отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Еще раз Иисус вверяет свою судьбу в руки Отца. Но посмотрите на учеников. Стихи 43 и 44. «И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». И вот наступают самые тяжелые моменты евангельского повествования. Читаем стихи с 45 по 47. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Враги Иисуса, да и сам Иуда Искариот, были свидетелями могущественных чудес нашего Господа. То есть они понимали, что Иисус владеет сверхъестественной властью и может воспользоваться ею. Поэтому, придя взять его, они привели с собой целую толпу народа и солдат. Возможно, за Иисусом пришел целый взвод римских солдат. Мы знаем, что Пилат не любил Иерусалим и приезжал в этот город только на время праздников. Но приезжая, он привозил с собой многочисленную охрану для сохранения порядка, поскольку во время таких праздников нередко возникали восстания и народные волнения. Далее мы читаем, как Иуда предает Господа. Стихи с 48 по 50. «Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Предательский поцелуй Иуды – это, наверное, самый позорный поступок человека за всю историю этого мира. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Поцелуй может означать принятие или отвержение. В данном случае Иуда Искариот приветствовал Господа Иисуса предательским поцелуем. Это был, пожалуй, наиболее презренный поступок человека. Некоторые богословы утверждают, что Иуде было предначертано совершить это предательство, и что он ничего не мог с этим поделать. Если бы они были правы, то значит Иуда был не более чем роботом. Я же считаю, что Иуда сознательно решил совершить это предательство и что у него была возможность отказаться от этого замысла. Вы возразите, а как же быть с пророчествами, что он должен будет предать Иисуса? Я должен согласиться с вами, это действительно было предначертано, да и сам Иисус указал на Иуду как на предателя. Однако, уже после того, как Иуда исполнил данное пророчество, после того, как Иисус уже был предан, Иуда Искариот имел возможность покаяться. Господь дал Иуде возможность покаяться и принять его. Даже после этого предательства Иисус все равно назвал Иуду другом. Позднее, когда Иуда пошел в храм, чтобы вернуть первосвященникам 30 сребреников, плату за предательство, он имел возможность что-то изменить. А когда священники взяли Иисуса к Пилату, Иуда Искариот мог упасть пред Господом на колени и молить его о прощении со словами «Прости меня, Боже, ибо я не ведал, что делаю». И Господь простил бы его. Но события продолжают развиваться. Прочтем стихи с 51 по 56. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо». Мы знаем, кто был этот храбрец. Это, конечно же, был Симон Петр. Я полагаю, что он пытался что-то доказать. Ранее он клялся, что готов умереть, защищая Господа, хотя Иисус и обещал, что тот отречется от него. И вот теперь Петр вынимает свой меч с намерением защитить Иисуса. Однако Петр был рыбаком, а не воином. А потому все, что он смог сделать, это отсечь ухо у раба первосвященника, хотя наверняка целился он не в ухо, а в голову этого человека. То есть он просто промазал. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Другими словами, Иисус говорит, «Мне не нужен твой меч, Петр. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы воевать с властями. «Я пришел, чтобы умереть за грехи мира». Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Как видите, Господь исполняет Писание. И Матфей подчеркивает этот факт. «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Раньше Иисус говорил, что его час еще не настал. Но сейчас мы видим наступление этого часа. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Как и предсказывал Иисус, все его ученики разбежались. Далее мы читаем, как Иисус предстает перед судом первосвященника Израиля. Прочтем стих 57. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Позднее мы узнаем, что идейным вдохновителем всех этих событий был тесть Каиафы. Но для представления обвинений Иисус должен был предстать пред самим Каиафой, официальным первосвященником. Дело в том, что религиозные власти Израиля собирались спросить у Рима смертной казни для Иисуса. А для этого они должны были предъявить Иисусу обвинения, которые утром нужно было представить Пилату. Прочтем 58 стих. «Петр же следовал за ним издалека, во двор первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Написано, что Симон Петр следовал за ними издалека. Очень опасно, когда люди следуют за Иисусом лишь издали. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 15 и 16 стихах мы читаем, что Петр с помощью Иоанна сумел пройти во двор дома первосвященника. Петр ждал там, чтобы видеть конец. Но вскоре ему предстояло отречься от Господа. И вот что происходит в самом суде. Стихи 59 и 60. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля». Как видите, у религиозных властей не было обвинений против Иисуса. Именно поэтому они вынуждены были прибегнуть к помощи лжесвидетелей. Но найти хороших лжесвидетелей было непросто. Нужен был такой человек, который смог бы безошибочно засвидетельствовать в ходе дальнейшего расследования. Ведь иудейские вожди знали, что проницательность Пилата может раскрыть их обман. Что и произошло на самом деле. Они боялись, что Пилат расстроит их планы. И вот, наконец, им удалось найти двух так называемых свидетелей. И вот в чем обвиняли Иисуса эти люди. Стих 61. «И сказали, Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Как сказано во второй главе Евангелия от Иоанна, даже ученики неверно поняли Иисуса, когда Он сказал следующие слова. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они не могли понять истинного значения этих слов, пока Иисус не был убит и не воскрес. Надо полагать, что найденные лжесвидетели слышали именно эти слова Иисуса, хотя и не смогли дословно их повторить. Читаем 62 стих. «И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Здесь первосвященник пытается заставить Господа Иисуса ответить, чтобы Синедрион знал, какие доводы использовать в обвинении. Но эти обвинения настолько абсурдны, что Господь даже не отвечает на них. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» А теперь первосвященник произносит фразу, которая вынуждает любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом живым», и задает Иисусу конкретный вопрос: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» 64 стих. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Написано, что Иисус говорит ему: «Ты сказал». Этот ответ, по сути дела, означает: «Да, я и есть тот, кого ты назвал». А также Иисус назвал себя Сыном Человеческим. Некоторые комментаторы утверждают, что это наивысшее звание нашего Господа. Термин «Сын Человеческий» используется в пророчествах Даниила и Иезекииля по отношению к Божеству, то есть не было большей чести, чем то, что Он назвал Себя Сыном Человеческим, сидящим одесную силы и грядущим на облаках небесных. Читаем 65 стих. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его“». Мы читаем, что, услышав ответ Господа, первосвященник разодрал одежды свои. В еврейской культуре это действие означало глубокую скорбь человека, который услышал чудовищное богохульство. Однако теперь у иудейских вождей появились обвинения против Иисуса Христа. Стихи с 66 по 68. «Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Подумайте, насколько они ненавидели Господа Иисуса. Здесь проявляется естественный антагонизм нечестивого человеческого сердца и божественной праведности и святости Иисуса. Осознаете ли вы, друзья, что если бы в нас жила лишь наша прежняя греховная натура, мы бы тоже попытались свергнуть Бога с Его престола? Дело в том, что человеческая природа ненавидит Бога. Мы читаем, что там, в Синедрионе, они били Иисуса, плевали в Него и всячески издевались над Ним. А потом издевательства превратились в игру. Завязав ему глаза, они били его по лицу, требуя ответить, кто это сделал. «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» И, конечно, они никогда бы не позволили ему ответить правильно. А далее мы читаем печальную историю отречения Петра. Прочтем стихи 69 по 75. Надо сказать, что в других Евангелиях можно найти более подробное описание этого события. «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Произношение жителей Галилеи отличалось от речи жителей Иудеи, и они говорили с незначительным акцентом. Петр выдал себя своими словами. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. До этого Петр и не подозревал, насколько он слаб. Но Иисус молился, чтобы вера Петра, несмотря ни на что, выдержала все испытания. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Симон Петр оказался в неудачном месте. Для него двор первосвященника оказался местом искушения. Но все равно не стоит искать оправданий этому отвратительному предательству. Мы знаем, что в конце концов Петр покаялся и пришел к Господу. Более того, именно Петру была вверена честь произнести первую после прихода Духа Святого проповедь, с которой и началась эра Церкви. На этом заканчивается 26 глава Евангелия от Матфея. В нашей следующей передаче мы начнем изучение 27 главы.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о событиях, происходивших накануне распятия Иисуса. Его молитва в Гефсиманском саду, сон его ближайших учеников, предательство Иуды, допрос в доме первосвященника Каиафы и, наконец, отречение Петра. Каждый год вновь и вновь в предпасхальные дни мы вспоминаем эти события и черпаем из них уроки, уроки любви и прощения, уроки смирения и мужества. В то же время мы говорим о слабости человеческой, о том, что даже самые стойкие и верные из нас, людей, способны на отречение, что и случилось с Петром. Будем же помнить о том, что Иисус простил нам, и воздадим славу Его любви и милости.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Сухов. Володя, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Владимир из Евангельской церкви Московской на Лосинке. Такое название, кто нас часто слушает, он уже слышал такое название «Церковь на Лосинке». Володя, такое немножко недуховное название, да, церкви чаще имеют название там «Благодать», еще какие-нибудь похожие. Что это за церковь на Лосинке?
4: Ну, это небольшая такая вот, на первый взгляд, даже незаметная церковь, которую многие проходят почему-то мимо. Вот если сейчас даже вот так посмотреть на свой опыт, когда я первый раз появился на Лосинке, меня привезли туда. Мы очень вокруг долго искали ее.
3: Володя, у меня другой опыт был. Я однажды была у вас в гостях, и такой хороший особнячок среди деревьев, не помню, сосны, какие-то деревья. Очень место красивое, приятное, и стоит дом, который видно издалека.
4: Да, это такой вот оазис, скажем, такой среди такого мегаполиса, да, такой островок, отдушина.
3: Где? Вот за эти слова мы сейчас и ухватимся. Островок, отдушина. Есть такие разные мнения. Верующими не рождаются, или наоборот, люди рождаются, и там уже сразу им доктрины какие-то бабушки, дедушки рассказывают. Не сразу в вашей жизни так случилось, что вы оказались в церкви, в этом оазисе. Правильно я понимаю?
4: Да, довольно-таки большое время.
3: Все начиналось трудно, проблемно, как-то с детства. Расскажите нам о себе.
4: Довольно-таки большой период времени мне понадобился, чтобы вот дойти именно до церкви на Лосинке, именно до этой церкви, где я действительно сейчас получаю то, что вот необходимо для жизни моей. Прежде всего, наверное, надо будет сказать о...
3: Немного о детстве, да? Откуда вы?
4: Я сам живу из Подмосковья, в Подмосковье, поселок Лесной, в Пушкинском районе, и, в общем-то, вся жизнь моя прошла. Детство там такое вот невыездное, наверное.
3: Володя, вот как-то принято считать, что детство, семья формирует человека, все, что потом в зрелом возрасте происходит с ним, или хорошего, победного, или ошибок, если много, то все корни уходят в детство, так скажем, ноги растут оттуда. Ваше детство, оно как-то бросило проекцию на будущее?
4: Скорее всего, мое детство не отличается от многих других, и я, наверное, какое-то время сопротивлялся, может быть, такой мысли, что вот какие-то поступки взрослых людей, да, меня не привлекали, да, там праздники, собрания какие-то, вот именно такие вот, я имею в виду собрания, там, собрания взрослых людей.
3: Ну, сборища.
4: Сборища, да, там, ну, праздники различные, свадьбы, дни рождения, просто ли в гости приехал, вот именно вот в таком вот...
3: Ну, назовем это простой русский обычай, да, который как бы не предвещает никакой беды. Люди собираются на свадьбы, собираются вместе, но не обязательно пьют в это время.
4: Это наша традиция. Это наша традиция, вот, и, наверное, в общем, это все это как раз-таки и повлияло на мою продолжительную, да, вот, жизнь до 37 лет.
3: Угу. Я знаю, вы рано остались без отца.
4: 10 лет я, да, остался без отца, 10 лет он утонул, и так вот получилось, что я, в общем-то, и рос без него. Мама постоянно работала и не так много уделяла, конечно же, мне времени.
3: Улица растила?
4: Улица, да, меня больше привлекала улица, и я не очень-то даже и желал как-то заниматься каким-то самообразованием или просто образованием. Школа меня не очень-то привлекала, потому как там встречались какие-то препятствия, и не очень я прикладывал усилия ко всему этому. Ну, и интересы, наверное, были такие праздные скорее. Вот.
3: А может быть, просто сразу попал в когорту, так скажем, без отцовщины, в когорту не очень хорошо, может, одетых, не очень обеспеченных, и всегда молодой человек, мальчик, он ищет себе подобных.
4: Да, обязательно, конечно же, ищешь себе по интересам.
3: Ну вот вряд ли, да, вы нашли бы себе ботаника какого-нибудь в очках, такого отличника.
4: Да, да, и как раз-таки я оказался среди таких вот уличных ребят, вот, которые были завсегдатаями в то время такой вот детской комнаты милиции. В общем, хулиган из хулиганов. Вот. И если есть такие вот ребята, да, вот, которые особо выделяются в классах, да, там есть такие вот Иванов, Петров, Сидоров, про которых вот анекдоты все время говорят. Вот,
3: то ну, вы были Петровым.
4: Вот я был одним из Петровых, да, там каких-то Ивановых, Сидоровых. Там по срыву уроков или еще что-то вот такое вот в таком плане. Не очень хороший я был ученик, а в конечном итоге-то я был просто нехорошим учеником, который на многие предметы просто не допускался. Такой образ жизни привел как раз-таки вот к такому, чтобы вот хотелось, наверное, больше попробовать такой взрослой жизни. Вот, знаете, человек старается как-то вот, ищет какого-то перехода, не хватает, наверное, ему собственного какого-то вот этого интереса, то хочется что-то более, большего что-то хочется.
3: То есть, если человек себя в школе не нашел в уроках, в отметках, в знаниях, он обязательно ищет свою индивидуальность в чем-то другом.
4: Да, иногда это подражение взрослым как раз-таки вот. И вот эти вот праздники, которые, я считаю, что на меня не очень даже повлияли, мне очень нравилось. Сначала я с непониманием смотрел, думал, вот что они вот такого вот делают, что они такое, что им так хорошо, весело. И вот хотелось все время, всегда было желание попробовать вот именно этого. Таким вот образом, я боюсь точно сказать, сколько мне было лет, наверное, 13 либо 14, мы с приятелями тоже каким-то в то время, в советское время, непонятным нам способом набрали. Мы приобрели несколько бутылок портвейна, залезли в актовый зал школы и устроили там такой вот бесовской праздник.
3: Вы разукрашивали жизнь, я так понимаю. Вам не просто выпить там хотелось, да, нам, а продолжение банкета.
4: Нам нужно был, конечно, разворот событий, чтобы все это не просто... Это был какой-то действительно протест такой подростковый против школы, в которой я учусь или пытаюсь учиться, что ли, вот так вот, да, против каких-то учителей там, которых, ну, почему-то они мне не нравятся, да, хотя за что, непонятно, да, почему они не нравятся, потому что чего-то не разрешают или заставляют учить что-то. Вот такой вот протест, и он вылился в такой вот очень... неприличный праздник. И мы после всего этого излияния вина в себя, мы все это по накатанной пошло, залезли в школьный буфет, там навели большой беспорядок, набрали разные вот чепухи такой в виде шоколада, ножей, мелочи какой-то, не ясно для нас.
3: В общем, программы у вас не было.
4: Программы не было конкретной, мы все это вот все это происходило в таком беспорядочном, в хаосе такого. Не было правил каких-то, что вот давай сделаем вот именно это, именно то. Нет. Каждый вот что в голову сбрело, то и.
3: Были наказаны за это?
4: Так в том-то и дело, что вот очень таким чудесным образом, как раз-таки в то время, в советское время, удивительно, что из нас, из всех, сколько нас там было, 5 или 6 человек, мы, если и пострадали, то пострадали только 2, взявши на себя такой вот героический поступок, потому что знали, что если за это будут отвечать вот именно те 2 или 3, да, то их точно посадят. Вот мы вот решили вот вдвоем там с одним, со своим вот другом, мы решили все взять на себя, такой вот поступок подростковый, героический, да, так назывался. И нас всего лишь оштрафовали на тот момент. Всего лишь оштрафовали.
3: Владимир, а если бы наказали посерьезнее, как-то бы жизнь дальнейшая могла измениться или нет, предположительно? Вот если бы действительно забрали в колонию детскую?
4: Думаю, да.
3: Как-то сразу бы наказуемость стала ясной, да, объективной, отчетливой. А так безнаказанность получилась?
4: Да, конечно. Жизнь бы просто изменилась. Изменилась и, наверное, не в лучшую сторону. Я это четко понимаю, вот, потому что из тех ребят, вот нас 2, мы вот 2-то и до сих пор мы обошли и тюрьмы, и все вот эти вот такие вот. А те 3 человек, они все прошли через колонии и тюрьмы, и просто не осталось живых. Вот в чем дело. Кто-то уже и умер, кто-то... Не знаю, сейчас вот до сих пор не знаю судьбу одного человека. Он в последний раз, когда я его видел, он просто был уже на грани, наверное, смерти. Там уже был такой очень спившийся такой человек, неузнаваемый.
3: Ну, я так понимаю, что вашей проблемой уже в то время, о котором вы сейчас рассказываете, и в последующее стал алкоголь.
4: Совершенно точно. Это алкоголь повлиял на мою жизнь просто... Это единственное то, что вот могло не просто сломать мою жизнь, а я, наверное, нашел бы свою смерть.
3: Владимир, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся в студию.
5: Ой-ой-ой-ой, встать не могу, голова болит с похмелья, а вчера как было хорошо, танцы, песни, шутки и веселье. Ох, ба, сердце стучит, кто придумал эти дни рождения? Вспомнить бы, какой сегодня день, пятница, суббота, воскресенье. Вот оно, что значит перебор, вот оно, не знать питье культуры. Если не умеешь пить, не пей, занимайся лучшей физкультурой. Дружно все объявим пьянству бой и ударим по нему бутылкой. Надо так ударить, чтоб оно нам не улыбнулось с ухмылкой. А пока все это впереди, и в душе творится беспорядок, но встать придется все равно, надо приводить себя в порядок. Вот оно, что значит перебор, вот оно, не знать в питье культуры. Если не умеешь пить, не пей, занимайся лучшей физкультурой. Кое-когда зеркало дошел, посмотрел и жить не захотелось, резко развернулся и упал, в голове поплыло, завертелось. И вот вижу, ангелы стоят, белый, черный, я посередине, спорят обо мне и говорят, в рай льва вот эту образину. Грешнику одна дорога в ад, черный протянул мне обе руки. Ну, пошли, родной, я покажу, что такое вечный плач и муки. И он мне такое показал, что я, закричав, очнулся. На полу лежу я весь в поту, хорошо, что вовремя проснулся. Не хочу, ребята, в ад идти, а пойду покаюсь лучше Богу и скажу: Господь Иисус Христос, покажи путь к твоему порогу. Пьянство, грех придумал сатана, если не только вера в Бога. В рай ведет тропиночка одна, Но вот широкая дорога.
3: В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Владимир. То есть алкоголь ворвался в жизнь очень рано. И он пошел по жизни, так понимаю, с вами. 15 лет, 18, 20. То есть он захватил вас.
4: Это стало неотъемлемой частью моей жизни.

0: Ну, конечно же, таких случаев было довольно-таки много. Если брать тот период, хотя бы даже вот с 15 лет, когда я закончил школу, с трудом закончил школу, да, пошел сразу же работать, вот, и тут уже жизнь уже, и интересы уже сменились, а друзья как-то уже тоже вот, как-то вот такой интерес у нас появился, более мы хотели взрослой такой жизни, вот, мы, если понимать то, что вот такой темп нашего подросткового, если мы в 16 лет уже ходили во взрослые бары и там устраивали застолья, для нас очень такие вот, ну, увеселительные такие мероприятия, и нас принимали за своих. Вот. Во что это изливалось? Ну, в обыкновенные, в бытовые драки с жителями другого района или поселка откуда-то. Ну, и раньше это было достаточно популярным занятием. Напиться, подраться. Вот.
1: Район на район.
0: Район на район, ну, в таком смысле. Вот, ну, до 18 лет я совсем не задумывался о серьезной какой-то жизни своей, не ставил цели, потому что я четко понимал, что в 18 лет я пойду служить в армию. И уж после армии тогда уж вот будет большая жизнь, там выйдет, да, там какие-то буду строить планы, там семья и все остальное. Ну, так вот я вот 18 лет призвали меня в армию, и когда я пришел домой, не очень-то у меня мировоззрение мое-то изменилось. Все осталось на таком же примерно уровне. И я просто продолжал заниматься тем, что зарабатывал деньги на свой праздник. И где-то до 25 лет такой период был, очень много было. Такие проблемы были, как вот, знаете, что в 90-е, начало 90-х годов был вот такой кризис. Рабочий кризис, было очень трудно устроиться на работу, хорошую работу найти, и вот так вот тыркался-мыркался по разным предприятиям, они открывались, потом закрывались, открывались вновь, потом снова закрывались, но вот опять же я говорю, что все это, все, что я не делал, это делал я для себя. И то, что вот как-то развлечься, мы опять же вот собирались небольшими компаниями и как-то себя увеселяли.
1: Ну, у выпивших людей свои развлечения.
0: Конечно, свои развлечения, и разный возраст, и возраст уже другой. И, ну, что называется, пьяный человек намного отличается от трезвого человека, и уже несет, просто несет. И вот так же вот понесло меня в 25 лет, понесло с одним своим приятелем, не то чтобы вот, чтобы как-то вот разнообразить свой этот вечер, да, захотели взять у совсем, скажем, незнакомого человека, взять машину, погонять, вот, так ее побили, внутренне искорежили ее. На тот момент вообще мы пьяные даже и не понимали, что мы делаем, и вообще что за... Не было представления, что это за человек. Вот именно тот и потом и подействовал на нас, что мы, когда мы узнали на следующий...
1: Чью машину взяли?
0: Чью машину мы взяли, да. Вот, знаете, те лихие 90-е, когда... Было такое разделение: бандиты, отморозки, беспредельщики. Если говорить про бандитов, то у них есть какие-то правила, которых они придерживаются. Да, вот есть такая категория, которых правил просто не существует. Вот, и вот этот человек как раз-таки относился к такой категории.
1: И как он с вами расправился за свою машину?
0: Да, просто хотел расправиться, выбить из нас там какое-то непонятное количество денег. Все это в таком прессинге было, такой, скажем, наезд. Находясь еще, причем в похмельном таком состоянии, не понимая,

0: что происходит, еще смутно где-то еще вспоминая, что было на самом деле, я очень крепко был напуган. Хотя это сделать было со мной, конечно, нелегко. Да, но я очень был напуган, и чтобы как-то хотя бы прийти в себя и немножко вот так привести мысли свои в порядок, я решил просто уехать из поселка. Вот.
1: Ну, в общем, в бега кинулся.
0: Да, в бега, просто уехал. Вот, и проведя несколько дней у своих дальних родственников, я понимал, что мне нужна какая-то информация, что происходит у меня дома, какие действия хотя бы вот предпринимает этот человек. И я решил просто поближе перебраться, приехал к своему двоюродному брату. На тот момент как раз вот мой брат был уже, его семья уже были верующими. Они уже стали...
1: Но вы ничего об этом не знали?
0: Я ничего не знал об этом.
1: То есть даже не понимали?
0: Я ничего, не то что не понимал, я приехал абсолютно с другими целями. Мне было все равно, что как, мне нужна была лишь...
1: Помощь.
0: Помощь, да, чтобы вот...
1: Ну, я так понимаю, вас приняли, в церковь-то вы с ними попали? Вот первое какое-то впечатление. Вы попали в евангельскую церковь. Она как-то отличалась от православной явно. Вот какие ваши первые такие ощущения были? То есть, я так понимаю, человек совершенно не просто запутавшийся, а в опасности в огромной. Его ищут. Он разбил машину. У него куча проблем. И тут какой-то бог нарисовывается. Во-первых, о нем говорит двоюродный брат. Во-вторых, вы приходите в церковь, и там все об этом говорят и поют. Какое ваше было восприятие?
0: Да, не сразу я попал, конечно, в церковь, а где-то, наверное, может быть, недели через две. Для меня не было каким-то вот напряжением то, что когда вот мне брат мой стал рассказывать о Христе, то, что вот есть вот такой вот... Как-то они сразу... они сразу, но очень так мягко к этому так
1: аккуратно
0: подошли, аккуратно, да. И я не был удивлен, я как-то воспринял довольно-таки это все спокойно.
1: Ну, а то, что сам по себе Бог существует, это тоже не было открытием?
0: Для меня абсолютно не было это открытием. Я на протяжении всей своей, наверное, жизни с детства ощущал присутствие Божие. Где-то просто не разбился, да, на чем-то, где-то, ну, постоянно ощущал рядом вот какую-то естественное или потустороннее какое-то вот присутствие. Так вот потихонечку они мне стали рассказывать, и как-то вот мне предложили, что надо бы вот съездить просто в церковь, посмотреть, что это такое, увидеть собственными глазами. Вот. Ну, я скажу, что я не сразу поехал. Я, наверное, где-то на второй раз, наверное, только согласился и поехал уже вместе с ними. И каково мое было удивление, когда я зашел именно в Мытищинскую церковь, которая в Перловке вот как раз находится, я почему-то сразу понял, что это вот именно то, что это мне надо. Хотя я этого не искал никогда. Я этого никогда не искал, но я был очень удивлен. Потому что я не видел никогда в церкви столько света. Столько света, и когда собрался народ, я не видел столько счастливых лиц, радостных лиц. Для меня вот это было, конечно, потрясением. Это было первое мое знакомство вот с такой необычной для меня церковью, потому что кроме православной церкви я... ничего больше, более не видел.
1: И это был уже конец вашего бесполезного такого безалаберного пути или нет?
0: Нет, это был не конец. Я недолго пробыл в этой церкви, хотя, наверное, через какое-то время я не думаю, что это можно было бы назвать покаянием, потому что за то время, которое я там был, я даже не знал, как молиться. Я не понимал. Вот мне еще не пришло то осознание, что нужно...
1: Ну вот в таком случае, точнее скажем, не пришло время и не искал особо еще. Просто понравилось, просто ходил, да?
0: Да.
1: Такого поиска серьезного еще не было?
0: Не было, конечно. Конечно, не было ничего, никаких вот поисков таких действительно, вот что нужно делать в церкви, да, как надо вот именно вот как молиться, что человек в церкви вообще делает, что вне церкви делает.
1: Ну вот и я, вот по этой причине, вероятно, что себя не нашел там, а по этой причине, собственно, и ушел.
0: Ну, как-то нет, я бы, наверное, начал бы с того, что... Да, наверное, что от нехватки, наверное, общения, которого я, наверное, все-таки не получал, и не получал тех уроков, которые мне действительно нужны в церкви, это и повлияло на мой выход.
1: То есть не стал одним из, не влился вот в этот коллектив, да?
0: Не то чтобы, повлияло, скорее всего, мое незнание, что плохо для меня. Я же не думал, что вторая работа может повлиять на мой выход из церкви.
1: Как вторая работа?
0: Ну, понимаете, я на тот момент я думал, как было плохо с работой, а мне предложили вторую работу.
1: А, то есть загрузился по полной программе, да, и совершенно в другое русло мысли уходили.
0: Да, не то чтобы, а я просто постепенно стал сначала пропускать воскресные собрания и потихонечку потом перестал даже читать Евангелие. Вот.
1: И ну, и вот. Так я понимаю, что церковь на время закрылась для вас.
0: Да, потому что я не видел ничего плохого. То, что я работаю, зарабатываю деньги.
1: То есть неплохим каким-то образом существую.
0: Конечно, конечно. Я же не веду какой-то вот несильный. Я уже не стал проводить вот такие вот праздные свои. Я почувствовал, что я изменил свою жизнь.
1: И этого как бы было уже достаточно.
0: И этого уже было для меня достаточно.
1: Владимир, спасибо. Снова для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Сухов. Владимир – член церкви на Лосинке. Жизнь тяжелая, жизнь запутанная, жизнь сумбурная. Вот вы нам все-таки расскажете, какие события вас привели, даже, скажем, не к церкви на Лосинке, а к вере, к обращению к живому Богу.
1: Да, конечно, очень интересно то, что не получилось в 25 лет. Мне понадобилось еще такой длительный период.
0: Вот именно потребности не было в Боге еще в 25 лет.
1: Наверное, не осознание просто того, что мне действительно нужна вот эта вот жизнь. Моя нужда, наверное, она все-таки склонна была к какой-то вот. У меня было немножко другое понимание верующего человека. Я помню тот момент, когда я просто вот был обманут той мыслью, что я просто придумал какого-то себе своего Бога. Я услышал это из какой-то передачи, шедшей по телевизору. Я уж не буду сейчас вспоминать, кто это сказал, но мне так эта фраза почему-то вжилась в мое сердце, что как будто бы вот я верю в Бога, но вот как бы в своего Бога. Вот я по-своему верю, и этого хватает. Просто из элементарного незнания и непонимания. Вот, и как-то вот эти 12 лет, что я провел.
0: До покаяния, которое.
1: До покаяния, да, конечно, до покаяния. Я не могу сказать, было ли у меня первым покаяние вот именно в 25 лет, потому что как-то это произошло все, как будто это все это, ну, просто надо. А сердцем не был готов отдать свое сердце. А вот именно вот этот момент, за 12 лет, у меня произошло очень большое изменение. Я, что называется, по библейскому принципу вошло. Вот семь злейших, и мне вместо праздника у меня вот эти 12 лет превратились в такую длительную депрессию. Я иногда просто не понимал, что со мной происходит. У меня стало ухудшаться здоровье мое, хотя я был, у меня настолько было хорошее здоровье, что я иногда даже вот как-то себя нахваливал, что вот даже вот насморк-то у меня такой. Случай редкий. Вот. А тут появились какие-то непонятные для меня болезни, появился панкреатит. И все следствие того, что еще раз хочу повториться, что это моя праздная вот эта вот жизнь повлияла на все это. Это алкоголь, который просто стал убивать меня. Не думал, что это все это так будет, произойдет именно со мной. Я абсолютно об этом не думал. И какое-то время я сопротивлялся и хватался как-то вот за мир, часто менял какие-то занятия, думал, что я еще не пропащий.
0: То есть заполнить чем-то пытался эту жизнь.
1: Да, что я еще что-то могу.
0: Но это уже больше о себе доказывал.
1: Это больше да, больше сам себе доказывал, что я еще что-то могу. Но тем не менее, вот за это время, довольно-таки большое время, я, ухватившись, так вот, скажем, за мир, я сумел почти закончить Московскую финансовую промышленную академию, как-то вот решил заняться таким самообразованием, хотя бы вот, что хоть как-то доказать себе, что я что-то могу. Ну, в общем-то, все дело было не в этом. Дело было не в этом, а в моей внутреннем моем состоянии.
0: Пустоте.
1: Моей не то чтобы пустоте, а там не то чтобы ничего не было, а там как будто действительно сидел тот и диктовал свои условия.
0: Назовем это дьяволом.
1: Да, конечно, вот, но скорее всего это так.
0: Как выбирался? Расскажите, как выбирался оттуда?
1: Тяжело выбирался. Я скажу, что я пытался возвращаться в церковь, приезжал в церковь, сидел на служении, но уже ничего не понимал. Я не понимал, что говорят с кафедры, я не понимал окружающих, я просто хотел уйти. уходил и опять продолжал свою такую...
0: Но все равно знал, где выход, все равно туда шел. Не понимал, уходил и снова туда шел.
1: Ну, так как я это делал не один раз, конечно, я понимал, что выход именно там. Выход именно там, потому что помочь-то мне никто не может. Вот знаете, что, наверное, самое искреннее мое покаяние произошло дома, лежа, когда я действительно уже вот просто умирал в похмельном таком ужасном состоянии, когда уже не мог ни двигаться, ничего не делать, и состояние мое было очень плохим. Душа моя, это не я. Я просто понял, что сам я не могу ничего исправить собственными силами, какими только я не пробовал делать что-то там, кодироваться, лечиться.
0: Учиться.
1: За что только не брался, ничего не помогало. Я понимал, что это не выход. Вот именно тогда я понял, и вот душа моя просто кричала Богу, чтобы он мне помог. Я просто кричал: «Господи, помоги, потому что я ничего не могу сам». Я четко понимал, что я просто умираю.
0: Но это уже со дна вас звал, и Бог ответил?
1: Господь ответил, и я бы даже сказал вот на ту молитву, которую я тогда вот в таком состоянии говорил ему о своем желании изменить свою жизнь. И не просто изменить свою жизнь, но еще как-то вот на своем опыте помочь тем, кто вот находится вот в таком же положении. И удивительным образом меня Господь также через моего же брата, который первый раз меня привел в церковь, я попал в церковь на Лосинке. Ко мне приехал мой брат и рассказал о социальном служении, которое несет одна церковь, и сказал, что вот действительно есть выход, и надо попробовать вот этот шанс использовать. На тот момент я ему сказал, что мне делать. У меня сейчас хорошая работа, у меня сейчас мне нужно что-то вот...
0: Для себя сделать.
1: Для себя, да. Что, все надо бросить и ехать в какой-то центр? О чем ты говоришь? Ну вот я довольно-таки уважаю своего брата и прислушиваясь к его мнению, на тот момент он мне сказал: «Просто плюнь и растопчи». Через буквально неделю я уволился с работы и поехал на реабилитацию. Вот именно этим социальным служением занимается церковь на Лосинке, чему я безмерно рад, что я сейчас именно там. И не то, что вот Бог услышал меня, не только изменил мою жизнь, но и дал мне вот такое вот служение.
0: То есть дал возможность самому вырваться.
1: Самому
0: и
1: вырваться
0: помочь
1: и помогать таким же людям, как я был когда-то. И сейчас именно вот это вот служение я...
0: Социальным служением тоже, да?
1: Непосредственно, да, тоже я этим занимаюсь. И приходящие бомжи, приезжающие на реабилитацию, люди все...
0: Мы называем их потерявшиеся. В разной степени. Кто-то упал до бомжа, да, кто-то просто в депрессии находится. Люди, которые потеряли смысл жизни.
1: Да, это не обязательно алкоголь, не обязательно наркоман или какой-то другой человек.
0: Это все,
1: люди
0: что
1: абсолютно
0: угодно.
1: Разные.
0: Да.
1: Да, абсолютно разные. Я очень рад, что я могу приносить вот пользу именно в этом служении. Также помогаю братьям и по хозяйству в церкви. То есть это то место, о котором я даже не смел мечтать. Господь так вот...
0: Именно к престолу
1: проявил,
0: благодати допустил
1: проявил
0: Бог,
1: свою
0: да?
1: любовь вот таким вот образом, да, допустил, что я иногда думаю об этом, и у меня бывают слезы.
0: Владимир, и сегодня Бог допустил вас тоже. Он допустил вас до нашей студии, до микрофона. Очень много людей, может быть, в тюрьмах, может быть, в этих реабилитационных центрах, они услышат еще одну судьбу, и кто-то из них может сделать свой выбор. Мы напомним тем, кто слушает нас, что сегодня в эфире была программа «Выбор». Владимир, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Владимир Сухов из церкви на Лосинке. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Дорогие друзья, сегодня, как никогда раньше, нам необходимо узнать, во что верила Первоапостольская Церковь, что она проповедовала, в чем заключался секрет ее силы и почему народ слушал ее. На эти и другие основные вопросы, связанные с историей Церкви, мы найдем ответ в книге «Деяний апостолов». Одним из ярких проявлений в жизни Первоапостольской Церкви был ее авторитет. Вот почему народ слушал ее. Как ярко церковь отражала в этом своего Спасителя, с каким наслаждением, например, слушали Иисуса Христа множество народа. Почему? А потому что Христос учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. То же самое можно сказать о проповеди апостолов. Вы не услышите ничего неопределенного в их проповеди. Она конкретна, ясна, закончена и авторитетна. К ней уже ничего не добавить. Например, слушателям все понятно, когда Петр говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись». Неудивительно, что религиозные иудеи, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, удивлялись, откуда они получили эту весть, который распространяет с таким мужеством и с таким авторитетом. Неужели они придумали ее сами? Надо отметить, что такое невероятное воздействие на людей оказывало именно то, что проповедовали апостолы. Например, результатом первой проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы явилось обращение к Господу 3000 душ, то есть образ жизни этих 3000 полностью изменился. Они стали новыми людьми. В следующих главах мы читаем, что многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. По словам Священного Писания, апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и все больше и больше число верующих обращалось к Господу. Множество, сказано, мужчин и женщин, и из священников многие покорились вере. Все это было результатом проповеди Евангелия. Благая весть не осталась только в Иерусалиме, но пошла дальше, и причиной тому послужило гонение, отчего члены церкви рассеялись по другим местам, неся эту благую весть. Иначе говоря, они все сделались миссионерами. Вот почему и сегодня нет ничего более важного, чем возвещение благой вести, той самой вести, которую возвещали апостолы. Наши современники нередко говорят, что им нужно что-нибудь новое. Эта весть для них устарела. Нужно, мол, приспосабливаться к запросам и нуждам современного человека. Ничего подобного. Сегодняшний человек ничуть не изменился по сравнению со своими предшественниками. И ничего не может изменить этого положения, кроме благовестия Христова. Да, люди готовы принять определенные аспекты христианства по своему выбору. Но какое же это христианство, друзья мои, если мы отвергаем хотя бы малейшую его часть? Выходит, это уже не от Бога, а чисто человеческое. Человеку не дано право решать, что в христианстве нужно, а что нет. Что давало авторитет слову, которое проповедовали апостолы? То, что это было не выдумка человека, а слово, полученное от самого Бога. Оно имеет авторитет, которого не достает человеческой философии. Причина успеха той феноменальной силы, с которой церковь совершала свое дело, свое служение, крылась в сознании, что она возвещает не человеческие идеи и философии, а слово, полученное от самого Бога. Лозунгом ее было «должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И тут, друзья мои, мы должны проверить самих себя. Поступаем ли мы так, как апостолы, проповедуем ли мы действительно полное слово или только то, что угождает людям? Можем ли мы сказать, как сказал апостол Павел уверовавшим в Ефесе: «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Видите, друзья мои, какая ответственность лежит на нас? Мы отвечаем за души, которым нам велено передать это слово, слово,
от самого Бога. Может ли церковь сказать это сегодня? Весть, которую возвещаем мы, получили мы ее от самого Бога? Да, дорогие друзья, благая весть не была придумана человеком. Она является благовестием Божьим. А в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Через проповедь Слова Божия образовалась Вселенская Христова Церковь. И как в течение этого времени не изменилась греховная природа человека, так и Слово Божие остается единственным средством спасения. Весть, которую мы возвещаем сегодня, должна быть той же, которую возвещали апостолы. Да, человеческие идеи и философия меняются подобно моде. Меняется наука, политика, медицина, все меняется. То, что было популярно вчера, сегодня никто не замечает. Не изменяется один Бог. В нем свет и истина. «Я есмь», — говорит Бог, — «и слово Его вечно». Слава и благодарение Ему. Но, друзья мои, прошу вас отметить, что Библия, то есть Слово Господне, оно ясно и определенно, в нем нет ничего двусмысленного. Например, что может быть яснее этих слов? «Если не покаетесь, то все также погибнете». Или слов, сказанных Иисусом: «Я есмь путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Все апостолы проповедовали одну и ту же весть, и нет ничего трудного в понимании их проповеди. Слова, сказанные Петром: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса», имеет такое же значение, как и слова апостола Павла, сказанные им темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, ты и весь дом твой». Друзья мои, слово это ничуть не изменилось, и эту же весть мы сегодня возвещаем вам. И благодарение Господу, сегодня она способна спасать людей так же, как спасала во времена апостолов. Прими ее, и ты будешь также спасен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие, глава 18. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году. И будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужите Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужите по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не испровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». и напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав, он отец Моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми, он отец Аммонитян до ныне. Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?»

И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем и место, везде говори обо мне, это брат мой». И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову. Глава 21. И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в 8-й день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди.

И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, простояла.

Я ни на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агари и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Вирсавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Вирсавии, и стал Авимелех и Фихол военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Вирсавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Глава 22. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Илдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ребекка, восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Киваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Глава 23. Жизни Саринной было 127 лет. Вот лета жизни Саринной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою,
Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Эфрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Эфрон хитинянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Эфрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебро, сколько он объявил вслух сынов Хетовых: 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.

0: В эфире программа «Вечная истина». Вместе с вами мы готовы продвигаться дальше по изучению Библии. Поможет нам в этом пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению Святого Божьего Слова. На нашем прошлом занятии мы с вами рассматривали некоторые характерные черты в жизни Неемии, которые показывают нам взгляд Господа на то, каким должен быть лидер, исполняющий Божью работу. На прошлом занятии мы проанализировали только 9 из них. Сейчас, в продолжении рассмотрения этих характерных черт, я хотел бы остановиться на 9-й характеристике, которая заключается в том, что Божий лидер должен проявлять огромное посвящение Божьей работе. Послушайте эти стихи из 4 главы книги Неемии. «Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода до зари. Кроме того, я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали себе одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода». Это является хорошей иллюстрацией того, что означает слово «преданность». Заметьте, что Неемия сказал «мы», когда описывал это посвящение работе, потому что Неемия делал все то, что делали Божьи люди. Неемия был лидером, который был посвящен работе Господа. 11-й характерной чертой Божьего лидера является то, что Божий лидер обладает глобальным видением того, к чему стремится. Огромное стремление может быть как положительной, так и отрицательной чертой. Адольф Гитлер обладал глобальными идеями, к которым он шел напролом. Он пренебрегал всем тем, что говорили ему его генералы и советники. Он пренебрегал всем тем, что говорил ему здравый смысл. В случае с Адольфом Гитлером такое глобальное стремление было негативным. Но это может быть и положительной чертой, когда это является чертой человека, который исполняет работу Господа. Неемия был сконцентрирован на единственной цели и на том, что Господь диктовал его сердцу. Никто не мог отговорить Неемию от строительства стены. Неемия говорил: «Я делаю великую работу, почему я должен останавливаться?» Многие люди использовали различные ухищрения, чтобы заставить Неемию отвлечься от стены, но они не смогли отвлечь его от его цели. И он пренебрегал всеми людьми, которые говорили, что он не сможет сделать задуманного. Неемия является позитивным примером слепого стремления к цели. Я никогда не забуду, когда я в первый раз услышал о понятии слепого стремления к цели. Много лет назад я читал статью, в которой содержалась речь вице-президента большой судостроительной компании, которая была адресована группе бизнесменов. Этого человека попросили объяснить этой группе бизнесменов, как его компании удавалось строить такие большие корабли, что и близко не удавалось другим компаниям. Эта компания недавно заключила контракт на строительство судна, оцененного в 38 миллионов. Эти бизнесмены хотели узнать секрет такого успеха. Ответом вице-президента были слова: «Огромное стремление к цели. Мы не обращали внимания на людей, говорящих: у вас ничего не получится». Настрой является очень важным понятием в Святом Писании. Настрой является очень важным понятием в любой области. Существует забавная история о важности того, как человек себя настраивает. Это история о человеке, который был страховым агентом. Однажды к ним обратился мужчина, который заявил, что он перенес все травмы, которые только можно получить. Претензия была выдвинута на достаточно большую сумму. На бланке, где нужно было указать причину страхового случая, мужчина написал «умопомрачение». Страховой агент попросил его предоставить более подробную информацию. Таким образом, мужчина написал: «По профессии я кладчик кирпича. В день несчастного случая я работал на крыше шестиэтажного здания. Когда я закончил работу, я обнаружил, что еще осталось около 270 килограммов кирпича. И чтобы не переносить кирпичи вручную, я решил положить их в бочку и с помощью веревки, который был присоединен к зданию на уровне шестого этажа, спустить их вниз. Закрепив веревку внизу, я поднялся на крышу и начал нагружать бочку кирпичами. Затем я спустился вниз и отвязал веревку. Я держал ее очень крепко, чтобы обеспечить медленный спуск почти 300 килограммов кирпичей. В 11-м пункте отчета о несчастном случае указано, что я вешу 70 килограмм. Вдруг внезапно я был оторван от земли и устремился вверх. Из-за того, что это произошло так внезапно, мое сознание омрачилось, и я забыл выпустить веревку из рук. Нет необходимости объяснять, что я поднимался вверх с очень большой скоростью. На уровне третьего этажа я столкнулся с бочкой, которая спускалась вниз. В результате этого у меня была сломана ключица, и я получил черепную травму. Совсем немного замедлив процесс, я все еще очень быстро поднимался вверх, и моя рука получила вдобавок рваную рану. В то время я уже пришел в себя, и, несмотря на нестерпимую боль, крепко вцепился в веревку. Но почти в то же самое время бочка с кирпичами достигла земли, и от удара у нее вывалилось дно. Таким образом, лишившись веса кирпичей, бочка стала весить примерно 20 килограмм, в то время как мой вес был около 70 килограмм. Поэтому можете себе представить, с какой скоростью я начал опускаться вниз. На уровне третьего этажа я опять столкнулся с бочкой, на этот раз поднимающейся вверх. В результате этого я сломал кости в икрах обеих ног и получил рваные раны на обеих ногах. Это второе столкновение с бочкой уменьшило скорость падения, что также сократило количество травм, которые могли быть получены при приземлении. К счастью, было сломано только 3 позвонка. Мне даже неловко рассказывать, но когда я лежал там на кирпичах, не в состоянии встать и наблюдал за пустой бочкой, висящей вверху надо мной, у меня опять помутился разум, и я выпустил веревку из рук. Это является удачной иллюстрацией того, что мы называем помутнение рассудка. Сегодня вы слышите много о важности настроя. Неемия показывает нам, что решительное стремление к цели и настрой являются очень важными чертами Божьего лидера. Неемия никогда не испытывал помутнения разума. Он никогда не выпускал веревку из своих рук. 12-й характерной чертой, определяющей Божьего лидера, о котором нам поведал Неемия, является то, что Божьим лидером является человек со стойкими убеждениями. Обратите внимание на то, как решительно был настроен Неемия относительно выполнения Божьей работы. В 5 главе, когда Неемия осознает, что не все в порядке, что некоторые люди ущемляли права других людей, он заставил их согласиться на то, что они больше не будут обманывать кого-либо из братьев своих евреев. Я думаю, вы помните, как повел себя Неемия с родителями, которые позволяли своим детям заключать браки с иноземцами. Неемия проклинал их, толкал их и вырывал волосы на их голове. Таким же самым образом он поступил и с этими людьми. Когда вы проанализируете отношение Неемии ко всем этим людям, вы поймете, что это был человек с твердыми убеждениями. 13-й характерной чертой человека, которого Господь использует в своей работе, является чувство уверенности. В 5 главе книги «Послания к римлянам» Господь посылает страдания для того, чтобы подготовить лидера к выполнению работы. Господь использует страдания для того, чтобы воспитать в этом человеке настойчивость, которая никогда не позволит ему отступить назад. Павел, описывая эту черту характера, говорит: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Если бы вы понаблюдали за миссионерами по всему миру, которые являются инструментами исполнения Божьей работы, то вы увидели бы, что настойчивость для них является очень важной отличительной чертой. Они продолжают жить в новом месте на протяжении 25, 40, 50 лет. Иногда проходит 15-20 лет прежде, чем наступает переломный момент, и люди принимают Христа в свое сердце. Я слышал о многих таких миссионерах по всему миру. Это качество уверенность является очень важной чертой, которая всегда будет присуща людям, руководящим Божьей работой на земле. 14-й характеристикой является то, что Божьим лидером является человек с организаторскими способностями. Иногда люди думают, что организаторская работа в церкви и организаторская работа Божья не являются духовными. Некоторые из этих людей выражают свое предвзятое отношение к организаторской работе, говоря: «Вы можете организовать так, что Святой Дух покинет нашу церковь». Они считают, что церковь управляется Святым Духом, и в ней нет необходимости что-либо организовывать. Но Неемия показывает нам, что одно не исключает другого. Если вы проанализируете Святое Писание, которое является тем, на чем строится Церковь и Божья работа, то вы увидите, что недопустимо отрицать важность управления. Управлению придается большая роль в Священном Писании. В Библии четко описана организация для Божьей работы в Церкви. Лидером Божьей работы очень часто является человек с ярко выраженными организаторскими способностями. В 7 главе книги Неемия Неемия говорит: «Я назначил людей, я обязал людей, я созвал людей». Неемия является примером лидера с организаторскими способностями. В Святом Писании лидеры, подобные Неемии, чаще всего обладают организаторскими способностями, но лидеры, подобные Ездре, такого дара могут и не иметь. 17-й чертой Божьего лидера является то, что у этого человека всегда есть приоритетная цель. Неемия является примером такого лидера. Обратите внимание на приоритеты, которые имел Неемия, описанные в 10 главе книги Неемии с 13 по 37 стихи. Будучи лидером, Неемия созывает людей и уговаривает их согласиться с определенными вещами, которые имели непосредственное отношение к его приоритетам. Неемия заставляет людей согласиться с тем, чтобы они не отдавали дочерей своих иноземным народам, чтобы не работали они в субботу, в священный день и в 7-й год. Неемия настаивал на том, чтобы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Неемия также обязывал приводить в дом Бога нашего к священникам, первенцев из сыновей наших и из скота нашего. Люди Господа дали обещание Неемии, что они будут отдавать десятую часть всего Господу. Все вышеперечисленное показывает, что Неемия являлся лидером, имеющим определенные приоритеты. Конечно же, прежде всего, Неемия является лидером с духовными приоритетами. Неемия знал, в чем заключались его приоритеты, и он также заставил Божьих людей согласиться с приоритетами Господа. Без сомнения, Неемия прежде всего является лидером с духовными приоритетами. Бесспорно, каждый человек должен иметь приоритеты. А какие приоритеты вы выделяете для себя? Я призываю вас составить список, куда вы могли бы включить 10 своих приоритетов и Господа поставить на первое место среди них, если вы, конечно, можете сделать это искренне. Неемия также описывает 18-ю характерную черту, которой должен обладать Божий лидер. Лидером Господа является человек с пастушей тростью. Так же, как и пастух, Божий лидер руководит и дисциплинирует людей Господа. 19-й характеристикой Божьего лидера является то, что этот человек осознает свою человеческую природу. Он является человеком, и он этого не отрицает. Неемия также являлся человеком, и его человеческая сущность везде проявлялась. Когда он заканчивал великую работу, он часто говорил: «Господи, помни эти великие вещи, которые я сделал, и благослови меня». Господь показывает нам человеческую природу в каждом из лидеров, описанных в Библии. Это делает их реальными, достижимыми примерами. Наконец, Неемия описывает нам 20-ю характерную черту, которой должен обладать человек, выполняющий Божью работу. Божьим лидером является человек, который может сказать так, как сказал Иисус: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это сказано в книге Евангелия от Иоанна, в 17 главе 4 стихом. Неемия закончил строительство стены. Мы никогда не должны терять из виду конечной цели, выполняя работу Господа. Для каждого из нас является возможным в конце своей жизни сказать то, что сказал Иисус: «Отец, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Один миссионер по имени Джим Эллиот в своем дневнике написал: «Когда вам приходит время умирать, что является Божьим планом относительно вашей жизни, то все, что вам нужно сделать, это умереть». Божьим лидером является человек, который может сказать с Иисусом: «Свершилось». Дорогой радиослушатель, у меня, к сожалению, нет возможности узнать твое мнение по поводу сегодняшней программы. Ты прослушал о тех характеристиках, которые должны быть у лидера, о тех чертах характера, которыми должен обладать человек, идущий впереди. И у меня вопрос: что думаешь ты по этому поводу? Может, ты, применяя все это к себе, скажешь: «Я не подхожу под этот стандарт, и потому мне не стоит заниматься этим». Или ты говоришь: «Я не соответствую этим требованиям, ну и ничего страшного, буду и дальше жить, как жил». Я не знаю твоих мыслей, но в любом случае хочу сказать тебе следующее. Труд на Ниве Господней является великой ответственностью. Человек, исполняющий Божье дело, будет отвечать непосредственно перед Господом, а потому подходить к служению необходимо с чистым и искренним сердцем и стремиться соответствовать тому, о чем говорит Господь. Но кроме того, важно помнить, что мысли Господа не наши мысли, пути Его не наши пути. Часто Господь призывает на служение людей, которых мы бы сами не поставили. Господь призывает, а потом взращивает такого человека и делает из него то, что угодно Господу. Послушай свое сердце. Что там? Есть ли там желание служить Господу и исполнить Его волю? Обеспокоен ли ты Божьим делом? Если да, служи и не опускай руки. Господь с тобой, и Он будет вести тебя и помогать тебе. Я же предлагаю тебе сейчас обратиться в молитве к Богу, прославить Его и возблагодарить, что Он выбрал нас для спасения и служения. Выбрал нас, несмотря на то, какие мы. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя, что избрал меня ко спасению и для служения Тебе. Я грешный человек, а Ты великий Бог, и вся слава принадлежит Тебе. Помоги мне всегда помнить об этом и служить Тебе во все дни жизни своей. Слава Тебе пусть вечно будет, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, эти уроки вам интересны, и если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться примером из своей жизни, то мы всегда готовы выслушать вас. Пишите нам. До новых встреч в эфире!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Вчера, 25 июня, жителю Детмольда Петру Дерксон исполнилось ровно 60 лет, и его родные адресуют ему свои поздравления с юбилеем.
1: Пита, мы тебя сердечно поздравляем с твоим замечательным днем рождения. 60 лет. Ты для Христа дороже всех на свете. Ты у Него под крепкою рукой. Такой любви, как любит Он, не встретишь. Любовь Христа, она всегда с тобой. Пусть Господь подарит тебе еще много прекрасных лет, обильных Божьих благословений. Здоровья тебе, счастья, любви, твердой веры, совершенной радости, Божьего мира и благости. Спасибо Господу, что ты у нас есть. Мы тебя любим, ценим, уважаем, благодарим за всякую помощь и все молитвы за нас. С любовью и благодарностью вся твоя семья, Абрам Дерксон, Детмольд.
2: Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня.
0: Псалом 16, стих 8. Сейчас для Петра Дерксон прозвучит стихотворение Елены Кригер под названием «Сегодня праздник у тебя», а затем песня, которая называется «Пусть на пороге неведомых дней».
1: Сегодня праздник у тебя, ты отмечаешь день рождения. От счастья светятся глаза, и чаще сердце бьется от волнения. Тебя сегодня будут поздравлять, желать здоровья, счастья, и, может, будет музыка играть, и день будет прекрасным. Пусть Бог тебя благословит, пусть сохранит от горя, бед, шаги твои пусть утвердит, не потеряй ты Бога след. Твой день сегодня, он особенный, ведь день рождения раз в году. Пусть будет он сегодня солнечный, почувствуй солнце теплоту. Желаем мира и добра, успеха в жизни и удачи. Тебя пусть не коснутся холода и не нависнут над тобою тучи. Благодари ты Бога за прожитый твой год, за все года, прожитые тобой. Встречай ты с радостью закат, восход, и пусть от радости душа поет. Пусть Иисус благословит и дальше тебя на жизненном пути. Хоть и становишься ты старше, но ты об этом не грусти.

0: У жительницы Барнтрупа Виктории Фаст в этом году тоже прекрасная юбилейная дата. 29 июня ей исполняется 50 лет. Дорогая Вика, мы поздравляем тебя с твоим личным праздником и пожелать хотим от всей души, пусть крепкая рука Господня охраняет тебя от всех напастей на жизненном пути. Пусть твоя жизнь всегда будет радостной и светлой. Пусть Господь дает тебе силы на каждый день, помогает во всех твоих начинаниях. И еще желаем, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не покидала твое сердце, а душа всегда была исполнена радости. Поздравляем тебя от души с юбилеем! Тебе 50! Кому сказать, не поверит. Будь так же прекрасна множество лет, пусть Господь тебя оберегает от всяких бед. Все счастья хотят, но какое оно? Увы, это знать лишь немногим дано. Счастье, проснувшись, увидеть рассвет и знать, что греха на душе твоей нет. Пройтись по прохладной траве босиком, ходить на работу спокойно, пешком, видеть улыбки счастливых детей, иметь пусть немного, но верных друзей, не прятать на сердце тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собою, с природой, с людьми и в старости быть окруженной детьми и быть благодарной за это судьбе. Мы этого счастья желаем тебе.
1: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою.
0: Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу песню для Виктории Фаст. Она называется «Тебе моя молитва».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Брату во Христе Виктору Думлер, проживающему в Дистельбрухе, 30 июня исполняется 53 года. Братья и сестры по вере поздравляют его с днем рождения и адресуют ему по этому поводу небольшое стихотворение, а также 57 стих из 8 главы 3 книги Царств и песню под названием «Мои очи к горам возвожу». В дни рождения мы мысленно смотрим назад, словно с чем-то еще раз прощаясь, и всплывает в душе пережитого ряд, тенью прошлого сердца касаясь. И немного нам грустно, мы знаем, теперь все былое в закрытой странице, и нам в новый рубеж открывается дверь, а за ней неизвестность таится. И вдруг чувствуем теплые волны в душе, слышим сердцем родной для нас голос. Не волнуйся, не нужно тревог вообще, мной сочтен даже каждый твой волос. Ты же все на земле от меня получил, и с тобой мое благословение. Ты же знаешь, как много в нем света и сил. Празднуй и не грусти в день рождения.
1: Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас.

Мои очи к горам возвожу, поднимаю свой взор от земли. Я в молитве к тебе прихожу.

0: У жительницы Августдорфа Алены Фризен день рождения 30 июня. И для нее звучит поздравление с пожеланиями от имени знакомых из Детмольда. Пусть станет невозможное возможным, пусть станут ближе все, кто далеко, и пусть все то, что кажется так сложно, по Божьей милости решится хорошо. Благословений тебе от Господа! А еще для Алены Фризен в нашей программе сегодня прозвучат коротенькое стихотворение, затем из 6 главы Евангелия от Матфея стихи 8 и 34, а также песня, которая называется «Бог создал женщину». Вся наша жизнь как миг один, а мы все гонимся за счастьем, за миражами вдаль бежим, не ценим время на запястье. Оно проходит, нас не ждет, все под законом мироздания. Года у всех наперечет, и мы в режиме ожидания. А нужно просто жить сейчас, пока Господь дарует время, отбросив дальше хлам и грязь, не гнаться за надбавкой премий. Проходит все здесь на земле, когда-нибудь пройдет и это. Не посвящай дух мишуре, останься Иисуса светом.
1: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: создал.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторения по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Лина Дерксон, Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». «Я убью его!» — клялся себе Джон сотни раз на день, наблюдая, как капитан Картард шагал по палубе. По ночам он видел это во сне. А на вахте, глядя в непрекращающееся движение волн, он клялся, что выбросится за борт и утонет, или его съедят акулы. Ему никогда не приходило в голову, что обращение Гардемарина, который раньше был его другом, не грубее обращения его самого, когда он занимал этот пост. Ему не могло прийти в голову, что если бы он был добрее к простым матросам, то и они были бы добры с ним теперь. Вместо этого он ругался, дрался и ссорился, нарушая правила и норовя не выполнять своих обязанностей. Если бы не мысли о Мэри, не ведающей обо всем этом в своем доме в Четхэме, он бы осуществил свои дикие мечты и убил себя или капитана. Но при мысли о ней его голос становился мягче, скверные слова застревали в горле, и он упрямо держался. С надменным видом он бродил по палубе, медленно прохаживаясь. Раннее утреннее солнце только что пронзило туман, и отголоски птичьих голосов слышны были то у одной пальмы, то у другой. На якоре были и другие суда, плавно качающиеся на легких волнах, которые ласково бились о белый песок. Были величественные сияющие корабли, блестящие позолотой на солнце, плывшие из Испании со специями, маслом и шелком на борту. Были чайные клиперы, узкие и хрупкие, доставляющие груз из Вест-Индии, и барки с трюмами, полными корзин с табаком и хлопком из Южной Америки, где рабы, вывезенные из Африки, тяжело работали, чтобы обеспечить внезапный спрос Запада, поскольку среди аристократии распространилась новая мода курить длинные глиняные трубки. Были и чисто работорговые суда, называемые гвинейскими судами, потому что они собирали свой груз вдоль Гвинейского побережья, прежде чем отправиться по срединному пути из Африки в Индию и Америку, где они меняли свой живой товар, заполняя трюмы хлопком и сахаром, табаком и ромом. Джон никогда не был на судне с рабами, но он наблюдал, как моряки грузили ящики с кандалами и железными ошейниками, чтобы усмирять рабов в долгом путешествии. Зрелище было так обыденно, как будто грузили и сгружали обычный товар. Некоторое время Джон стоял, наблюдая все это, окруженный суматохой и грохотом на корабле, готовящимся к отплытию. Он повернулся, чтобы приступить к ненавистной работе, когда матрос, толкнув его, прошел мимо со свертком одежды под мышкой.
2: «Наконец-то ты решился встать!»
1: Это был матрос, который раньше пытался поднять его.
2: «Что ты делаешь?» – спросил Джон с любопытством. «Куда ты собрался?»
1: Мужчина не остановился. Он бежал к палубному борту, где внизу ждала весельная лодка. Он сбросил сверток и затем сам перелез через борт и начал спускаться по веревочной лестнице. Джон смотрел в изумлении. Затем он побежал по палубе за ним.
2: «Это гвинейский корабль!» – ответил ему мужчина. «Они хотят произвести обмен двоих на двоих!»
1: Торжественно помахав Джону, он спрыгнул в лодку и отправился к тяжелому работорговому судну, бросившему якорь далеко в море. Джон продолжал наблюдать за ним. «Два на два!» Это значит, что на гвинейском судне оставалось еще одно место. Поступившись своей гордостью, Джон помчался в каюту лейтенанта, который насильно мобилизовал его на Гарвич.
2: «Пожалуйста, разрешите мне перейти на гвинейский корабль!» – просил он, почти плача от отчаяния. «Пожалуйста, сэр, им нужен еще один человек!» И он лихорадочно искал какой-нибудь довод в свою пользу. «И они меняют на первоклассного плотника!»
3: «Что-нибудь даже третьего класса будет лучше, чем такой Ньютон на борту!»
2: – желчно ответил лейтенант.
3: «Обязательно возьми свои вещи! Я рад от тебя избавиться!»
2: Несмотря на столь нелюбезное увольнение, Джон был так благодарен, что готов был упасть на колени. С дрожащими от облегчения и возбуждения руками он спустился в люк и собрал свои скудные пожитки. Бумагу для писем к Мэри он всегда хранил при себе. Потрепанный непромокаемый кожаный бумажник, где он держал немного денег и несколько коротких писем, которые она написала ему, официальных и правильных. Смена белья и несколько книг «Основы геометрии Евклида», философа Древней Греции, который покорил Джона своими аккуратными, точными диаграммами, чувством открытия и приключения. И латинские книги, которые он понемногу переводил, представляя себя путешествующим вокруг света с мифическим Улиссом Вергилия. Несколько вещей составили не очень большой сверток. Джон связал все это в свою запасную рубашку, нашел лодку, которая отвезла бы его на корабль, и, не оглянувшись, уплыл. Впервые с тех пор, как они пристали в Мадейре, он заметил, как солнце оттеняло темные светлые пальмы. Он увидел внезапную вспышку алых крыльев по голубому небу и почувствовал теплый прилив счастья. Впервые за многие месяцы жизнь казалась стоящей того, чтобы жить. По мере того, как росло расстояние между ним и Гарвичем, Джон дивился случайному стечению обстоятельств. Случайное стечение обстоятельств рассердило тогда того гардемарина, который срезал его гамак, и подтолкнуло его подняться на палубу как раз вовремя, чтобы увидеть отплывающую весельную лодку. Но совпадения не вписывались в мышление Джона, думающего, что он может все объяснить в повороте своего жизненного пути. Поэтому он загнал все мысли глубоко в себя, взял сверток и приготовился взобраться на борт большого работоргового судна, возвышающегося над ним. Он был решительно настроен никому не доверять, чтобы они не одурачили его. Не имея ни друзей, которых нужно сохранить, ни обещаний, которые нужно сдержать, он мог вести себя плохо и дико, как ему нравилось. И он действительно собирался наслаждаться в свое удовольствие. Капитан Пегаса был человек крутого, сурового нрава. Он гордился тем, что держал дисциплину. Это означало, что он был жесток с рабами, когда брал их на борт и постоянно суров со своей командой. В те времена в Англии быть капитаном работоргового корабля считалось вполне приличным. На торговлю рабами смотрели так же, как и на любую другую торговлю. Тот факт, что это было негуманно, жестоко и порочно, затмевался славой и золотом, которые можно было добыть, продавая хороший живой товар за полные трюмы хлопка и рома. То, что женщины умирали, мальчики бросались за борт, а мужчин вынуждены принудительно кормить, потому что они предпочитали голодную смерть жизни, объяснялось взмахом руки и кошельком золотых монет. И никто более не тревожил себя расспросами. «Это спасает их от еще более худшего», — говорили они как-то неопределенно. И никто никогда не знал, отчего. Джон смутно помнил, как его отец рассказывал о промысле рабов, о кораблях, сновавших вдоль берега вниз и вверх, обменивая людей на товары. Теперь он мог увидеть это сам. Никто не обратил особого внимания на него в первое утро, когда он поднялся на борт, прижимая к груди свои бумаги и вещи.
3: «Ньютон!» – капитан посмотрел на мальчика. «Разумеется, никаких родственных связей с капитаном Ньютоном!» – добавил он, не дожидаясь ответа.
2: «Он мой отец, сэр!» – сказал Джон вежливо. Капитан просмотрел документы Джона. непослушание, дезертирство, ругань, уклонение от обязанностей. Затем он снова посмотрел на мальчика, стоявшего перед ним. Волосы светлые, как солома, квадратное лицо, коричневое от ветра и солнца, босоногие, в засаленной куртке и широких брюках простого матроса.
3: «Он должен гордиться тобой, я уверен», — сказал капитан резко. «Хорошо, приступай к своим обязанностям и будь исполнителен. У себя на борту я такого не потерплю».
2: Джон круто повернулся и ушел, а капитан поморщился от слов, которые этот новый подопечный бормотал себе под нос. Он покачал головой.
3: «Кажется, у меня будут неприятности», — сказал он себе. «Ты новенький парень?»
2: Джон посмотрел испуганно, услышав громкую речь жителя Севера.
3: «Ты выглядишь смышленым. Я слышал, как ты разговаривал. Неплохо. Кто ты?»
2: «Ньютон, сэр». Джон видел этого человека раньше, разгуливающим по кораблю. Он обедал за столом капитана и получал все лучшее. У него было красное лицо, яркая, вызывающая богатая одежда, туфли с большими золотыми пряжками.
3: «Ньютон? Тогда ты сын капитана Ньютона?»
2: «Да, сэр». Амос Клоу слышал о Джоне Ньютоне. Ему было известно о его бурном прошлом.
3: «По крайней мере, — подумал он, глядя на Джона, — в нем есть сила».
2: Как бы то ни было, мальчик произвел на него впечатление. А рассказы, услышанные вечером за ужином, произвели еще большее впечатление на Джона.
3: «Клоу!» — свист и подмигивание. «Не имел ни пени 3 года тому назад!»
2: — щелкающие пальцы — восхищение.
3: «Конечно, ты знаешь, почему он на этом корабле?»
2: Джон отрицательно покачал головой.
3: «Он владеет 1/4 этого судна, и вот почему. Он известен по всему побережью своим умением торговаться и делать хорошие деньги». «Сотни!» – говорил один. «1000!» – возражал другой. 10 000!
2: Состояние из золота росло с каждым рассказом. За 3 года Клоу получил больше денег, чем кто-либо другой от сделок в работорговле. В ту ночь, неся вахту, Джон глубоко задумался. Действительно ли так легко нажить состояние? В своем воображении он стоял на коленях перед Мэри, прося ее выйти за него замуж, и вывернув карманы, полные сверкающих золотых монет, перед ее изумленными глазами. Они все будут восхищаться им. Лейтенант Рубин, капитан Картарет, гардемарины и матросы. Даже его отец. На следующее утро Джон отправился на поиски Клоу, но с первыми лучами солнца они бросили якорь, и он подался на берег за первой партией рабов в долгое прибрежное путешествие. Все ящики с кандалами вокруг Джона были открыты и разбросаны на палубах. Кандалы посчитаны и рассортированы по 2 пары. Несколькими часами позже первые груженные лодки были подняты на борт. Джон наблюдал с любопытством, но без большого интереса. Однако то, что он увидел, ужаснуло его. Женщины и детей подталкивали в одну сторону корабля, мужчин в другую. Они съежились там, как испуганные животные, пока на них надевали наручники и кандалы, сцепляя по 2. Затем их отводили в помещение на нижней палубе. Некоторые из них рыдали, кричали, другие молчали, но были испуганы. Помещения были слишком низкие, чтобы встать, и тесные, чтобы двигаться.
3: «Вот этот хорош!»
2: Джон повернулся. Амос Клоу, теребя свою шелковую рубашку, указывал удовлетворенно на одного из мужчин.
3: «Получил его за негодную бочку пороха и ржавый мушкет!»
2: Он покатывался со смеху.
3: «Натрите его маслом, пока кожа не заблестит, и за него дадут хорошую цену на юге!»
2: Упоминание о деньгах заставило Джона забыть тошноту, которую он почувствовал при виде рабов.
3: «Мистер Клоу, сэр!»
2: Начал он осторожно. Большой краснолицый человек повернулся к нему. «Мистер Клоу, сэр, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы взяли меня к себе на службу. Я буду много работать, сэр. Я клянусь, буду», — добавил он быстро, когда увидел, как нахмурилось лицо мужчины. «Я знаю все, что нужно о кораблях и море, сэр, и я аккуратен с деньгами. И я тоже хочу нажить состояние, сэр, как вы». Последнее замечание польстило мистеру Клоу. Он гордился деньгами, которые скопил, и ему нравилось слышать, как об этом говорят.
3: «Ты прав, парень!»
2: – он просиял.
3: «Я преуспел!»
2: Это был человек, который говорил прямо без обиняков.
3: «Я преуспел!» –
2: повторил он, потому что ему нравилось, чтобы люди знали это.
3: «Хотя и не без труда!» –
2: добавил работорговец, кивая строго Джону.
3: «Я не слоняюсь без дела, не теряю времени. Я справляюсь с работой».
2: Второй раз в жизни Джон почувствовал унижение, словно стоял на коленях.
3: «Я буду много работать, мистер Клоу. Я буду работать больше, чем когда-либо работал раньше. И я жесток».
2: Он вернулся мыслями к порке.
3: «Я могу выдержать любые трудности и боль. Я буду вам необходим», — добавил он отчаянно, срывая лист из хвалебной книги мистера Клоу. «Сколько тебе лет, парень?»
2: 19. Глаза мистера Клоу сощурились. На мгновение Джона пронзила мысль, где он раньше видел этот взгляд. Затем вспомнил. Это было, когда рабовладелец изучал свой улов рабов, размещенных на нижних палубах. Сейчас он оглядывал Джона с ног до головы таким же образом, оценивая его рост, силу, крепкие руки, прямую спину и волевые плутовские глаза.
3: «Очень хорошо! Я посмотрю, что смогу сделать!»
2: Матрос вернулся к своим обязанностям вне себя от возбуждения. Амос Клоу вернулся в свою каюту и составил письмо капитану, легализируя увольнение Джона. Он был доволен собой. Была заключена хорошая сделка. Как всегда. Глава 4. На берегу рабов.
3: «Кто это?»
2: Голос был властный и резкий. И все же в нем слышалось обаяние. Джон поднял глаза. Красивая темнокожая женщина с черными глазами держала руку Амоса Клоу. Цветные браслеты украшали ее руки и лодыжки. На ней было блестящее шелковое платье, которое Клоу выторговал на побережье. Сейчас она отняла руку и сердито повторила вопрос.
3: «Кто этот юноша?»
2: Джон встал. Он чувствовал, как длинны и тяжелы его руки, и осознавал, что его челюсти слишком большие и квадратные. Он робко опустил глаза под ее жгучим взглядом. И на мгновение, несмотря на теплое солнце и зеленое море, как стекло, окружающее этот крошечный остров, он почувствовал, как холодная дрожь страха пробежала по спине. Клоу расхохотался.
3: «Два самых важных человека в моей жизни!» – пошутил он и протянул руки к Джону. «Джон Ньютон, бывший на службе во флоте Ее Королевского Величества, затем на гвинейском корабле «Пегас», теперь нанят магнатом кораллового побережья Амосом Клоу в качестве первого помощника правой руки, заместителя и друга».
2: Он сделал смешной поклон с большим размахом и церемонией.
3: «Джон», — продолжал он более мягко, — «познакомься с моей красивой женой на этом острове».
2: От удивления и смущения Джон едва расслышал имя жены Клоу. Оно звучало как два инициала – P.I. И поскольку он в последующие дни так и не узнал, как пишется правильно ее имя, они запали в его памяти как прозвище. Единственное, что он знал без тени сомнения – P.I. не любила его. Крошечный остров был самым маленьким в группе Плантановых островов, находящихся в зеленых водах Гвинейского залива. С самого дальнего конца, называемого Шиллинг-Пойнт, Джон мог бы, напрягая зрение, увидеть Банановые острова. С ближайшей стороны острова два Плантановых, побольше, поднимались темными холмами в туманном солнце. Ветерок, шепчущий в пальмовых деревьях, смешивался с мягким прибоем волны и внезапным всплеском серебряной рыбы и щебетом птиц, стремительно несущихся по небу. Амос Клоу уже обосновался на других островах. Он имел базы, из которых мужчины, работавшие на него, проводили длинные узкие лодки по побережью в опасные бухточки, где акулы хватали за весла и аборигены метали отравленные дротики. Люди совершали частые молниеносные рейды в бухты, чтобы захватить мужчин, женщин и детей из деревень дальних островов, связывая их по рукам и ногам, чтобы получить хорошую цену на работорговых судах, когда они останавливались по пути в Америку. Амос Клоу гордился своим занятием. Он делал большие деньги. И как многие люди, делающие много денег, он хотел делать их еще больше. Итак, он и Джон начали строить третий дом на этом крошечном островке протяженностью не более 2 миль с одного до другого края. Оттуда он учил бы Джона проводить длинные лодки по опасным отрезкам побережья, еще неизвестных и неизведанных. «Когда я заработаю немного денег для себя, мистер Клоу?» Пустил однажды Джон пробный шар, когда они накладывали грязь на крышу из соломы, где ее обожжет и высушит солнце.
3: «Что ты сказал?»
2: Джон был уверен, что Клоу расслышал, но он был решительно настроен настоять на своем.
3: «Деньги, сэр! Мне интересно, когда вы могли бы заплатить мне немного денег?» «Подожди, пока придет следующее судно, парень! Будет достаточно денег для нас обоих, еще и останется!»
2: Он отмел вопрос.
3: «Но ты ничего не получишь, не работая на это, ты знаешь!»
2: Джон знал, поэтому работал много с раннего утра до темна, когда распускаются ночные фиалки и заводят свое стрекотание неугомонные цикады. Несмотря на это, он был счастлив, так как мог делать почти то, что ему нравилось. Не было никого, кто приказал бы ему окатить палубу водой или вернуться в сумерки или произнести молитву. Он мог ругаться столько, сколько хотел, и когда он делал это, то чувствовал некое удовлетворение. Это позволяло ему ощущать себя сильным и взрослым. Амоса Клоу это не волновало.
3: «Ругай, кого тебе нравится, парень, пока ты не ругаешь меня, и делай, что хочешь, пока выполняешь свою работу».
2: Ночью они спали в хижине, пока дом не был закончен. И хотя Джон спесиво игнорировал слуг, которых Клоу нанял с соседних островов, но его занимали их истории о леопардовых людях, которые ловили незнакомцев по ночам и съедали их заживо.
3: «Глупцы!» – ухмылялся он, и Клоу присоединялся к нему, громко смеясь.
2: Но с наступлением темноты, когда Джон в изнеможении валился на кровать из соломы, благодарный за несколько часов отдыха от солнца, палящего в спину во время работы, шорох в деревьях не давал ему заснуть. А иногда, когда он слышал звуки, похожие на шаги, и дыхание у дверей своей хижины, он вскакивал, хватаясь за нож. Но это была всего лишь Пи-Ай, которая тихо ходила вокруг, почти неслышно, следя, чтобы все было спокойно.
3: «Вы выглядите испуганным, мистер Ньютон», сказала она ему мягко на прекрасном английском. «Что могло заставить вас так побледнеть?»
2: Он думал не об ответе, а о том, как отправиться с глупым видом обратно в постель и лечь. И тогда ее прекрасное лицо приходило к нему во сне, который превращался в кошмар. Она всегда улыбалась. Но Джону эта улыбка казалась очень насмешливой. Дом был закончен в канун Рождества. На Рождество предстоял грандиозный банкет, что очень рассмешило Джона, поскольку дюжина слуг готовила ужин, за который сядут всего 3 человека. Тем не менее, это должен быть великий праздник. Это был знаменательный день для Пи-Ай. Она приготовила огромные чаши с едой некоторые островные деликатесы, но в основном то, что любил Клоу, всего понемногу из разных блюд, которые были лучшими в тех местах света, где он когда-либо побывал. Чаши были из хорошо отполированного серебра и золота, а сама Пи-Ай вместо своих цветных браслетов надела массивные кольца из высокопробного золота, звенящие на ее руках. Джон и Амос Клоу много выпили и начали петь шумные рождественские песни, путая слова и мелодии.
3: «Ты хороший парень!»
2: Клоу потянулся через стол и восторженно пожал Джону руку. И Джон осознал, что глаза Пи-Ай повернулись к нему, и в них вспыхнула ревность. На мгновение он почувствовал себя как в огне. Он потянулся за водой. От ее неожиданного холода его руки задрожали.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: где всегда тишина.
1: Дорогие друзья, это письмо мы получили от сестры Надежды Белозерской, проживающей в Казахстане, городе Исык. Вот некоторые строки из ее письма.
2: Мир вам, дорогие братья и сестры, работающие на Ниве Господней. Ваши радиопередачи «Новые Нивы» я слушаю уже много лет. Как они поддерживают, окрыляют, дают бодрость и силы жить в это последнее время. Благослови вас Господь и впредь славить имя Его и призывать ко Христу сердца грешников. Слава Ему, что есть такая радиопередача. Прошу молиться за моего брата Николая, чтобы Господь постучался и к нему. Пусть Господь благословит всех сотрудников на Ниве Господней. С приветом, сестра Надежда.
1: Дорогая сестра Надежда, мы с удовольствием прочитали ваше письмо. Радуемся вместе с вами, что наши передачи дают так много для вас утешения, что они назидают и укрепляют вас. Слава Господу, что Он дает нам возможность призывать грешников ко спасению.
2: Дорогая сестра Надежда, мы помним просьбу молиться о вашем брате Николае, и для него мы исполняем этот гимн.

0: Да, мы люди, поэтому мы несовершенны и похожи на заблудившихся детей. Мы нуждаемся в поддержке друг друга, чтобы не сбиться с верного пути. Тяжелая ноша становится легче, если несешь ее вместе с другом. Долгая дорога покажется короче, если у нас есть попутчик, идущий к той же цели. Это общение находится в церкви.
1: В церкви каждая верующая душа находит свой дом и труд для Господа. Здесь мы находим отдых и ободрение от общения друг с другом. Христос предлагает каждому стать Его учеником.
0: В Священном Писании сказано, что труд наш нечетен пред Господом, будь он большой или малый.

0: Послушайте, дорогие друзья, отрывок из книги Якова Левина «Сеется семя». Рассказывают про одну верующую глухонемую, но грамотную женщину, которая никогда не пропускала ни одного собрания, а во время собрания она держала себя так, как будто она внимательно слушала Слово Божие. Однажды кто-то из посетителей спросил:
1: «Какая польза сидеть в собрании этой глухонемой женщине, когда она ничего не слышит?»
2: «Она ничего не слышит, но она все видит и понимает»,
0: ответил кто-то за глухонемую сестру. А когда о том же спросили глухонемую, она открыла Библию, нашла желаемое место и дала прочесть. Это был Псалом 26:4.
1: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его».
0: Как важно нам пребывать в доме Господнем, где мы питаемся духовным хлебом и где мы радуемся в Господе.

Случалось вам из родника напиться, когда вас мучила смертельная жажда? Когда, едва успев над ним склониться, вы пили влагу с нетерпением, жадно?

пустыне знойной, где сгорают росы, где совершает солнце все сожжения, где влага — только собственные слезы, случалось черпать небо отражение.

внезапной радостью, как сердце билось и таяла смертельная тревога. Такое счастье и со мной случилось, когда, плененный злом, я встретил Бога.

когда раскрыла Библию святую, и Божью благодать она излила, как воду родниковую, живую,

глоток прозрачной тишины небесной, неизмеримой милости Господней, глоток любви неприходящей, вечной, и счастлив я, и радостен сегодня».

вас зову, идущий пустыней, где сушит душу зло греховным зноем. Для вас Христос – источник жизни. Ныне его примите сердцем обновленным.

0: Христианин должен иметь милосердное, любвеобильное сердце и быть снисходительным. Иисус Христос всегда испытывал сочувствие к бедным. Он уделял внимание любому человеку, будь то мытарь или вор, богатый или бедный.
1: Иисус дал нам величайший пример истины, соединенный с милосердием. И при прощании со своими учениками Он сказал им, чтобы они шли и поступали так же.
0: Нам необходимо, читая Библию, больше изучать ее и жить по ней. Только тогда мы сможем показать миру, который тонет во зле, ту преображающую силу, которую создает пребывание Христа в душе.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

прошлой передаче мы говорили на тему «Источники несчастий». Неспособность к прощению может стать роковой ошибкой в твоей жизни. Глупца убивает гневливость, и немысленного губит ревность и месть. Книга Иова, 5 глава. Месть фиксирует внимание на самых отвратительных моментах твоей жизни. Желание свести счеты заставляет тебя не сводить взгляда с жестоких событий твоего прошлого. Неужели тебе хочется постоянно смотреть на это? Неужели калейдоскоп воспоминаний и желание бередить раны прошлого сделают тебя лучше? Ни в коем случае. Они просто уничтожат тебя. В связи с этим я вспоминаю одну старую комедию. Джо рассказывает Джерри о странной привычке их общего друга, которая вызывает в нем раздражение. Во время разговора этот друг постоянно тычет пальцем в грудь Джо. Это приводит Джо буквально в ярость, поэтому он решает свести с приятелем счеты. Он показывает Джерри маленькую баночку со взрывчаткой, которую собирается прикрепить у себя на груди. Он объясняет: «Когда в следующий раз он, как обычно, ткнет меня пальцем, он горько пожалеет об этом». Да, этот друг пожалеет об этом, но точно так же об этом пожалеет сам Джо, не так ли? Желающие уничтожить врага должны запастись двумя могилами. Гнев гнездится в сердце глупых. Книга Екклесиаста, 7 глава. Смотри на своих великанов как на часть Божьих замыслов, а не ошибок или неудач Господа. Бог занимает единственное место судьи в Вышнем Небесном Суде. На нем мантия судьи, и он никому не позволит занять свое место. По этой причине Бог сказал устами Павла: «Мне отмщение, я воздам». Послание Римлянам, 12 глава. Месть удаляет Бога из уравнения. Твое мщение подменяет Бога и пытается заменить его собой. Ты словно говоришь ему: «Я не уверен, что ты справишься с этим вопросом, Господь. Ты можешь наказать слишком медленно или слишком милостиво, поэтому я возьму ситуацию в свои руки». Ты это хочешь сказать Богу? Иисус этого не делал. Никто не обладал лучшим пониманием правильного и неправильного, чем совершенный Сын Божий. Тем не менее, Он, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Первое послание апостола Петра, 2 глава. В конце концов, мы являем милость, потому что сами обрели милость. Мы, как Саул, получили милость. Мы, как Давид, можем свободно раздавать ее другим.

Сегодня наша тема – варварское поведение. Эрнст Гордон лежит в лагере смерти для военнопленных в Бирме и стонет. Он прислушивается к стонам других умирающих и ощущает ужасающий запах уже умерших. Безжалостное солнце джунглей поджаривает его кожу и высушивает горло. Если бы у него были силы, он смог бы одной рукой обхватить все свое тело. Но у него нет сил. Дифтерия сушила его тело и лишила сил. Он не может ходить и даже не чувствует себя. На его постели копошатся мухи и клопы. И в этом японском лагере для военнопленных его ждет смерть. Война оказалась для него абсолютно безжалостной. Он отправился на фронт, когда ему было чуть за 20. Тогда он был крепким и здоровым пареньком из высокогорного района из Шотландии. Но потом японцы взяли его в плен, после чего последовали месяцы тяжелого рабского труда в джунглях, ежедневные избиения и медленное истощение. Теперь Шотландия оказалась далекой, недосягаемой страной. Цивилизация была еще дальше. Солдаты из армии союзников ведут себя как варвары, борясь за объедки, обкрадывая друг друга, забирая вещи умирающих товарищей. Обслуживающие своих товарищей солдаты не додают пленным еды, чтобы получить больше для себя. Закон джунглей стал законом жизни в лагере. Гордон рад попрощаться с этой жизнью. В лагере многие умирают от болезней, но вдруг происходит нечто чудесное. В лагерь прибывают двое новых военнопленных, в которых еще теплится надежда. Они тоже больные и ослабленные, но они следуют более высоким нравственным принципам. Они делятся своей скудной пищей и добровольно берутся за дополнительную работу. Они очищают гноящиеся раны Гордона и массируют его атрофированные ноги. Они купают его впервые за последние полтора месяца. К нему медленно возвращается сила, а с ней и чувство собственного достоинства. Их доброта оказывается заразительной, и Гордон начинает подражать им. Он берется ухаживать за больными и делится с ними своим пайком. Он даже отдает другим какие-то свои вещи. Другие солдаты тоже начинают поступать так же. Через какое-то время взаимоотношения в лагере становятся мягче, и жить становится легче. Эгоизм уступает место жертвенности. Солдаты проводят богослужения и изучают Библию. 20 лет спустя, когда Гордон служил в качестве капеллана в Принстонском университете, он описывал эту трансформацию такими словами. «Смерть по-прежнему была рядом, и сомнений в этом не было, но мы медленно освобождались от ее разрушительной хватки. Эгоизм, ненависть и гордость были направлены против жизни. Любовь, самопожертвование и вера, с другой стороны, были сущностью жизни, дарами Божьими для людей». Смерть больше не была последним словом в этом лагере. Эгоизм, ненависть и гордость. Не обязательно оказаться в лагере для военнопленных, чтобы увидеть это. Вполне достаточно зайти в любое общежитие, или в дом к семейной паре, или в совет директоров какой-нибудь кооперации. Закон джунглей жив и здравствует. Каждый за себя. Возьми все, что сможешь. Выживай сильнейший. Оскверняет ли этот закон твою жизнь? Преобладают ли в разговорах твоего окружения слова «я» и «моё»? Моя карьера, мои мечты, мои вещи. Я хочу, чтобы все было по-моему и в мое время. В таком случае ты знаешь, насколько кровожадными бывают эти великаны. Но иногда в грязной тине вдруг засверкает чистой воды бриллиант. И тогда друг начинает делиться. Солдат заботится о товарище, а у тебя на пути возникает прекрасная Авигея.
Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – варварское поведение. Авигея жила в дни Давида и была женой Навала, чье имя на еврейском языке означало «глупец». Он вполне оправдывал свое имя и был своеобразным царьком на своей территории. У него были коровы и овцы, и он гордился своими стадами. У него были большие запасы добра. Он вел активный образ жизни, много работал и был богатым человеком. Навалу нужна была защита от набегов со стороны соседних народов. По свидетельству Библии, он был человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева, и нельзя было говорить с ним. Первая книга Царств, 25 глава. Он многих раздражал, и отношения со многими людьми у него были испорчены. Мир Навала вращался вокруг единственной персоны – его самого. Он не считал себя должным кому бы то ни было. И ему было смешно при одной мысли о том, что кто-то предполагает получить что-либо от него. Тем более Давид. Давид в пустыне играл роль Робин Гуда. Вместе со своими 600 воинов он защищал земледельцев и пастухов от странствующих племен и соседних враждебных народов. У Израиля тогда не было стражи на границах, поэтому Давид и его храбрые воины удовлетворяли насущные потребности жителей той страны. Они вполне успешно справлялись с защитой людей, так что один из пастухов Навала сказал: «Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их». Давид и Навал сосуществовали на одной территории, как два породистых быка на одном пастбище. Оба сильные и упрямые. Должно было наступить время, когда они непременно столкнутся. Конфликт произошел во время сбора урожая. Когда сено накосили, а овец постригли, пришла пора печь хлебы, жарить баранину и пить вино. Можно было немного отдохнуть и насладиться плодами своих трудов. Читая эту историю, мы видим, что люди Навала так и сделали. Давид слышит о готовящемся празднике и приходит к выводу, что его люди вполне заслуживают приглашения на этот праздник. В конце концов, они защищали поля этого человека, его овец, патрулировали холмы и охраняли долины. Они заслужили немного благодарности. Давид посылает своих людей к Навалу с такой просьбой: «В добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Невоспитанный Навал в ответ насмешничает. «И вскочил Навал и отвечал слугам Давидовым и сказал: „Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и мою воду, и вино мое и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Навал делает вид, что никогда не слышал о Давиде, и приравнивает его к сбежавшим от своих господ рабам и бродягам. Такое высокомерие приводит посланников в ярость. Они разворачиваются и торопятся к Давиду с полным отчетом о своем визите. Давид внимательно выслушивает своих воинов. Он приказывает приготовиться к выступлению. «Опояжьтесь каждый мечом своим». 400 воинов вооружаются и выходят из лагеря. Губы плотно сжаты. Концентрация адреналина в крови повысилась. Давид с войском идет к Навалу, скандалисту, который демонстративно пьет вино и ест мясо со своими работниками. Земля дрожит под их ногами, и Давид обещает самому себе: «Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». И вдруг у него на пути возникает
красавица. Ромашка распускает свои лепестки в пустыне. Лебедь выплывает из тумана. Легкое дуновение ароматов достигает ноздрей мужчин. Авигея, жена Навала, встала на пути Давида. И если ее муж груб и неотесан, то эта женщина была весьма умная и красивая лицом. Интеллект и красота. Авигея могла заставить работать и то, и другое. Когда она узнала о грубом ответе Навала, она тут же стала действовать. Ничего не сказав мужу, она собрала дары и отправилась навстречу Давиду. Когда Давид со своими воинами спустился в лощину, она вышла к нему с богатыми подарками, среди которых были 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, навьюченные на ослов. 400 человек застыли на месте. Одни смотрят на еду, другие любуются женщиной. Она поражает своей красотой, а еда – вкусным запахом, и такая комбинация способна остановить любую армию. Представьте себе в лагере для новобранцев очаровательную блондинку с передвижной лавочкой, наполненной бёргерами и мороженым. И тогда вы все поймете. Авигея была умной женщиной. Она осознавала важность момента. Она встала как последнее препятствие между своей семьей и верной смертью. Упав в ноги Давида, она обращается к нему с мольбой, и ее слова оказались настолько достойными, что их записали в Библии. «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Первая книга Царств, 25 глава. Она не защищает Навала и соглашается с тем, что он человек негодный. Она молит не о справедливости, но о прощении, принимая на себя вину мужа, хотя сама она ни в чем не виновата. «Прости вину рабы твоей!» Она предлагает дары из своего дома, умоляя Давида оставить Навала Богу и избежать непосильного бремени сожаления. Ее слова падают на Давида, как ласковые лучи июньского солнца на лед. Он тает. «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Жив Господь Бог Израилев! Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене. Вот, я послушался голоса твоего и почтил лице твое». Давид возвращается в лагерь, а Авигея возвращается к Навалу. Он слишком пьян для серьезного разговора, поэтому она дожидается следующего утра, чтобы объяснить, как близок он был к смерти. Когда услышал Навал о случившемся, замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Когда Давид узнал о смерти Навала и внезапном вдовстве Авигеи, он возблагодарил Бога за первое и воспользовался вторым. Он не может забыть красивую и умную женщину, которую встретил посреди дороги, поэтому он делает ей предложение, и она принимает его. Давид получает новую жену, Авигея – новый дом, а мы с вами – великий принцип. Красота может преодолеть варварство. В тот день победила кротость и покорность. Мягкость Авигеи обратила вспять реки гнева. Смирение обладает такой властью. Извинения могут разрушить многие аргументы. Раскаяние может погасить ярость. Оливковая ветвь способна сделать намного больше, чем боевой топор. Мягкий язык преламывает кость. Книга Притчи, 25 глава. Авигея учит нас многому. Разразительной силе доброты, силе нежного сердца. Но самый важный урок заключается в том,
чтобы перенести взгляд с ее красоты на другую красоту. Она перемещает наши мысли с сельской дороги на Иерусалимский крест. Авигея не знала Иисуса. Она жила за 1000 лет до его распятия. Тем не менее, ее история предвосхищает его жизнь. Авигея встала между Давидом и Навалом. Иисус стал между Богом и нами. Авигея была готова понести наказание за грехи Навала. Иисус позволил небесам наказать себя за твои и мои грехи. Авигея отвратила гнев Давида. Разве Иисус не заслонил нас с тобой от гнева Божьего? Иисус — это наш посредник между Богом и человеками. Этот человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Первое послание Тимофея, 2 глава. Посредником называется тот, кто ставит себя перед теми, за кого он ходатайствует. Иисус также встал между Божьим гневом и нашим наказанием. Иисус взял на себя гнев небес. Бог наказал своего невинного Сына вместо порочного человечества, наказал своего святого вместо лживых негодяев. Так и Авигея готова была понести наказание вместо Навала. Христос прожил жизнь так, как мы с вами прожить не сможем. Он взял на себя наказание вместо нас, чтобы сделать нам предложение, от которого мы не в состоянии отказаться. Его жертва призывает нас спросить самих себя: если Он так возлюбил нас, неужели мы не можем любить друг друга? Будучи прощены, неужели мы не можем прощать? Вкусив от стола милости, неужели мы не готовы поделиться с другими крохами милости? Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, 4 глава. Может, тебе кажется, что трудно жить в мире, где так много навалов? Тогда сделай то, что сделал Давид. Перестань смотреть на своего навала. Переведи взгляд на Христа. Больше смотри на посредника и меньше на источник проблем. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание Римлянам, 12 глава. Стань красотой среди чудовищ и посмотри, что из этого получится. Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать четвертую радиопередачу из цикла «Трех горьких плодов греха».

Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь обращаемся к теме о трех горьких плодах греха. Первый раз мы с вами рассуждали о самом грехе. Второй раз мы говорили о скорби. Третий раз о страданиях. Сегодня мы будем говорить о последнем страшном плоде греха, о смерти. И в основании нашей последней четвертой беседы я прочитаю место Священного Писания из книги «Бытия». Книга «Бытие», 2 глава, с 15 стиха и несколько ниже. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сразу же отметим, дорогие друзья, для себя, что Бог предупредил Адама заранее, чтобы он не ел от дерева познания добра и зла, потому что он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Интересное выражение, не правда ли? Смертью умрешь. Что это за определение? Что за непонятное выражение? Как можно умереть, да еще и смертью? Адам до конца, наверное, так и не осознавал этой фразы. Но он ясно понимал, это заповедь Божья для него, которую следует исполнять и ни в коем случае не нарушать. Незнакомое слово «смерть», для него еще вполне неощутимое, все-таки говорило о чем-то таком, что может случиться с человеком неприятное. «Смертью умрешь». Так говорит нам славянский перевод или перевод славянского синодального издания Библии. Что говорит об этом другой перевод, английский? Там написано так. «В тот день ты обязательно умрешь». Я смотрел еще английский перевод Библии Кинг Джеймса. Он говорит, что ты непременно умирай. Если в первом переводе английского языка мы прочли, что в тот день ты обязательно умрешь, то есть в будущем времени, то этот перевод, наверное, более точный, говорит о том, что ты непременно умираешь уже сейчас. Когда вкушаешь, ты умираешь. И еврейская Тора, Пятикнижие, поясняет нам на своем языке следующее. «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». «Ибо как только ты вкусишь от него, должен ты умереть». Но во всех этих переводах говорится об умирании, то есть о наступлении смерти. Понимал это Адам или не понимал до конца? Но смерть есть реальная угроза всему живому. Смерть обладает страшной силой и абсолютной властью над всем живым на земле. Смерть – это, можно сказать, победа греха. Смерть, победа греха, подавляющая всякое сопротивление. Никто не может бороться с смертью. Смерть несет с собой разрушение. Смерть несет с собой уничтожение и ведет к всякой деградации. Надо сказать, что чрево смерти ненасытно, как и чрево ада, я бы сказал, куда отправляются все грешники. И смерть, и скорбь, и страдания, три страшных сестры с характером злобной фурии. Все они три нещадно терзают человечество. Смерть жалит человека в самое неподходящее для него время, совершенно неожиданно. К смерти невозможно подготовиться вот так сразу. В Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Смерть
понятие двойственное: смерть для духа человеческого и смерть для тела человеческого. Смерть для духа человеческого понимается так: например, Адам и Ева были еще живы физически, но они уже умерли духовно. Для вечной жизни, для Бога, для общения с Ним они уже умерли. Они говорили еще, они видели, они слышали голос Господа, но они уже были духовно мертвы, потому что сделали грех. Духовная жизнь прекратила существование. В день согрешения у них умер их дух, их духовное начало, без чего невозможно человеку иметь дальнейшее общение с Богом. Когда-то Христос беседовал с самарянкой и сказал, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. А Никодиму Он сказал, чтобы вернуть человека к Богу, необходимо возродить его умерший дух. Нужно иметь духовное возрождение. Тогда будет возможно и общение с Богом. И первым признаком духовной смерти Адама и Евы стали приобретенные знания о совершенном преступлении. Ведь заповедь Бога гласила: «Не ешьте». Но они съели и приобрели это тяжелое знание, ощущение преступления. Они узнали, что наги. Стыд, ранее который был им неизвестен, как голос души заговорил в них так громко, что они вынуждены были сшить себе смоковные листья и сделать опоясание. Вторым признаком стал непреодолимый страх увидеть лицо самого Господа Бога. И как следствие этого, потеря любви, потеря мира с Богом и, наверное, между собой. Адам, наверное, с укором посмотрел на свою жену. Жена, наверное, хотела оправдаться и свалить все это на змея. Но так или иначе, ясно одно: между ними прошла трещина. Иоанн говорит: в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И когда этот страх появляется, он говорит, что есть результат этого надлома совершенной любви. Да, Адам и Ева почувствовали ущерб, нанесенный этим грехом. Павел апостол говорит: примиритесь с Богом. Почему нужно примириться с Богом? Потому что Адам с Евой нарушили этот мир. И этот грех, то, что совершил Адам и Ева, проник вглубь веков и даже в нас. Поэтому каждый человек потерял мир с Богом. Каждому человеку нужно приобрести вновь этот мир. И третьим признаком духовной смерти было самооправдание, непризнание вины, обвинение даже самого любимого. Что же мы слышим? «Жена, которую ты дал мне, она ела, и мне дала от дерева, и я ел. Змей обольстил меня, и я ела. Если бы ты, Господи, не сотворил такого хитрого змея, он не обольстил бы меня». Значит, виновен в том Бог? Адам говорит: жена, которую ты дал мне. Вот если бы ты не дал мне ее, и она не сделала бы такого, конечно, со мной не произошло бы этого несчастья. Виновна жена. Змей виновен. Бог виновен. Человек виновен. У них открылись глаза на плотское. Они потеряли глаза духовные и не смогли распознать духовной смерти, которая подступала к ним. Адам и Ева стали живыми трупами. Их изгнал Бог из сада Едемского и лишил своего присутствия. За что? За грех непослушания. Итак, у Адама и Евы все закончилось самое счастливое. Все то, что они не понимали, ожидало впереди. Впереди была жизнь по плоти, полная скорбей, полная страданий на проклятой земле.
им предстояло умереть еще и физически. Вторая мысль. Смерть перешла во всех человеков, как мы читаем в Римлянам 5 главе. Потому как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили. И Римлянам мы дополняем в 3 главе, читая, и лишены славы Божьей. Иаков в 1 главе записал такие слова. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иоанн в первом своем послании, 2 главе, говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Что было там в Едемском саду? Ева увидела. Она присмотрелась, что дерево хорошо для пищи. Что-то, наверное, заурчало у нее в желудке. Приятно для глаз. Ах, как она красива! Она вожделенна, потому что дает знание, гордость житейская. Ах, как она заиграла! Я ведь буду умнее своего мужа Адама. Дерево дает знание. Адам будет приходить ко мне и спрашивать, что делать, а что нет. И взяла, и ела, и нарушила заповедь Божию. Смерть — дочь греха и внучка похоти. Третья мысль. Возмездие за грех – смерть. 6 глава Римлянам мы читаем. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Этот стих можно было бы прочесть так. Дьявол за грех возмещает смертью, а Бог дарует жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Слуги дьявола подражают ему, сеют смерть по всему миру, особенно злобу свою вымещают на слугах Божьих, на слугах Христовых. Я вновь обращаюсь к книге Игоря Бунича «Золото партии». 19 марта 1922 года вождь народов Ленин направил директивное письмо членам Политбюро России, ГПУ, в Рефтрибунал. О чем же? Об изъятии ценностей, о расстрелах в самый кратчайший срок представителей церкви. И что мы там читаем? Вот подлинный документ. Наверное, многие-многие даже и не подозревали в том, что это было написано рукой Ленина. Он пишет следующее. Чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционного духовенства удастся нам поэтому расстрелять, тем лучше. Нам именно теперь проучить эту публику нужно так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они и не могли думать. От грабежа церкви и верующих семей приход Ленину составил 2,5 миллиарда золотых рублей. Расстреляно было 40 тысяч служителей и 100 тысяч верующих людей, членов двадцатки общин в кратчайший срок. Вот так, одним росчерком пера, в течение нескольких дней было уничтожено 140 тысяч человек. И из них большая часть наших братьев и сестер евангельских христиан-баптистов. Простых членов. Только были членами церкви. Входили в двадцатки. И это было достаточно для того, чтобы расстрелять их. Слугам дьявола нужно было золото. Нужно было богатство, чтобы переправить его в свои банки. Туда, в Швейцарию, Германию, Скандинавию, в Америку. Но живых людей, свидетелей, не должно быть. Расстрелять. Вот так одним махом не стало 140 тысяч лучших людей России. Но ведь это был еще только 22-й год. А сколько было впереди? Сколько людей
наших верных отцов и матерей, наших дедов, наших прадедов полегло в те 37-е.

только однажды. Что означают эти слова? Означает то, что если человек однажды рожден, он должен умереть и физически, и духовно. Дважды. А рожденный дважды – это мы, те, которые родились еще и духовно, умрем только однажды. И то не все, потому что Господь в день пришествия возьмет оставшихся же верных Ему живыми на небо. Так говорит нам первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. По Слову Божию, смерть первая – это смерть физическая для тела. Духовная же смерть, что более страшная, это смерть вторая. В 20 главе книги Откровения мы читаем такие слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа. Для них вторая смерть не страшна». И вот еще мы читаем. «И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Так мы читаем в этой 20 главе Откровения. Но апостол Павел, величайший апологет Святого Писания, рассказывает нам в 15 главе 1 послания к Коринфянам о том, что Христос воскрес славою Отца и победил смерть. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. В Бытие мы прочитали, что Адам заработал смерть, потому что сделал грех. И он умер, умер духовно, умер и физически. Но что сказано о Христе? Если об Адаме сказано, что в нем все умирают, то во Христе все верующие люди оживают. Так написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. И затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. А кто же этот будет враг, который должен быть повержен под ноги Христа? Последний же враг истребится смерть. Итак, победителем смерти является наш Господь Иисус Христос. Что мы читаем о том, когда Господь будет звать своих на небеса? «Говорю вам тайну, — говорит апостол Павел, — не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Поглощена смерть победою. Не будет более существовать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Какие утешительные слова! Итак, дорогие друзья, мы сегодня заканчиваем нашу беседу о том, что принес грех, какие плоды этого греха. Мы говорили ранее о скорби, о страданиях и о смерти сегодня. Для искренно верующих людей я хотел бы сказать, друзья мои, все то, что мы переживаем здесь на земле, и скорби, и страдания, и даже смерть, все это явление временное. Настанет время, когда Господь позовет нас к себе, и не будет там ни скорби, ни плача, ни смерти, ни страданий, никаких переживаний. Господь скроет нас в лучах своей любви. Смерть не будет уже нас пугать никогда. Но, дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, которые не возродились свыше, которые еще не уверовали в Господа как личного Спасителя,

Остается вам очень мало времени, чтобы совершить этот подвиг спасения для своей души, отдаться в руки Господа, чтобы смерть не властвовала над вами. Потому что настанет когда-то день, все неверующие, не принявшие спасения, будут брошены вместе со смертью, вместе с адом в озеро огненное. Друг мой, обратись к Господу, пока еще есть время, пока еще смерть не пришла к тебе с этой страшной косой. Богу нашему воздадим в нашем служении и молитвах славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Субботній полдень. Члени сім'ї Каратаєвих только що вийшли із-за обеденного стола і уютно розмістились в гостиній. Здесь же знаходиться Хельмі і новий товариш Сережи Петр.
2: Ну, а вот теперь расскажите мне, как вы съездили на свадьбу, какие у вас впечатления?
3: Папа, да я же за столом раз 10 начинала рассказывать вам о нашей поездке. А ты все время прерывал меня, позже да позже.
4: И правильно делал, что прерывал. Обед, Верочка, не время для разговоров.
5: Когда я ем, то глухий нем.
4: Вот так, Верочка. На этот раз тебе придется согласиться с Сережей. Петя?
6: Что?
4: А ты доволен, что поехал на эту свадьбу?
6: Ну, конечно, я очень доволен. Я так много и интересного, и полезного для себя увидел.
4: Ну и что же больше всего тебе показалось там интересным?
6: Меня больше всего поразило, что там не было спиртного. А все равно было весело и интересно.
3: Ой, ну дайте я вам расскажу все по порядку.
4: Ну, рассказывай, рассказывай.
7: Вы сначала расскажите мне, что это за свадьба и кто туда ездил? Я ведь совершенно не в курсе.
4: Свадьба была в 60 километрах отсюда, Хельми. У Васильевых.
7: У Ивана Степановича. Старший, что ли, их женился?
4: Да, Ваня. Что из армии недавно возвратился. Между прочим, друг Вадима.
7: Ага.
4: Так что... Он там самым главным лицом после жениха был.
7: Вот как?
4: Нас всех пригласили. А мы с Павлом поехать не смогли. И разрешили поехать с Вадимом всем нашим детям. А Сережа с собой и Петра прихватил. Родители его были в отъезде, а бабушки его до смерти надоели эти мальчишеские компании. Так что она с радостью отпустила бы своего внука хоть на край света. Не только на свадьбу.
7: Значит, Петя впервые побывал на христианской свадьбе. Интересно. Ну и как теперь проходит брачный пир у молодых?
8: Как и у вас в свое время проходил.
2: Ну давай, Вера, рассказывай. А то я смотрю, тебе прям не терпится поделиться своими наблюдениями.
3: Ну вот, приехали мы за день до начала свадьбы. А там гостей понаехала тьма.
8: Из Москвы, из Украины, из севера.
5: Даже с Чукотки один парень прилетел.
3: Да не перебивайте меня.
4: Ну, рассказывай, рассказывай.
3: Да, молодежи приехало очень много. Мы со всеми перезнакомились. Столько новых друзей у нас появилось. Столько мы адресов привезли.
4: Ну, теперь письма будете писать во все концы.
3: И получать, конечно, будем.
5: Ты лучше расскажи, как твои друзья пельмени тебя лепить заставили. Всю ночь была на ногах.
3: И не заставили, Петя, а попросили.
5: Да какая разница?
3: Большая. Нам всем там досталось. Мы всю ночь на свадебный стол всякие блюда готовили. Стряпали, пекли, жарили, варили.
4: Такова уж наша женская доля, Верочка. Ничего не поделаешь.
3: Женская?
4: Ну да.
3: Ты так думаешь, мама?
4: Ну а что, разве у вас не так было?
8: Нет, мам, не так.
3: У нас, мама, самым главным кулинаром и поваром был брат Володя из Сибири. Мы и пельмени по его рецепту делали.
8: И салатов много разных он нам подсказал.
3: Он все умеет и знает.
4: Это удивительно.
3: Да, мы только выполняли его команду и учились у него.
7: Наверное, хороший кулинар был.
3: Да, он захочет какие-то высшие кулинарные курсы и работает в самом лучшем ресторане в их городе.
5: Раньше этот ресторан ничем не отличался.
3: А через год почти весь коллектив этого ресторана стал верующим. Порядки в нем изменились, и это сразу отозвалось на качестве блюд.
4: Все уверовали?
3: Да.
9: Он говорил нам, что когда был маленьким, он очень любил готовить.
5: А в 10 лет он уже никому не доверял жарить картошку.
8: Все у него получалось на кухне лучше, чем у взрослых.
3: А теперь слава о нем уже пошла за пределы города.
8: И на все христианские праздники стараются приглашать только его в качестве повара.
4: Вот те раз, а я-то думал, что главенствовать на кухне может только женский пол.
9: Ошиблась, мамочка.
3: Времена изменились.
4: Да, видимо, так.
2: И правда. Ведь только в старые времена труд четко разделялся на мужской и женский. Мужчина должен был вспахать землю, привезти из леса дрова, произвести ремонтные работы в доме, во дворе. А сейчас, в век благоустроенных квартир и парового отопления, да неужели мужчина, пусть даже после работы, пусть даже устал, но все равно должен прийти и развалиться на диване, там у телевизора и ожидать обеда? Нет уж. Сейчас совсем не зазорно для мужчины помочь своей супруге, даже в домашних делах.
7: А вы знаете, мой сын тоже любил сам готовить, с детства.
4: Это ты любил готовить?
7: Да.
3: И вот, когда мы поставили на стол все приготовленное нами, мы столько слышали похвал от гостей, да и сама я многому научилась у нашего повара.
9: Ну что ты все о поваре и о еде? Ты давай о свадьбе рассказывай.
3: Ой, все было так торжественно. А невеста была такая красивая в своем свадебном наряде.
4: Ну, а жених?
3: А жених такой заботливый, такой серьезный.
4: Да. Как же иначе в день свадьбы?
7: Да.
3: Знаете, когда пресвитер давал наставления молодым, я чуть не расплакалась. Как было все трогательно и прекрасно.
9: Да, хорошие минуты были.
5: А я вдруг впервые понял, какой это серьезный и торжественный шаг – вступление в брак.
4: Что Бог сочетал, того человек да не разлучает, не разрушает.
5: А правда, что Библия запрещает разводы?
4: Конечно.
5: Так ведь сейчас очень многие разводятся. Что в этом такого? Моя мамка тоже, как отец напьется, так грозит ему разводом. Говорит, лопнет мое терпение, разведусь я с тобой. А отец ей, ну и разводись, без тебя не проживу, что ли.
7: Однако ведь не разводятся.
5: До поры до времени. Когда они ссорятся и дерутся, невольно начинаешь и сам думать. Поскорее бы развелись, спокойнее жить будет.
4: Нет, Петя, ты не прав. Ведь твой отец пропадет совсем, а он же родной тебе человек. Так нельзя рассуждать.
3: Лучше мы будем молиться за твоего папу, чтобы он перестал пить.
5: Да не верю я, что он когда-нибудь пить перестанет. Горбатого могила исправит.
2: Да нет, Петя, могила уже ничего не исправит. А вот Бог может исправить любого человека, каким бы нехорошим он ни был. Нужно только почаще и понастойчивее просить его об этом.
5: Вы только не обижайтесь, ладно?
4: Не будем обижаться.
5: Никак у меня в голове не укладывается, что Бог — это совершенно реальное существо, и что Он слышит нас и отвечает. Не могу, и все тут. Вот вижу, что вы очень хорошие люди. Я таких еще не встречал в своей жизни. Хотя раньше думал, что верующие — это унылые, угрюмые, какие-то недоразвитые, недалекие люди. Так нам про вас и рассказывали. В книгах, кино, по телевизору, в школе. А уж потом, когда мы с Сережей подружились, да и к вам стал часто приходить, то увидел, вы совсем нормальные люди. Я в том смысле, что вы и пошутить можете, и посмеяться. Вот как на свадьбе. Вина не было и в помине. А веселились все от души. Сколько звучало псалмов, сколько музыки.
4: Да, верующие — это радостные люди.
3: Конечно, было очень интересно. И викторины, и шуточные сценки из семейной жизни.
9: И стихи.
5: И что меня особенно тронуло, насколько были все доброжелательны ко мне и друг к другу. И ведь никто не притворялся. Это все искренне было. Я же видел.
4: Вот, Петя, это и есть то самое главное, что выделяет христиан и делает их непохожими на других. Это любовь Иисуса Христа, которая изливается через верующих на всех окружающих людей.
5: А что, в ваших семьях всегда так все гладко бывает? И не ссорятся никогда? И недоразумений никаких не бывает?
7: Бывают, конечно.
4: Бывают.
7: Ведь все мы люди несовершенные.
4: Да.
7: Бывают и недоразумения, и разочарования, причем довольно сильные. Mm. Я прожила долгую жизнь, Петя, и могу сказать тебе, всякое бывает даже в самых счастливых семьях.
4: Да.
7: Ибо сатана хитер и лукав, и всегда старается вбить клин даже между очень любящими друг друга людьми. Но верующие тем и сильные, что за помощью всегда обращаются к Богу.
4: Да.
7: И Он им помогает, хоть ты пока и не очень принимаешь это.
2: Один проповедник как-то очень мудро заметил, что брак – это союз трех личностей – мужа, жены и Бога. Если Христос живет в христианской семье, то никакие житейские бури ей не страшны.
4: А если возникают какие-то недоразумения, то это значит, что где-то, в чем-то, супруги отошли в своей жизни от божественных принципов. И тогда нужно исповедать свой грех и призвать Христа на помощь.
7: Вот мы тут стараемся объяснить все это Пете, а я вот о чем подумала. А в состоянии ли Пете понять все это? Не рано ли беседовать с ним о принципах семейной жизни?
5: Я уже не ребенок, тетя Хельми.
7: Ну, и взрослым тебя еще не назовешь.
4: Но, Хельми, мы ведь говорим о принципах христианской семейной жизни.
7: Но ведь Петр еще не верующий, и неизвестно, станет ли им.
4: Ну как же, мы верим, что он станет.
7: Будем верить.
2: Ты знаешь, дорогая Хельми, конечно, твое беспокойство мне вполне понятно, но ведь Петру-то уже 15 лет, и благодаря тем неурядицам, которые возникают в его семье, он уже и сам, наверное, задумывается над проблемами семьи и брака. Да и как знать? Может быть, именно теперь, благодаря нашим беседам, он начинает понимать, почему не клеится жизнь в его семье, и что нужно сделать, чтобы в семью вернулись мир и любовь.
5: Да, я хочу разобраться, в чем вы правы, а в чем нет.
9: Ну, а чем мы не правы?
4: Да, Петр, давай рассудим вместе.
5: Видите ли, я, конечно, согласен, что христианские семьи, в общем-то, крепче, чем семьи неверующих. И разводов у вас почти не бывает. Да только крепость ваших семей на принуждении держится.
2: Как ты сказал?
4: Что ты говоришь, Петр?
7: Как на принуждении?
9: Ничего себе выдал.
3: Вот так-так.
4: Петя, ну ты объясни нам толком, пожалуйста, о каком принуждении идет речь?
5: Что... Ну, может быть, я не так выразился. Попробую объяснить. Ведь ваша Библия повелевает жене бояться своего мужа. Значит, любовь в христианских семьях на страхе держится.
9: Ах, вот оно что.
2: Обвинение серьезное, что и говорить. Библия говорит нам о том, что Христос не отдавал никакого предпочтения мужчинам, но умер и за мужчин, и за женщин.
5: Но Библия все-таки предписывает жене быть покорной мужу?
4: Да, Петя, предписывает. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам прямо говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».
5: Ну вот, видите, а разве это справедливо?
2: Ну а что ты считаешь здесь несправедливым?
5: Не должен один человек подчиняться другому. Вот и вся справедливость. Равноправие должно быть.
2: Извини, Петр, но наши человеческие понятия справедливости зачастую вступают в противоречие с божественными понятиями о ней.
4: И в Библии вполне определенно сказано, кто кому должен подчиняться в этом мире. Подданные правителю, дети родителям, а жены мужьям.
5: Но ведь подчиняться, это так неприятно.
4: Да, если подчинение основано на принуждении, как ты сказал, а не на любви. А если жена любит своего мужа, то, поверь, Петр, подчиняться ей легко и приятно.
2: Тем более, что у мужа, занимающего главенствующее положение в семье, есть одна определенная ему Библией обязанность.
5: Какая?
2: Ну, а чтобы узнать это, давайте откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 5 главу. Вот смотрите, что говорит апостол Павел. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее».
7: И так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа.
5: Ага, все-таки боится.
4: Все правильно, Петр, боится. Вот смотри, в той же 5 главе послания к Ефесянам апостол говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но в Писании сказано, что Бог есть любовь. И еще в Писании сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А теперь скажи, будешь ли ты бояться того, кто тебя так сильно любит, что готов отдать свою жизнь ради тебя? И если ты еще знаешь об этой любви?
5: Да нет, конечно. Чего бояться того, кто тебя так сильно любит? Ведь он же не обидит тебя никогда.
4: Вот, правильно. А чем тебе хочется отплатить тому, кто тебя так сильно любит, что готов свою жизнь отдать за тебя?
5: Ну, не знаю. Наверное, тоже полюбил бы его. Сильно-сильно.
7: Вот мы и любим нашего Господа. А в послании апостола Иоанна сказано, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви.
5: Но ведь вы же все говорили, страх Господень, страх Божий.
4: Вот, Петр, мы и подошли к тому, что значит страх Господень. Вот давай откроем книгу притч и прочитаем.
5: Ну, давайте.
4: Вот слушай.
5: Слушаю.
4: Страх Господень — ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть страх Господень — это ненавидеть зло. А теперь скажите мне, дети, вы ненавидите зло?
3: Конечно, мама.
10: Да.
8: Конечно, ненавидим.
4: А почему эта ненависть ко злу названа страхом Господним? Какой страх здесь имеется в виду?
3: Я думаю, это страх огорчить Господа, которого я люблю. Страх причинить ему боль, делая то, что не угодно ему.
7: Совершенно верно, Вера.
4: А теперь давайте перейдем к тому, с чего я начала свое рассуждение. Тебе понятно, Петр, к чему я иду?
5: Не совсем.
3: Мам, можно я ему объясню?
4: Ну, попробуй.
3: Смотри, Петя, как просто. Мама любит папу, и поэтому боится сделать что-нибудь такое, что могло бы расстроить или огорчить его. Вот что такое страх Господень.
9: Но папа тоже любит маму.
7: Ну, конечно. Вот поэтому для жены христианки совсем не тягостно повиноваться мужу, который тоже любит ее так, что готов за нее отдать свою жизнь.
5: И у вас в семье все именно так?
3: Конечно. Папа — глава семьи, мы любим его, а он любит нас. Поэтому и мы, и мама подчиняемся ему по любви.
4: И ты, Петр, наверное, сам это видишь. Ты ведь не первый раз приходишь к нам.
5: Вижу. Хотелось бы мне, чтобы и в моей семье все было как в вашей.
2: А для этого, Петя, нужно, чтобы в твоем сердце поселился Христос.
5: Пойду я, пожалуй. Не хочется побыть одному.

Вопрос о роли и назначении жизни христианина волнует каждого верующего. Об этом верующие много и часто говорят. Об этих вопросах, как мы только что слышали, задумываются также все дети в семье Каратаевых. И это естественно. И то, какой на практике будет жизнь каждого из детей в семье, во многом зависит от наставления, воспитания и личного примера их родителей. Как сказано в Библии, мир во зле лежит. Вокруг нас происходит совершенное разрушение семейной жизни. Те, кто еще не охвачен этим смертельно ядовитым потоком, в отчаянии смотрят вокруг, ища помощи. Многие страны никогда раньше не переживали такого неуважения к закону и порядку. Подростки не имеют уважения к власти. Они никого и ничего не боятся. Оскорбляют своих родителей, огрызаются на своих учителей и нарушают закон. Наркомания и преступность постоянно растут. Родители отказываются от ответственности за своих детей, за общество и друг за друга. Число разводов увеличивается. Общество переживает удар за ударом по самому основанию всей его структуры. Теперь миру нужны не слова, нужны живые примеры доброй семейной жизни. Массы могут быть достигнуты только действительно истинными христианами, отцами, матерями, сыновьями и дочерьми, которые на деле, на практике живут такой жизнью, которой Бог нас призывает. Через эти живые примеры Иисус найдет доступ во многие сердца. Ведь мы знаем, что слова только учат, а убеждают поступки. Да, мы живем сейчас в такое время, когда вокруг много горя и слез. Пройдите мимо любой пивной, большая очередь, пьют, ругаются, дерутся. Для них все в жизни пустой гроб. И плачут они не светлыми слезами Марии, а слезами пьяными, бессодержательными, никого не трогающими. А жены их и дети о чем плачут? О том, что отец у них пьяница? О том, что их жизнь не устроена? На первый взгляд, да, но нет. Если посмотреть глубже, то они плачут о том, что у них из их сердец украли Христа. Христос украден из человеческих сердец, и жизнь превратилась в пустой гроб. Да, время сегодня очень трудное, и именно по этой причине необходимость свидетельства необыкновенно возросла. Самый ожесточенный грешник обратит внимание на семью, которая научилась хорошо жить вместе, где муж и жена любят и уважают друг друга, а дети вежливы и хорошо ведут себя. Те, которые не нашли себе хорошей семейной жизни, хотят иметь ее. Те семьи, в которых нет любви, радостного смеха, нет дружеского общения и обмена мнениями, с большим любопытством и внутренней жаждой следят за семьей, живущей, может быть, на той же улице, где между членами семьи добрые отношения, где члены семьи прекрасно проводят вместе свое время. У каждой христианской семьи, как свидетеля и последователя Христа, есть большие возможности, большое и благословенное поле деятельности. Окружающие люди обязательно будут обращать на такие семьи внимание. Да, эта семья не такая, как все. Что это за семья? В чем секрет их непохожести на других? И они обязательно спросят. Тогда у нас появится возможность сказать слово. Мы получим возможность засвидетельствовать о Христе не только как о личном спасителе каждого члена своей семьи, но и как о созидателе крепкой и дружной семьи. В таком случае наши слова попадут уже в уши, которые уже готовы и хотят слушать. Но даже если и прямых вопросов не возникнет, молчаливое свидетельство семьи, которая знает секрет практической жизни с Иисусом, скажет больше, чем множество красноречивых речей.
Успех свидетельства нашей семьи будет зависеть от многих вещей. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на основное. Если мы хотим, чтобы наша семья стала свидетелем Иисуса, то недостаточно будет только хотеть этого. Все наши желания и намерения так изменчивы. Скорее, наша молитва должна быть такой. Господи, сделай Ты нас своими свидетелями. Для Господа важно не то, что человек делает для Него, а то, что человек принимает от Него. Несомненно, Бог желает сделать из нас и из наших семей что-то хорошее и полезное для Своей славы, и Он также хочет, чтобы мы были послушными Его воле. Поэтому мы должны полностью предоставить свою семью в распоряжение Божие и ожидать от Него руководства и водительства. Семейная жизнь нуждается в помощи Христа. Хорошая христианская семья – это вопрос не только человеческой воли и усилий, но главная роль в нем принадлежит Иисусу Христу. Время идет. О быстротечности времени и его ценности даже и говорить не стоит, так как мы все это прекрасно осознаем. Что стоит в нашей жизни на первом плане? Что видят в родителях дети? Какие уроки жизни со Христом мы ежедневно подаем им? Проверим же себя сегодня и предоставим свободу действия Духу Святому в наших семьях. Заканчивая, я хотел бы сказать пару слов и тебе, дорогой неверующий друг. Для того, чтобы восстановились добрые отношения в твоей семье, тебе нужно призвать на помощь Иисуса Христа. Отдай прежде всего свою жизнь в Его распоряжение. После этого Он через тебя произведет нужное оздоровляющее действие на всех членов твоей семьи. Да поможет и благословит вас любящий Бог.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Еще замечу, что в нашем стихе ничего не говорится о форме, которую должно принять собрание. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». Вон те идут, чтобы, собравшись вместе, преломить хлеб. Очень хорошо. Они совершенно свободны сделать это. И если они собрались во имя Господне, Он будет среди них. Но вон те идут, чтобы послушать проповедь. Прекрасно. Они вправе делать и это. Проповедь – это установление Бога, и Он будет среди них. Но вот эти не собираются молиться, что называется, вслух. Они идут, чтобы прочитать главу из Писания, посидеть и поразмышлять над ней. Совершенно правильно. Господь будет и среди них. Но вон те не собираются даже читать, петь или молиться вслух. Они идут, чтобы просто посидеть в тишине. Господь будет среди них, если они собрались во имя Иисуса. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Не позволяйте обманывать себя теми, которые говорят, «Эта форма служения одна единственная». Христос так не говорил. И мы не дадим совлечь себя в какое бы то ни было рабство теми, кто называет себя братьями, но кто в действительности наиболее далеки от того, чтобы быть ими, являясь самыми небратскими из тех, кто когда-либо жил. Они говорят нам, что мы все заблуждаемся, мы не вправе ожидать, что Господь будет с нами. Ответить таковым нетрудно. Дорогие братья, мы вообще не огорчены вашими речами, ибо знаем, что заблуждаетесь вы, поскольку мы имеем с нами Господа. Для нас не имеет никакого значения то, что вы говорите, поскольку мы наслаждаемся Его обществом, видя блага, которые Он нам дает. С тех пор, как мы уже не спорим друг с другом раз в несколько лет, мы не стремимся исследовать вашим путям и методам, которые отличаются жестокими распрями. С тех пор, как мы больше не раскалываемся на в высшей степени жалкие секты, которые постоянно подвергают бесчестию имя Христова, мы не окажемся сильно израненными какими бы то ни было замечаниями, сделанными вами в наш адрес. Осуждайте нас, и добро пожаловать, ибо ваши осуждения – это просто-напросто ветер. Да будут ваши обличения благословением для нас, и да успокоят они также и ваши умы, облегчив их хотя бы от какой-то части вашей озлобленности. Мы верим, что любая форма, которую принимает истинное поклонение, это форма, которую Господь Иисус Христос не только допускает, но и поощряет, если Его Дух пребывает в ней. Но если вы встречаетесь без этого Духа Божия, то даже если вы думаете, что форма вашего собрания безупречна и правильна, эта форма принесет вам весьма мало пользы. Я благословляю Бога за великую свободу поклонения, которая дается нам в этом стихе. Я благословляю Бога за то, что Он не утвердил то или иное правило на этот счет, но предоставил свой народ своему же собственному духу. Где Дух Господень, там свобода. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вот все, что можно сказать по поводу несущественного. А теперь Во-вторых, перед нами то, что в высочайшей степени существенно, а именно, что собираться должно во имя Христа. Не означает ли это, что собрание должно состоять из христиан, собравшихся для общения с Иисусом Христом и таким образом друг с другом? Не означает ли это, что они должны собираться в послушании Его воли, как они ее понимают, чтобы исполнять эту волю, как они находят ее в Новом Завете и как Дух Божий открывает им этот Новый Завет? Не означает ли это также, что они должны собираться исключительно для дел, связанных с Господом, для прославления Христа, для возвеличения Его, для поклонения Ему? Они должны собираться не к какому-то мистическому, невидимому, неизвестному Христу, но во имя Его, ибо у Христа есть имя, есть четко выраженное личностное начало, Его природа и суть, и их следует познавать, любить и славить, а иначе мы собрались не во имя Его. Разве не должны мы собираться, потому что Он повелевает нам это сделать и потому что мы имеем Его власть для собраний, Его власть для преломления хлеба, Его власть для крещения, для молитвы, для словословий, для служения словом, для чтения Писаний, для взаимного наставления или для любой другой формы поклонения, которая покажется нам в достаточной степени уместной? Мы собираемся не для того, чтобы исполнять наши собственные замыслы, но чтобы исполнять то, что установлено нам самим Господом. И не означают ли эти собрания во имя Его то, что мы должны, во-первых, узнавать друг друга благодаря Его имени, а затем сходиться теснее путем более близкого приближения к Нему? Способ, которым мы должны собираться вместе, это собираться им и к Нему. Если все прижимаются к центру, то все прижимаются друг к другу. Если целью каждого будет личное общение с Христом, личное познание Христа, личная вера во Христа, личная любовь ко Христу, личное служение Христу и обретение личного подобия Христу, то тогда мы все собираемся вместе. Когда мы имеем общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, мы также имеем общение со всеми святыми. Это должно стать великой целью всех наших собраний – более полно войти во Христа, и каждый из нас должен верить, что Иисус среди нас, и нам следует вместе приступать к Нему. Вы собираетесь вечером не для того, чтобы послушать какого-то проповедника, но потому, что посредством этого проповедника вы можете приблизиться к Господу Иисусу Христу. И поэтому вы рады слышать Его голос и рады поклоняться Богу с теми из друзей, с которыми вы имеете общение во Христе. Вы хорошо делаете, когда приходите на собрание, где до этого обрели Христа. И вы хорошо делаете, когда не посещаете собрание, на котором не нашли Христа. Некоторые выходят из того места, где они обычно проводят богослужение, принуждены с грустью воскликнуть: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Не ходите туда, где нет Христа. И если вы действительно вынуждены сказать: «Я слышу проповедь за проповедью, но почти без упоминания Его имени. Я хожу сюда уже несколько месяцев, но я не имел ни одной приятной мысли о небесном общении, которое родилось бы из этих служений». Тогда не ходите туда больше. Не ходите ни в церковь, ни в молитвенный дом только потому, что вы привыкли это делать. Если ваш отец обычно жил в Ислингтоне, но теперь переехал, то вы ведь не считаете необходимым идти и звонить в его пустой дом, не правда ли? Идите туда, где Господь встретился с вами, и где вы можете надеяться, что Он встретится с вами опять. Субботы слишком драгоценны, чтобы их можно было отбросить, сидя и голодая. Даже корову не привязывают в пустом хлеву, а конь не бежит к пустым яслям. Ищите Господа Иисуса и не успокаивайтесь, пока не найдете Его. Мы должны собираться во имя Его, приближаясь к Нему ближе и ближе, иначе день Господень пройдет впустую, и бесплодие пожрет нашу душу. Но вот, как обычно, я занял слишком много времени двумя первыми темами, тогда как последняя тема самая важная, а именно заверение, которое в наивысшей степени воодушевляет и ободряет. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». Итак, прежде всего и очень коротко, каким образом находится там Господь Иисус? Обратите внимание на ясность Его слов. Уловите их драгоценный смысл. Он не говорит «Я буду там», но «Я там». Он первый в собрании. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Не «там буду я», хотя и это истина, но он выражается более божественным способом. «Там я». Иисус уже там до того, как придет кто-нибудь еще. Он первый в этом обществе, первоприбывший в собрании, и таким образом все остальные собираются к Нему. Он центр, и все приходят к Нему. «Там я». Каким же образом Он там? Поскольку собираемся мы, Его люди, то Он там, потому что Он в каждом из нас. Блаженно видеть Христа в Его людях. Пытались ли вы когда-нибудь делать это? Я знаю некоторых, которые пытаются увидеть в народе Христовом ветхого человека. Им не нужно много времени, чтобы увидеть тело греха и смерти, и образ, увиденный ими, не будет для них животворным. Но увидеть Христа в Его народе – какое это очаровательное зрелище! И я думаю, питая уважение ко всем детям Божьим, которых я знаю, что смогу увидеть в каждом из них чуть больше Христа, чем в самом себе. Я культивирую в себе практику, которая состоит в попытке увидеть моего Господа во всех Его людях, ибо Он в них, и было бы неуважением не прославлять Его там. Он с ними и в них. Почему мы должны сомневаться в этом? Это достойно того, чтобы постоянно быть в нашей памяти. Если столь многие храмы Духа Святого собираются вместе, то воистину и сам Святой Дух там, а место, где они стоят, святое. Иисус в их мыслях, в их целях, в их чаяниях, и более того, в их стенаниях и скорбях, и в их духе, и в сокровенном средоточии их душ. Где двое или трое собраны во имя Его, там Он среди них. И далее Он с нами в Слове Его. Когда книга раскрыта, то она — это не просто слова, это живое и нетленное семя, живущее и пребывающее вовеки. И Христос в нем как бессмертная жизнь, как тайный зародыш жизни в каждом семени, которое мы сажаем. Христос — путь, если мы учим людей дороги на небеса. Христос — истина, если мы проповедуем учение благодати. Христос — жизнь, если мы наслаждаемся и питаемся Его драгоценным именем. Где проповедуется Слово Его, там Он, ибо оно не возвратится к Нему тщетным, но успеет в том, для чего Он послал Его. Христос присутствует в Своих таинствах. Он не устранился от крещения, этого блаженного символа, в котором Его смерть, погребение и воскресение выражены ясно и четко. Он не отделил Себя от другого таинства, в котором мы воочию созерцаем Его страдания, видя способ, благодаря которому мы становимся их соучастниками, вкушая Его тело и пия Его кровь. Он обещал быть с нами до скончания века в соблюдении этих божественных установлений, напоминающих о Его воплощении и искуплении, о Его жизни и смерти. Поэтому Господь Иисус Христос присутствует в собрании Своим Духом. Дух — это Его представитель, которого Он послал как утешителя для пребывания с нами вовек. Вы, должно быть, чувствовали, как иногда Он обличал вас во грехе, как смирял и принижал вас, как затем Он ободрял, утешал и просвещал вас, водительствовал вами, облегчал ваше бремя, поддерживал вас и освещал вас. О, какой свет Он дает! Какую жизнь Он дарует! какую любовь приносит, какой радостью осыпает, когда Дух Божий пребывает среди людей Божьих, какими радостными становятся их дни, подлинно райскими днями на земле.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
3: Разве тот факт, что Христос находится среди Его людей, не доказывает нам, что Он Божество? Как может Он находиться везде, во всех собраниях Своего народа, если Он не вездесущий Бог? Некоторые из исповедующих христианство, возможно, чувствуют некое родство или общность с социнианами, но не я. Я не хочу называть их унитариями, потому что я сам истинный унитарий, причем в такой степени, которая недоступна ни одному из них. Я верую в трех богов не более, чем в 30. Для меня есть только один Бог, и поэтому в этом смысле я унитарий. Социниане же не имеют права называться этим именем, потому что они отрицают божественность Господа Иисуса. Мы веруем, что Отец, Сын и Дух Святой – это один Бог. Но Иисус Христос тоже Бог, и отвергающий эту истину отвергает жизнь вечную. Как может такой человек войти на небо, если он не знает Христа как предвечного Сына Отца? Он должен быть Богом, поскольку Он пообещал нам быть в 10 000 мест в одно и то же время, а ни один человек не способен на такое. Далее, где пребывает Господь в собрании? Он обещал быть со Своими людьми, но где Он? Там Я среди них. Не где-то в углу или на возвышении, но здесь, среди них, наш Господь. Он центр, к которому собираются все святые. Он солнце в небесах, освещающее все вокруг. Он сердце посреди тела, дающее жизнь всем членам. Среди них. Разве это не восхитительно? Господь Иисус Христос приходит в собрание Его людей не для того только, чтобы благословить служителя. Нет, вы все в равной степени близки к Нему по мере благодати и близости, которую вы получили. Он среди вас, в центре всех сердец, подобно центру колеса, от которого исходят все спицы. Иисус Христос есть середина всего общества. Войско помещает царя или своего генерала в самом сердце себя, в месте почета и власти. Исходным образом, когда наше войско выступает на битву, наш царь находится в центре. Царь среди святых во всей своей славе, и его присутствие – это их сила и уверенность в победе. Да будет слава нашему присутствующему Господу! Он сейчас среди нас. И если Он среди Своего народа, то что Он намерен делать? Он там, чтобы осветить каждое малое собрание Своих людей, сказав двоим или троим: «Вы не раскольники, ибо вы встретились со Мной. Вы не нонконформисты, ибо вы в согласии со Мной, и Я одно с вами. Вы не официальная церковь, вы двое или трое. Я воздвиг вас в Моей предвечной любви. Тех, кто встречается во имя Мое, Я воздвиг и одарил их благами, и врата ада не одолеют их. Я освящаю ваши собрания, если вы Мой народ». Он здесь для

И он там, то благословение не в том, что он дает, но он сам благословение. Не то, что он делает, но он сам. И даже не то, что он говорит, но он сам. О, да благословится имя его за то, что он говорит. Но еще больше благословится оно, потому что он сам возлюбил нас, сам предал себя за нас, и теперь сам приходит в средоточие народа своего. И теперь, дорогие друзья, если Христос лично находится среди народа своего, то Он принесет нам мир точно так же, как Он уже сделал это, когда появился в собрании 11, сидевшим при запертых дверях. Он стал среди них и сказал: «Мир вам!» И когда Он сказал это, то показал им свои руки и свои ребра. Это был Он, это был Его собственный мир и Его собственная личность, которые обрадовали Его учеников. Затем Он сказал им: «Как мой Отец послал Меня, так Я посылаю вас». Это было Его собственное повеление, слетевшее с Его собственных уст, обращенное к Его собственным рабам, и, сказав это, Он дунул, говоря им: «Примите Духа Святого». И таким образом Его собственное дыхание, Его собственный Дух, сошедшие на них, сделали их крепкими для служения, и именно это Он имеет в виду, когда говорит: «Я среди них». Разве это не делает наши собрания восхитительными, то, что Христос находится среди нас? Разве это не делает их важными? О, как же должен каждый из нас стремиться попасть на эти собрания! Если мы до этого уже встречались со Христом, то мы уже не вынесем разлуки. Мы будем жаждать новой встречи с Ним, считая великой потерей наше отсутствие. Разве это не делает наши собрания влиятельными? Собрания людей Божьих – это воистину центры влияния. Когда собрание состоит всего лишь из двух или трех, то если там Христос, там присутствует также вечная сила и божество. И с этого Сиона, совершенство красоты, воссиял Бог. Где собраны только двое или трое, но с Ним, там сокрушает Он стрелы лучников, меч и латы и битву. Но, скажете вы, кафедра проповедника – тоже великая сила Божья. Разве не так? Я отвечу: так, но все это благодаря молитвам народа Божьего. Да, кто-то может проповедовать, но что из того, если остальные не будут при этом молиться? Проповедь – это установление Божие, Его боевой топор и оружие для сражений. Но рука, сражающаяся этим оружием, должна быть молитвой всего тела верных, то есть собрание святых, собравшихся во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем собираться вместе, как только для этого появится возможность, не пренебрегая при этом другими нашими обязанностями, но гармонически сочетая их друг с другом. Он говорит: «Ищите лица моего». Пусть же вашим возгласом будет: «Лица твоего, Господи, ищем». Когда сэр Томас Эбни был мэром Лондона, то в самый разгар банкета, имевшего место в первый вечер после его назначения, он вдруг исчез на четверть часа. А когда вернулся, то объяснил обступившим его друзьям, что у него была особая встреча с самым близким другом, и поэтому он на некоторое время отлучился. На самом деле он присутствовал на семейной молитве, которую возносил вместе со своими домашними. И это молитвенное собрание он никогда и ни по каким причинам не пропускал. Скажите всему остальному: «Вам следует отойти в сторону, так как у меня особая встреча. Я должен встретиться с Господом Иисусом Христом в обществе с двумя или тремя из Его людей. Он сказал, что будет там, и я не хочу, чтобы ему пришлось спрашивать: где мой раб? Где мой сын? Где моя дочь? Неужели они отсутствуют в то время, когда я здесь?» Это ведь такое благословение – познакомиться с Господом Иисусом лично. Я слышал об известном неверующем агностике, то есть о невежде, человеке, который ничего не знает.

что он как-то наведался в один дом для встречи с пожилой леди, имевшей широкую литературную славу. Ему сказали, что она верует в Слово Божие и является верной последовательницей Господа Иисуса, так что он решил поговорить с ней перед своим уходом. «Мадам, — сказал он, — я был удивлен, когда услыхал о вас одну вещь. Я слышал, что вы верите в Библию». «Да, сэр, — ответила она, — в каждое ее слово». «Но ради Бога, мадам, — продолжал он, — как вы пришли к тому, чтобы поверить в эту книгу?» Она отвечала: «Одна из главных причин того, что я верю в нее, — это то, что я близко познакомилась с ее автором». То был благословенный ответ. Вера знакомит с Христом. Итак, зная Христа и встречаясь с Ним среди Его людей, она становится вооруженной против всякого неверия и выступает в своем всеоружии, как победоносная, чтобы побеждать. И так же будет и с вами, возлюбленные, если вы в своих комнатах встречаетесь с вашим возлюбленным наедине и прибавляете к этому частные посещения святых собраний. Я молю вас, не вынуждайте нас роптать из-за того, что кто-то из вас отсутствует. Приходите всегда. Мое сердце возвеселится, если наши собрания будут наполнены мужчинами и женщинами, ищущими здесь общение с Иисусом. Приходите, ибо Иисус с нами. Приходите, ибо будет весьма невежливо с вашей стороны, если Он здесь, а вас нет. Я молю вас, приходите и соделайте этот дом подобным небесам, наполненным светоносными существами, которые веселятся, потому что Иисус среди них. Аминь.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Слушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Элли, успокойся, она не кусается. Маленькая.
0: Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит. Забери
1: ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А Элли есть колбаса. А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальню. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Ой, что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся
1: побыстрее. Через заднее крыльцо, быстро.
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
0: Прыгай.
1: Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: В тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально? А для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
4: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
4: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
4: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
4: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто
0: Джемми,
4: с ней не танцевал!
5: Ты немного на себя берешь, парень.
6: Я тебя дам, козлы!
5: Шарли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
5: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
3: Ты дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо,
3: получай,
0: Джейми!
3: Получай!
0: Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
6: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
6: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
6: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
6: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
6: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брак — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой — в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он не обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
6: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
6: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
6: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания, когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
6: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
7: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
7: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
7: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
7: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
8: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
8: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда. Мне нужно их как-то забрать.
8: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
8: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
8: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
8: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартир, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату – продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
6: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
6: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
6: Мы совершали ошибки, это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
5: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
5: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
5: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
5: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Так ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
5: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
9: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
9: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
9: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
9: Самое большое оскорбление для Бога — это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к Римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
9: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
9: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
9: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
9: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
9: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. Она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь. Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
8: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
8: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья не показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
10: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия. Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос 1, часть 5 и 6.

0: Подразумевать исповедание, как некто сказал, почти так же плохо, как подразумевать веру. Там, где исповедание правильное, оно будет четким, особенно исповедание тех грехов, которые являются самыми серьезными. Так Давид исповедует свою вину в убийстве и прелюбодеянии, так Павел исповедует богохульство, преследование и оскорбление верующих. Неприятно слышать, что люди исповедуют то, что они грешники, но, однако, не могут открыто исповедовать свои грехи. Хотя плохо совершить и наименьший грех, но нет какого-либо слишком плохого греха, который нельзя было бы исповедовать. Многие исповедуют грех, но только при чрезвычайных обстоятельствах, что не является свободным, добровольным исповеданием. Фараон исповедовал свой грех, но лишь тогда, когда наказание вынудило его сделать это. «Согрешил я перед Господом», — сказал он, когда 8 казней обрушились на него. Исход 10:16. Многие делают со своими грехами то, что делают моряки со своим добром, выбрасывают его во время шторма, желая опять плыть безопасно. Исповедание должно выливаться, как вода из источника, которая течет свободно, а не как вода в перегонном кубе, которую огонь заставляет двигаться. Многие исповедуют свои грехи, но без намерения оставить их. Люди исповедуют грехи, которые совершили, но не оставляют грехов, которые исповедовали. Многие используют свое исповедание, как Луис XI во Франции использовал свое распятие. Он давал клятвы и затем целовал распятие, затем снова давал и снова целовал. Итак, многие грешат, затем исповедуют, что сделали нечто плохое, но никогда не стремятся стать лучше. Мистер Торшель рассказывал историю о священнике, которого он знал. Этот священник часто бывал пьяным, и когда он выходил к кафедре, то исповедовал свой грех с большим сокрушением. Тем не менее, как только он выходил из-за кафедры, он вновь напивался. Он делал это так же постоянно, как обычно люди следуют своему ремеслу. Итак, если человек исповедует свой грех просто по привычке, если исповедует только незначительные грехи, а серьезные утаивает, если он исповедует грех в общих чертах или при чрезвычайных обстоятельствах, или если он исповедует грех без какого-либо намерения оставить его, тогда, несомненно, несмотря на исповедание, такой человек все же является только почти христианином. Четвертое. Человек может оставить грех и все же быть только почти христианином. Он может оставить свою похоть и свои нечестивые пути, по которым ходил, даже в глазах окружающих может показаться новым человеком и все же не стать новым творением. Симон Волхв, когда услышал проповедь Филиппа о Царстве Божьем, оставил свое волшебство и колдовство и уверовал.
1: Возражение. Но вы скажете, кажется, это противоречит Писанию, ибо в нем говорится, кто сознается и оставляет их преступления, тот будет помилован. Притчи 28, стих 13. Я не только исповедую грех, я и оставляю его. Поэтому, конечно же, эта милость будет оказана и мне. Она принадлежит мне.
0: Ответ. Истинно, если душа оставляет грех правильным образом, исходя из правильного принципа, и если она оставляет грех, потому что он противоречит Богу и его чистой природе, это говорит о том, что данная душа находится в правильном положении пред Богом, и ей дано обетование «будет помиловано». Но теперь вспомните, что иногда человек утаивает в себе какой-либо грех. И это неправильно. Более того, плохо. Первое. Открытые грехи оставляются, а тайные грехи остаются. Итак, это неверно. Такая душа никогда не обретет милости. Рана в теле человека может зажить, и все же этот человек может умереть из-за абсцесса в кишечнике. Второе. Человек может оставить грех, но не как грех, ибо тот, кто оставляет грех как грех, оставляет всякий грех. Невозможно человеку оставить грех как грех, если он не оставляет все, что он считает грехом. Третье. Человек может отпустить один грех, чтобы еще крепче ухватиться за другой. Человек, который отправляется в море, желает сохранить все свое добро. Но если поднимается такая буря, что он не может его сохранить, тогда он выбрасывает некоторые вещи за борт, чтобы облегчить судно и спасти оставшееся. Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Деяние 27:38. Также и грешник хочет сохранить все свои грехи, но если начинается шторм в его совести, тогда он выбросит одну похоть за борт, чтобы сохранить жизнь другой. Четвертое. Человек может отпустить все свои грехи и все же остаться грешником, ибо корень всякого греха в сердце, хотя плод может быть и не виден в жизни. Дерево живет, хотя ветви могут быть отрублены. Человек является грешником даже до того, как совершит грех. Поэтому он грешник, хотя и оставил свой грех. В нем живет первородный грех, достаточный для того, чтобы погубить и уничтожить его. Пятое. Всякий грех можно оставить, но тем не менее продолжать любить его. Человек может оставить греховную жизнь и все же сохранить любовь к греху. Итак, хотя тот факт, что грех оставлен, должен свидетельствовать об истинном христианине, все же любовь к греху показывает, что такой человек только почти христианин. Меньшее зло — совершить грех, имея ненависть к нему, чем любить грех и не делать его. Совершение греха подтверждает только слабость благодати, но любовь к греху подтверждает силу похоти. «Что ненавижу, то делаю» — Римлянам 7:15. Любой грех плох, но проявление любви ко греху хуже, чем разглагольствование о нем. Ибо разговор о грехе может исходить только из нетвердости, но любовь ко греху — это плоды выбора и нераскаянности. Шестое. Со всеми грехами может быть покончено, и все же сердце может не измениться. Так и природа грешника остается такой же, как и всегда. Собака, посаженная на цепь, все равно остается собакой, независимо от того, сидит ли она на цепи или свободна.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин».

0: В военных действиях между врагами может быть затишье. Но все же война не прекращается. Можно сделать перемирие там, где нет мира. Грешник может выпустить оружие греха из руки, все же вражда с Богом все еще останется в его сердце. Настанет перемирие. Хотя человек открыто не грешит против Бога, мира не будет до тех пор, пока он не объединится с Ним. Ограничивающая благодать удерживает грешника, но именно обновляющая благодать изменяет его природу. Итак, благодать сдерживает многих от того, чтобы открыто грешить. Она сдерживает того, кто не обновлен благодатью и не является истинным верующим. Итак, если человек оставляет открытые грехи, но сохраняет тайные, если оставляет грех, но не как грех, если отпускает один грех, чтобы сохранить другой, если отпускает все грехи и все же остается грешником, если оставляет грех, но при этом любит его, и, наконец, если все грехи оставляются и все же сердце не изменяется, тогда человек, оставивший грех, будет только почти христианином. Часть пятая. Человек может ненавидеть грех и все же быть только почти христианином. Авессалом возненавидел грех Амнона, когда тот согрешил с его сестрой Фамарью. Больше того, его ненависть была так велика, что он убил брата за это, и все же Авессалом был только лишь нечестивым человеком.
1: Возражение. Но Писание говорит о том, что ненависть ко греху – это признак милостивого человека. Действительно, хотя человек через моральную неустойчивость впадает в грех, все же, если он ненавидит его, это является доказательством благодати. Павел доказывает свою искренность и истинность благодати, указывая на свою ненависть ко греху, хотя и совершил его. «Что ненавижу, то делаю» — Римлянам 7, стих 15. Более того, что такое благодать, если не подчинение души Богу? Любить, как Бог любит, ненавидеть, как Бог ненавидит. Итак, Бог ненавидит грех. Это одна сторона его святости. Если я ненавижу грех, я подчиняюсь Богу. И когда я подчиняюсь Богу, тогда я истинный христианин.
0: Ответ. Истинно так. Ненависть ко греху является признаком благодати. Она вытекает из принципа благодати и есть благодать. Нужно ненавидеть грех, так как он является оскорблением Бога. Это зло по отношению к его величию. Это нарушение заповеди, а значит, нечестивая борьба с Божьей волей, единственной нормой добродетели. Нужно ненавидеть грех, так как он нарушение закона любви, установленного в крови и смерти Христа. Грех в определенной степени означает новое распятие Христа. Нужно ненавидеть грех, любой грех, так как он печалит и угашает Духа Божьего. Таким образом, ненависть ко греху – это благодать, а это значит, что каждый истинный христианин должен ненавидеть грех. Но хотя человек, который имеет благодать, может ненавидеть грех, все же не всякий человек, который ненавидит грех, имеет благодать. Ибо человек может ненавидеть грех и исходя из других принципов. Не потому, что это неправильно пред Богом, или ранит Христа, или печалит Духа, ибо тогда он ненавидел бы всякий грех. Не существует греха, который по своей природе не огорчал бы Бога. Однако, во-первых, Человек может ненавидеть грех больше из-за стыда, который сопровождает его, чем из-за зла, которое в нем. Есть такие грешники, которые о грехе своем рассказывают открыто, как содомляне не скрывают. Исайя 3:9. Они посажены на место презрения, и слава их в сраме. Есть и другие люди, которые стыдятся греха и поэтому ненавидят его, но не из-за самого греха, а из-за стыда. Именно это заставило Авессалома возненавидеть грех. Он навлек позор на него и на его сестру. Во-вторых, человек может ненавидеть грех больше в других, чем в себе. Так поступают алкоголики. Они ненавидят пьянство в других и все же практикуют его сами. Лжец ненавидит обман в других, но сам любит его. Тот, кто ненавидит грех из принципа благодати, в первую очередь ненавидит грех в себе. Такой человек ненавидит грех и в других, но больше всего он не любит грехи собственного сердца. В-третьих, человек может ненавидеть какой-то определенный грех, так как он противостоит другому. Между некоторыми грехами и похотями существует большая несовместимость. Чудесное превосходство жизни по благодати состоит в единстве жизни. Нет такого, чтобы одна форма благодати противостояла другой. Милости Духа Божьего разные, но не расходящиеся. Вера, любовь и святость — все одно. Они совмещаются одновременно, в одной реальности. Более того, их нельзя отделить друг от друга. Не может быть веры без любви, а любви без святости, а также святости без любви и любви без веры. Это делает жизнь с благодатью легкой и совершенной. Но жизнь греха — это разрушающая, противоречащая жизнь, в которой человек является слугой противоречащих друг другу похотей. Похоть гордости и расточительности противоположна похоти алчности, и можно привести другие примеры. Итак, там, где одна определенная похоть является господствующей похотью души, появляется ненависть к противоположной ей похоти. Когда алчность захватывает сердце, тогда человек начинает ненавидеть гордость. Когда гордость начинает преобладать в сердце, тогда человек ненавидит алчность. Таким образом, человек может ненавидеть грех не из принципа благодати, но из-за противоположной похоти. Он ненавидит какой-либо грех не из-за того, что это грех, но из-за того, что тот противостоит его возлюбленному греху. Итак, если человек ненавидит грех из-за стыда, который сопровождает этот грех, если он больше ненавидит грех в других, чем в себе, если он ненавидит какой-либо определенный грех только потому, что тот противостоит другому греху, тогда такой человек, невзирая на свою ненависть ко греху, является только почти христианином. Часть шестая. Человек может давать клятвы и великие обещания, может ставить

и не буду более удерживать. Исход 9:28. И все же и Саул, и фараон погибли в своих грехах. Самые великие цели и обещания бороться со грехом не сделают человека христианином. Ибо, во-первых, цели и обещания бороться со грехом никогда не причиняют вреда самому греху. Есть поговорка: «Те, кому угрожаешь, живут долго». То же самое можно сказать и о грехе, которому угрожаешь. Не новые цели помогают нам побороть грех, а наша новая природа. Цели могут привести нас к моменту нового рождения, но без новой природы у нас нет сил бороться. Новая природа человека – лучшая основа для святых целей, чтобы возрастать на ней. Иначе они, эти цели, увядают и умирают, как растения на неподходящей почве. Во-вторых, проблемы и несчастья могут подтолкнуть нас к большим целям и обещаниям бороться с грехом в будущем. Нет ничего более обычного, чем поклясться и не последовать своей клятве, давать обещания в дни бедствий и не выполнять их в дни благодати. Когда беды наваливаются, многие обещают бороться со грехом, но затем грешат, не выполняют своих обещаний, когда трудности отходят. Плиний упоминал в своем послании об одном смелом правиле, по которому он предлагал жить своему другу. «Когда мы чувствуем себя хорошо, мы должны продолжать оставаться такими, какими обещаем быть, когда были больны». Многие из наших обещаний даются тогда, когда мы чувствуем себя плохо. Но как только мы выздоравливаем, нам сразу же становится плохо при воспоминании о наших обещаниях. В-третьих, цели и обещания бороться со грехом в будущем могут быть только искушением отложить покаяние в настоящем. Сатана может направить человека на благие цели в будущем, чтобы удержать его от попыток в настоящем. Он знает, что какую бы мы цель ни ставили, сила для ее достижения исходит не от нас. Он знает, что цели на будущее отодвигают Бога в настоящем. Они являются тайнами «не буду» для настоящих возможностей. Вот отрывок, достойный внимания. «Иди за мною», — сказал Христос двум людям. А теперь посмотрим, что они ответили Христу. «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», — сказал один. Евангелие от Матфея 8:21. Этот человек намеревается следовать за Христом, но сначала хочет похоронить своего отца. Другой говорит: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Евангелие от Луки 9:61. «Я пойду за тобою, но только позволь мне сначала пойти и проститься с моими друзьями или привести дом в порядок». Мы не находим в Писании, что эти люди когда-либо последовали за Христом, несмотря на их правильные цели. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мид «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
3: Как рождаются научные теории и как они умирают? Почему некоторые теории кажутся людям особенно убедительными, иногда даже вопреки данным науки?
4: Сегодня мы побеседуем о заключительной главе книги доктора Майкла Дентона. Он выражает в ней надежду, что новые факты наконец заставят биологов ограничить сферу приложения их излюбленной теории, чтобы привести ее в соответствие с реальными фактами. Итак, впереди нас ждет живая дискуссия.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении.

0: В наших последних четырех передачах мы беседовали о книге доктора Майкла Дентона «Эволюция. Кризис теории». Но если у ученых так мало данных в пользу всеобщей теории эволюции, почему же в нее по-прежнему верит столько людей?
1: Содержание последней части книги доктора Дентона отвечает на ваш вопрос. Популярность всеобщей теории эволюции обусловил приоритет парадигмы.
0: А что такое парадигма? Это теоретическая модель?
2: Совершенно верно. По-гречески слово «парадигма» значит «модель» или «закономерность». В науке это слово употребляется для описания теории или гипотезы,
0: которая позволяет ученым на основании новых данных построить определенную модель.
2: Правильно. Известный специалист по истории науки профессор Томас Кюн в своей книге «Структура научных революций» говорит, что парадигмы – это категория восприятия. В каком-то смысле парадигмы можно сравнить с папками-скоросшивателями. Это категории, по которым мы классифицируем накопившиеся наблюдения.
0: Я думала, что новые классификационные категории возникают после новых научных открытий, а не наоборот.
2: Кюн пишет: вооруженные новой парадигмой, ученые замечают новые вещи, исследуя знакомые области с помощью привычных приборов. Изменения в парадигмах позволяют им по-новому взглянуть на область своих исследований.
0: А профессор Кюн приводит какие-нибудь конкретные примеры?
2: Да, в частности, он рассказывает об открытии планеты Уран. В период между 1690 и 1781 годами несколько крупнейших астрономов наблюдали за неизвестным небесным телом, которое они считали звездой. В 1769 году один из астрономов наблюдал за этим небесным телом 4 ночи подряд, но при этом он не заметил, что оно движется совсем не так, как движутся звезды. Исследовав звезду более мощным телескопом, сэр Уильям Гершель заявил, что, судя по траектории движения, это не звезда, а комета.
0: То есть астрономы никак не могли понять, что Уран – это новая планета, потому что они не ожидали найти новую планету.
1: Вот именно. Их научные представления были сосредоточены вокруг двух категорий небесных тел – звезд и комет. Поэтому любое новое небесное тело они автоматически относили к одной из этих категорий. Им даже в голову не приходило, что они могут столкнуться с объектом, относящимся к какой-то третьей категории. В этом смысле астрономия сделала большой шаг вперед, когда, открыв планету Уран, Гершель ввел новую категорию восприятия. Когда астрономы стали искать новые планеты, они за короткий срок открыли несколько неизвестных ранее планет.

Вы слушаете еженедельный получасовой радиожурнал «Поиски и открытия». Наш рассказ о поисках новых научных фактов и о тех выводах, к которым ученые приходят в результате их открытий.

0: Значит, Кюн утверждает, что научный процесс определяется не столько новыми открытиями, сколько новыми парадигмами.
1: Да, он считает, что наука идет вперед благодаря парадигмам. Парадигма может способствовать научному прогрессу, но иногда она может его и тормозить.
0: Что она может способствовать прогрессу, я понимаю. А как она может его тормозить?
1: В течение многих веков астрономы считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Это была геоцентрическая модель или парадигма. Они полностью отвергали гелиоцентрическую теорию, по которой Земля вращается вокруг Солнца.
0: А разве тогда кто-нибудь вообще знал, что существует не только геоцентрическая модель?
1: Конечно. Древнегреческие астрономы выдвигали обе эти гипотезы. Но, как пишет Майкл Дентон, в период позднего Средневековья геоцентрическая теория стала самоочевидной истиной, единственной и неоспоримой. На ней основывалась непреложная картина строения космоса.
0: И что же заставило ученых изменить это мнение?
1: Майкл Дентон пишет далее. Как и любая ошибочная гипотеза, геоцентрическая теория не могла объяснить целый ряд фактов. В частности, для астрономов всегда оставалось загадкой попятное движение планет.
0: Попятное движение – это движение в обратную сторону?
1: Совершенно верно. Цитирую дальше. Кажется, например, что Марс сначала движется по небу в одном направлении, затем останавливается и начинает двигаться назад. Через короткий промежуток времени он как будто бы снова останавливается и опять начинает двигаться в противоположном направлении, совпадающем с первоначальным.
0: Вперед, стоп, назад, стоп и снова вперед. Интересно, какие законы планетарного движения приписывали Марсу средневековые астрономы?
1: Очень сложные. Геоцентрическая модель работала только при условии, что Марс вращается не вокруг какой-то звезды или планеты, а вокруг гипотетической точки, которая, в свою очередь, вращается вокруг Земли. Дентон пишет, они полагали, что Марс движется по круговой орбите, по так называемому эпициклу, центр которого, в свою очередь, движется по своей собственной орбите вокруг Земли. Концепция эпицикла была одной из основных в системе Птолемея. В ходе столетий, прошедших после выдвижения этой схемы, астрономы обнаружили и другие отклонения в движении планет, которые требовали уточнения традиционной геоцентрической модели. Чтобы объяснить все эти отклонения, астрономы строили новые и новые гипотетические эпициклы. Со временем эта теория подверглась ряду изменений и дополнений. В XVI веке сотрудник Коперника Доминико де Наварро заявил, что в природе просто не может существовать структура столь громоздкая и неточная, как современная ему система Птолемея. А сам Коперник писал, что доставшаяся ему по наследству астрономическая традиция, наконец, породила чудовище.
0: А как же это громоздкое чудовище могло вызывать у ученых доверие?
1: Вот что пишет на этот счет Майкл Дентон. Идея того, что Земля – это центр Вселенной, была настолько прочно укоренена в сознании ученых, что даже те астрономы, которые отдавали себе отчет в нереалистичности такой схемы, не пытались выдвинуть альтернативную теорию.
0: А почему вдруг доктор Дентон заговорил об астрономии в книге про эволюцию?
1: Строго говоря, глава о парадигмах посвящена психологии.
0: По-моему, вы просто шутите, но за этим наверняка кроется какой-то смысл. Пожалуйста, объясните.
1: Доктор Дентон говорит о том, что ученым свойственна психологическая инерция, которая мешает им своевременно менять парадигмы, даже когда новые факты говорят о том, что такие перемены необходимы. Он рассказывает о том, как медленно менялись парадигмы астрономии, чтобы пояснить свою интерпретацию парадигм теории эволюции. Средневековые астрономы затрачивали колоссальные усилия, чтобы найти оправдание геоцентрической модели, хотя модель эта давно перестала отражать реальные факты. Чтобы придать геоцентрической астрономии видимость логичности, они ввели понятие эпициклов. Они упорствовали, даже когда со временем им пришлось изобретать целые ряды эпициклов на основе ранее введенных эпициклов, чтобы как-то объяснить такие явления, как якобы попятное движение Марса.
0: И какое же соответствие средневековым эпициклам доктор Дентон обнаруживает в теории эволюции?
1: Майкл Дентон считает, что почти все сторонники преемственного развития природы пытаются на каком-то этапе объяснить существование многочисленных пробелов за счет гипотезы о неполноте данных.
0: То есть, когда у них нет доказательств какого-либо тезиса, они говорят, что мы еще многого не знаем, и что будущие открытия помогут ответить на эти вопросы.
1: Вот именно. А вы знаете, что значит априорное суждение?
0: Знаю. Это суждение, которое человек высказывает до экспериментальной проверки. Это всего лишь предположение.
1: Верно. Об этом и пишет Дентон. Гипотеза о неполноте данных родилась исключительно из априорной веры в преемственность природы. Она была изобретена прежде всего для того, чтобы оправдать эту веру вопреки самоочевидным свидетельствам скачкообразного развития природы.
0: То есть он считает, что гипотеза о неполноте данных была выдвинута для того, чтобы объяснить, почему ученые до сих пор не нашли преемственные ряды жизненных форм, которые гипотетически предсказывал Дарвин.
1: Да, они знали, что теория эта будет звучать убедительно только при наличии ископаемых недостающих звеньев. Они надеялись, что в будущем исследователи отыщут такие звенья, но вместо этого оказалось, что история ископаемых по-прежнему полна пробелов и разрывов между основными видами живой природы.
0: Они надеялись отыскать переходные формы функциональных органов, а вместо этого они обнаружили совершенно новые системы органов, внезапно возникающие в законченном и функционирующем виде.
1: Далее доктор Дентон пишет: классический пример важнейшего скачка, значение которого не только не уменьшается, но и постоянно увеличивается по мере накопления знаний, это разрыв между живой и неживой природой. В середине XIX века и даже еще в конце 40-х годов нашего вполне логичным казалось предположение, что такого абсолютного разрыва нет, что, возможно, имел место непрерывный ряд простых самовоспроизводящих систем, который привел к зарождению жизни из неживого вещества. Теперь же мы не только знаем, что разрыв между живой и неживой природой определенно существует, но и что это одна из самых непостижимых загадок природы.
0: Вы говорили сегодня, что чрезмерное доверие к парадигме влечет за собой психологическую инерцию, то есть нежелание расстаться с устаревшей моделью и перейти к созданию новой системы.
1: Да-да, от рассказа о том, как геоцентрическая модель тормозила развитие астрономии, доктор Дентон переходит к ситуации, более близкой нам по времени. В современной эволюционистской философии нетрудно найти несовместимые со здравым смыслом рассуждения, которые поразительно похожи на интеллектуальную гимнастику средневековых астрономов. Генетические программы высших организмов хранят в себе чуть не миллиард единиц информации в закодированной форме, несущих тысячи и тысячи сложнейших алгоритмов, которые контролируют, направляют и осуществляют рост и развитие миллиардов клеток, складывающихся в сложный организм. Для скептически настроенного человека гипотеза, по которой эти генетические программы возникли в результате стихийных процессов, звучит как оскорбление разума и логики. Дарвинисты же принимают эту теорию без каких бы то ни было оговорок. Вот вам сила парадигмы.
0: А какие именно рассуждения дарвинистов доктор Дентон называет интеллектуальной гимнастикой?
1: Среди прочего, он говорит о так называемой протоклетке. Некоторые биохимики выдвигают гипотезу о том, что существовала такая промежуточная форма, которая как раз могла бы оказаться звеном, связывающим неживое вещество и живую клетку.
0: Но пока что никто не знает, существовала ли такая протоклетка в действительности.
1: Нет, конечно, это чисто умозрительная концепция.
0: Стало быть, эти теоретики берут какую-то клетку, которая, возможно, никогда даже и не существовала, и объявляют, что как раз она играла роль промежуточной формы в переходе от неживой природы к живой.
1: Совершенно верно. Очень может быть, что такая протоклетка существует только в воображении биохимиков, которые построили эту гипотезу.
0: как эпициклы, которые строили средневековые астрономы.
1: Как эпициклы и как большинство недостающих звеньев всеобщей теории эволюции. Доктор Дентон говорит о том, как отреагировали некоторые ученые на недавние открытия, когда в осадочных горных породах, возраст которых составляет около 3,5 миллиардов лет, были обнаружены сине-зеленые водоросли. Это значит, что между образованием океанов и возникновением жизни прошло намного меньше времени, чем считалось раньше. По мнению ученых, за такой короткий промежуток водоросли не могли бы возникнуть в результате какого-то ни было реалистически вообразимого процесса. Дентон пишет: «Новые открытия подводят нас к выводу, что, возможно, простые формы жизни возникли сразу же после того, как вода на поверхности Земли остыла, и ее стало достаточно, чтобы обеспечить необходимые условия для их существования». К тому же исследования древнейших осадочных горных пород не дали никаких свидетельств, подтверждающих гипотезу первобытного бульона.
0: То есть у сторонников теории эволюции нет никаких доказательств гипотезы первобытного бульона.
1: Как нет доказательств и о существовании протоклетки и множества других промежуточных звеньев, играющих решающую роль в теории эволюции. Ныне покойный доктор Томпсон в свое время был директором Канадского института биологического контроля в Оттаве и почетным членом Британского королевского общества, этого английского эквивалента Академии наук. В 50-х годах, незадолго до столетнего юбилея книги Дарвина, доктор Томпсон писал: «Колоссальные научные изыскания Чарльза Дарвина и его непоколебимая вера в свою теорию, которую он хранил всю жизнь, вызывает у меня восхищение. Но я не считаю, что Дарвин доказал свою правоту. Поскольку к моменту издания «Происхождение видов» он не располагал сколько-нибудь значительным объемом экспериментальных данных, подтверждавших его теорию, он опирался на умозрительные аргументы. К сожалению, успех его книги породил у биологов непреодолимое пристрастие к умозрительным построениям, не поддающимся никакой экспериментальной проверке. Научные центры начали порождать потоки гипотетических объяснений, не связанных ни с какой реальностью. Так и возникли хрупкие башни гипотез, построенных на предшествующих гипотезах, в которых безнадежно перепутались факты и вымысел.
0: Я несколько раз ходила на лекции по общей теории эволюции. Каждый раз, когда лектор подходил к очередному пробелу в ряду ископаемых, он изобретал какой-нибудь гипотетический мостик и делал это очень убедительно. В результате у меня сложилось впечатление, что таких пробелов немного, и они не имеют особого значения.
1: Лекции по теории эволюции часто напоминают музейный скелет. На несколько грамм ископаемых костей налеплены килограммы штукатурки. Именно таково соотношение реальных фактов и гипотетических построений во всеобщей теории эволюции. Доктор Томпсон, доктор Дентон и многие другие ученые приходят к выводу, что основное содержание всеобщей теории эволюции составляет хрупкие башни гипотез, построенных на предыдущих гипотезах, в которых безнадежно перепутались факты и вымысел.
0: Знаете, я подумала сейчас, что для средневековых астрономов слово «эпицикл» было как бы магическим заклинанием. Как только им казалось, что в соответствии с геоцентрической моделью та или иная планета движется то вперед, то назад, они произносили это заклинание и полагали, что магический эпицикл вызывает явления, которых на самом деле в природе быть не могло.
1: Конечно, парадигма была важнее, чем факты. Но у биологов в 20 веке есть свое волшебное слово. Всякий раз, когда сторонники теории эволюции сталкиваются с отсутствием реальных доказательств, они говорят, что эволюция шла разумно и создавала новые формы жизни. Эволюция для них – это какой-то всеведущий творец. Иногда они даже пишут слова «эволюция» и «природа» с большой буквы, чтобы придать им некий личностный характер. И тогда попытка приписать эволюции нечто похожее на разум кажется вроде бы не такой абсурдной. Эволюция – это новое магическое заклинание.
0: Некоторые мои друзья говорят, что люди не принимают теорию эволюции только из-за своего консерватизма. Они просто не хотят видеть новые факты.
1: В связи с подобным аргументом Майкл Дентон приводит мнение ныне покойного ученого, известного зоолога, профессора Гарвардского университета Луи Агасси. Когда Агасси говорил, что дарвинистская концепция преемственного развития – это плод фантазии, он выступал как подлинный эмпирик. В данном случае как раз Дарвин со своей эволюцией отступал от фактов. Идея, будто порог априорного мышления ослепляет противников эволюции, это один из главных мифов биологии 20 века. Если кто-то здесь и слеп, то это ученые, занятые поисками призрака преемственности. Если эволюционисты и шли где-то по верному пути, их путь никак не был связан с реальными фактами из жизни природы. Доктор Дентон завершает свою книгу такими словами. В конечном счете, дарвиновская теория эволюции – не что иное, как великий космологический миф 20 века. Несмотря на престиж теории эволюции, несмотря на колоссальные интеллектуальные усилия, направленные на то, чтобы втиснуть живые системы в рамки дарвиновских категорий, природа отказывается идти в эту темницу. В конечном счете, мы по-прежнему мало что знаем о том, каким образом возникают новые формы жизни. А величайшие из тайн о происхождении новых форм жизни на Земле мы знаем сегодня, в общем, так же мало, как и в дни, когда Дарвин отправился в плавание на корабле «Бигл».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Вот, Сузы, после дней тревоги песнь избавления полилась. Недавно там, как зверь в берлоге, был укрощен жестокий князь. Потом был Пурим. У Есфири прибавилось сестер подруг, и стал у Мардахея шире единомышленников круг. Но лучшие друзья-подруги остались и на этот раз. В числе поддерживающих руки подвижникам в тяжелый час. Был Мардахей обрызган грязью, когда сидел у царских врат, а общники царю и князю сказали: «Вот наш лучший брат».

между небом и землею. Между небом и землею в Доме Божьем я живу, сердцем всем и всей душою, не во сне, а наяву. Через борьбу хаоса звуки сам живой Христос ведет. Его слово назиданья через страданья, ложь и муки впереди меня идет. И к блаженному свиданью в дом Отца меня влечет, где не будет уж страданья и напрасных горьких слез.

Не забудь своего назначения. Тебе, брат или сестра во Христе, посвящаю я стихотворение. Не берусь я читать наставления, но пишу лишь в любви, в простоте. Не забудь своего назначения. И трудись, пока ночь не настала. Дорожи каждым часом, мгновением. Помни, жатва бела, жнецов мало. Жизнь земную отдай для служения. Не забудь своего назначения. Бог и люди глядят на тебя. Совершай свое в мире хождение. Крест неся, свой смиренно, любя, в послушании Христу и в терпенье. Полагай душам к истине путь. Преклоняйся пред Богом в смирение. Никогда не забудь.

В храм Соломона в дни покоя шли прихожанин и левит, и там от холода и зноя надежно каждый был укрыт. Довольство чаша все полнее, мир, благодушие царят, как будто в липовой аллее разлит медовый аромат. Но надо духом не остынуть, с живою верой вдаль смотреть, когда наш путь через пустыню, Аскиния еще в шатре. Призванье верных, юных, сильных, среди колючек и песков, скрижали Божьи и светильник нести вперед в виду врагов.

Христос есть путь, к Нему все приходите, ведь на кресте за всех Он пострадал. По этому пути вы всех ведите, и тех, кто по другим путям блуждал. Христос есть истина, другой нет в мире, свободу обещает всем она. Лишь сбросить надо все оковы и кумиры, и с Богом быть свободным.

духовно слепым. О, жалкие слепцы, невидящие Бога! Во всех творениях Его вас к гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом. Но кто не верует в Его святого Сына, отдавшего за мир себя, в Его Христа, кто бытия причина, кто гибнущих зовет, любя. Прийти к Нему со всей своей нуждою, чтоб все болезни исцелить. Кто сам сказал: «Пришедших успокою», тех Бог не может искупить. Христос сказал: «Исследуйте Писанья, они все говорят о Мне. За нас терпел Он крестные страдания. Мы не подвластны сатане». Но все же должны мы бодрствовать, молиться, чтоб искушению не подпасть. Не хочет враг с потерей примириться и ждет лишь случая напасть. Как там, в стране Приорданской, в ту искушение злую ночь, когда в долине Гефсиманской Христос изведал злую мощь.

врага, но отразил молитвой все приступы его вполне. Став победителем в злой битве, пришел к своим, но те во сне подпали власти сатанинской и были им поражены, забыв заветы об единстве Христа, что соблюдать должны. Мы все позорно разбежались, его оставив одного. Во власть врагов злых с ним остались и стада малого его. Петр с Иоанном. Петр отрекся, лишь вспомнил, как запел петух, слова Христа и в скорбь облекся. Но светоч Божий не потух, и, выйдя прочь, он, горько плача, слезами покаяния смысл свой грех и полная отдача. Затем тому, кто грех простил. О, жалкие слепцы, невидящие Бога во всех деяниях Его! Вас к гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом.

Дезертиры и герои. Христос сказал: «Где двое или трое во имя Бога, посреди их я». Есть дезертиры веры, есть герои. Кто мы? Где мы, любезные друзья? Вот признаки духовных дезертиров. Всего боятся, сторонятся, спят, колеблются, ворчат, не ищут мира, и рай душевный превращают в ад. Как можем мы назвать того солдатом, кто не на фронте, а всегда в тылу, кто бросил в поле раненого брата, кто честного склонил к неправде, к злу? Нет у героев веры мыслей черных, их цель — спасать и всех вести Христу. Они просты, настойчивы, упорны. Они неправду видят за версту. Не таковы бесстрашные герои. Их место там, где не стихает бой. Окончен бой, они творят и строят, порой отважно, жертвуя собой. Они враги насилия, разделение, смирение — их главная черта. Они снесут в молчание глумление во имя света истины Христа. Они всегда у Бога на примете, Он их ведет, спасает, бережет. Пусть совесть неподкупная ответит: кто мы, друзья, какой взрастили плод?

Христос и смоковница. Христос вдали смоковницу заметил. Она имела славный, пышный вид. Ее листвой играл осенний ветер, и, думалось, листва плоды таит. Но ближе подойдя, он поднял ветку и не нашел ни одного плода. И, обратившись к ней, как к человеку, сказал: «Бесплодной будешь навсегда, и пусть никто отныне не вкушает твоих плодов», — раздался приговор. О притче этой люди рассуждают, и смысл ее рождает часто спор. Как много среди нас подобных этой смоковнице евангельской, пустой, на первый взгляд, по видимым предметам, и мы как будто обладаем полнотой. Но в книге Божьих откровений один для всех нас есть ответ. Мы все ничтожны перед Богом, и полноты Его еще в нас нет».

Решай, пока есть время, дабы не опоздать, достичь Христе спасенья и вечно не страдать. Спеши без замедления, зря время не теряй, грехов своих ты бремя Спасителю отдай. У ног Его найдешь ты прощение грехов, уверенность спасенья, свободу от оков. Я знаю, жизнь ты любишь и все, что жизнь дает, но кто Христа не примет, тот счастья не найдет. Отдай себя ты в руки Спасителю Христу, Он заплатил в страданиях спасения цену. Понес Он поруганья, насмешки от врагов, и на кресте страдая, за них пролил Он кровь. Он за тебя молился, чтоб ты к Нему пришел, в борении Он томился, чтоб в небо ты вошел.

Я надеюсь на Господа Бога, дорогие в Иисусе друзья, и я знаю, что эта надежда подкрепляет мне силы всегда. Я надеюсь на Господа Бога, как дитя на родного отца. И легка мне си жизни дорога, ибо я под защитой Творца. Я надеюсь на Господа Бога, Он мне мир и покой свой дает. И хоть есть в моей жизни тревога, Он отраду спасенье пошлет. Я надеюсь на Господа Бога, с Его силой врага не боюсь, на Его я вполне полагаюсь и к небесному царству стремлюсь. Я надеюсь на Господа Бога, руководит Он мною в беде, и хоть мрачно и темно порою, я в Его всемогущей руке. Я надеюсь на Господа Бога, что Он, друг мой, за мною придет, не оставит меня, не покинет, по обету собою возьмет.

Мне жаль теперь загубленную юность, что вся прошла в пороках и грехах. Почему, Господь, твою благую весть я не услышал в молодых летах? Как жаль теперь потерянные годы, они навек утекли, как вешние воды. О, если бы тебе я их отдал, ах, если бы тебя тогда познал! Теперь лишь жизнь всецело посвящаю, остаток дней слагаю у твоих ног, чтоб мной ты пользоваться мог, Господь мой, Царь мой Бог. Знаю, милость твоя не отвергает и любовь твоя не изгоняет. Ты властен старость оживить, можешь и теперь благословить.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«По дороге в небо». Этой осенью снова наш добрый друг и автор Иоганн Паульс отправился в свой отпуск в Омскую область и Казахстан. На благовестие. Сегодня мы публикуем его фоторепортаж из этой поездки. В Аполлоновке посетили выздоравливающего пресвитера Ивана Егоровича Янсена. Его отпустили врачи домой умирать. У него был запущенный рак внутренних органов с метастазами. Полтора месяца назад он плакал от боли, не мог лежать, не мог есть. Из 82 килограммов осталось 60. Приехал к нему брат Дикман и брат Иван Егорович. Изъявил желание, чтобы над ним совершили молитву по Иакову 5.14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Брат помолился над ним, через день боли прекратились. И так до сего дня появился аппетит. Брат Иван Егорович ходит на собрание, делает маленькую работу по дому. Мы радовались. После беседы и обоюдной радости поблагодарили Господа. Поездка была благотворной и Господом благословленной. Цель этой поездки – распространять попутно Евангелие, то есть везде, где стоишь или идешь, где покупаешь или заправляешься, где бываешь у врача или на почте, или еще где. Каждому встречному дать трактат или сказать слово, или пригласить в церковь. Так говорит Библия. «Блаженны вы, сеющие при всех водах». Хотелось бы призвать к этому всех верующих в Господа. Йоганн Паульс.

впервые в сестре. Остался один сынок. Недавно в нашей поместной церкви по улице Осипенко, 16, города Петропавловск, Казахстан, были гости из Германии. Когда я на служении читала свое стихотворение, они заинтересовались и спросили, печатаюсь ли я где. Когда узнали, что нет, дали мне 2 номера вашей газеты «Забытый алтарь». Мне она очень понравилась, и не только мне. У нас есть семейная молитвенная группа. Собираемся по пятницам в квартире Касаткиной Людмилы Петровны. Вот мы с ней и решили выписать вашу газету. Одной мне 30 евро не под силу. Я пенсионерка, 70 лет. Она инвалид по болезни, 55 лет. Вот мы вдвоем и решили сложиться и послать вам 30 евро. Пришлите, пожалуйста, нам номер вашего счета. Еще вы пишете про журнал «Сестра», но стоимость этого журнала не указана. Напишите, пожалуйста, сколько стоит этот журнал. Немного о себе. Я родилась в христианской семье. До войны отец был православный, часто выпивал, но на войне он стал истинным верующим. В детстве я читала папины стихи на служении, пела песенки, но в 10 лет тяжело заболела. После долгой, продолжительной болезни остались осложнения. Сильно упало зрение и слух. В 14 лет уехала учиться в Москву. Там, пока училась, посещала служение на Маловузовском. Папа мой был знаком с Каревым, Житковым, и меня с ними познакомил. Мне помогали материально, но я все принимала как должное, не благодарила Бога и не принимала его в свое сердце. После окончания фармацевтической школы меня направили в военный гарнизон в аптеку. Там познакомилась с солдатом. С ним после демобилизации уехала в Казахстан. Родилось 3 сыновей. Я больше жизни любила мужа и деток. Только теперь я поняла, что любила их больше Господа. В 1970 году Господь забрал у меня мужа, потом старшего сына, потом среднего. Остался у меня один сынок, Володя. В сентябре ему было 42 года. Он читает Библию, молится, как я когда-то, но Господа в сердце не принял еще. А 2 других сыночков у Господа. Андрей в 1997 году принял крещение, а Витя не успел, только покаялся. И с Андреем, и с Витей связано много слез и молитв о спасении их душ. И слава Богу, молитвы мои услышал Господь, как Он услышал молитвы моих родителей и привел меня к себе в 60 лет. 10 лет, как я служу моему Господу, и не перестаю благодарить за спасение, за Его голгофские страдания. Вся моя жизнь за эти 10 лет записана в стихотворениях. Я благодарна Господу за этот бесценный дар. Так легко и радостно становится на душе, когда выплеснутся на бумаге все думы и переживания. Посылаю вам несколько стихотворений. Валентина Пермякова, Казахстан.

Бывает. Бывает. Вдруг меркнет сознание. Молитва, как солнечный луч, зажжется в душе покаянием. О, как наш Спаситель могуч! Сквозь рваные раны проступят лучистые контуры звезд, и боль разотрется, как в ступе, и к жизни протянется мост. Я не одна, и прикоснется тишина к моей душе тепло и нежно. Природы звонкая струна умолкнет где-то безмятежно. Я не одна, я не одна. Спаситель знает мои строки. Он не оставит никогда меня на волю бурь жестоких. Его кимвал своей струной всегда утешит одиноких. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем ниже склоняю пред ним я главу, и мысли моих быстроногую конницу смирением, кротостью тихо ловлю, чтоб конница мысли меня не умчала в широкий, сверкающий гибнущий мир. Закроюсь от бездны, Христа покрывала, да будет Спаситель мне дорог и мил. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем тверже я верю в подвиг Его, тем чаще внимаю укором я совести, ведь в свете Иисуса не скрыть ничего, не скрыть помышления от взоров Христовых, а мысли летают, ой, как далеко. Но я со смирением кротким готова принять исцеляющую душу укор.

Говорят обо мне разное. Мне 67 лет, живу я в городе Нортхайм. Я читала Библию, Слово Божие, но для меня она была закрыта. Я ничего не понимала. В католической церкви я не находила покоя для души своей. Однажды была проповедь, и я, стоя на коленях, в сердце своем говорила: «Ты создала эту землю, людей, и что наполняет ее? В своем сердце и разуме я славила Иисуса. Вдруг настала такая тишина. Никого я не слышала. Не слышала молитвы окружающих, а услышала громкий голос: «Славы моей никому не дам». В сердце я почувствовала такую радость и легкость, необычное блаженство. Позже нашла церковь живого Бога. Библия стала для меня понятной и любимой. Я так люблю читать Слово Божие. Господи, разное говорят про меня. Ты баптистка, что за секта твоя? Я твердо верю, ты любовь и сила, и крепость моя. Ты прощаешь и исцеляешь меня. В моем сердце уверена я, ты живой для меня. Эту тайну ты открыл для меня, славы моей никому не отдам. Твой голос своими ушами услышала я. Библия, Слово Божие твое, дает уверенность мне. Я верю словам твоим, как верю тебе. И как хочу я служить для тебя,

те же вопросы. Хочу сердечно поблагодарить за замечательную книгу стихов «Любови бледных». Читая о Боге в стихах, я часто удивлялась, и глаза наполнялись слезами. Особенно хочу сказать о стихотворении «Любовь бледных» стихово творение. Удивление мое было велико. Словно Господь ставит нам одни и те же вопросы, на которые каждый отвечает по-своему, в зависимости от состояния души, наших познаний. И у меня есть строчки, в которых почти же те слова, во всяком случае, очень созвучные. «Чудо сотворением» — мое стихов плетение, я хочу назвать, потому что не было и на свете не жило, но вот пришло рожать. Божие творение — мое стихотворение, иначе не сказать. Без его участия, без любви зачатия не могла б написать. Мария Дудар.

«Живем мы с миссией». Это пишет Лидия из эстонского города Раквери. Сообщаю, что журнал «Сестра» мною получен, за который сердечно благодарю. Только сразу не могла ответить, так как был у меня ремонт, а после заболела гриппом и бронхит обострился. Самочувствие до сих пор нездоровое. У нас осень вступила в свои права. Зима, думаю, будет морозная и продолжительная. Ну а теперь немного о себе. Живу с кошечкой Миссии. Она очень пугливая, так как в прошлом году была дикой. Но мышей умело ловит. Даже в городе кроты убежали. У меня есть маленький огородик с кустами смородины и крыжовника. В собрании хожу постоянно по воскресеньям. Состою членом баптистской общины, которая теперь именуется «Свободная». Лидия Петриенко, Эстланд.

после 10 лет. Вот и еще прошел один год со своими плохими и хорошими днями. Когда читаю о чужих судьбах и исповедания, то мои личные проблемы кажутся мне мелкими, и жизнь идет дальше. Хорошо, когда есть где душевную поддержку брать. Младшая дочь не умеет по-русски читать. Так я ей читаю, и она с удовольствием слушает. 14 октября она приняла крещение после моих 10 лет молений. Хочу и на этот год выписать забытый алтарь и сестру. Лариса Шефер.

0: Невыдуманные рассказы. На чужой земле. Светлана Тимохина. Осознание своей исключительности, непохожести на других пришло к Стасе еще в детстве. Правда, тогда ее называли Настей. Она часто слышала в свой адрес восхищенные возгласы взрослых. «Какая красивая малышка! А какая умница! Скорее всего, у нее блестящее будущее!» Жили они тогда в большом южном городе, где люди особенно эмоциональны. С самого детства Настя была почти полностью предоставлена самой себе. Почти сразу после ее рождения родители по инициативе Лидии, матери Насти, развелись. Отец, высокий военный чин, выпросив новое назначение, уехал в далекий восточный город. Залечить сердечную рану он решил немедленным вторым браком, о чем вскоре с торжеством сообщил бывшей жене. Но Лидия, красивая, эффектная женщина, особенно не огорчилась этим известием. Освободившись от брачных уз, она начала разгульную жизнь. Меняя наряды, цвет волос и поклонников, она совсем не заботилась о дочери, сдав ее на воспитание своей старшей сестре Лоре, у которой был взрослый сын. Настя очень полюбила мягкую, добрую маму Лору, как она стала называть свою тетю. В обществе сверстников Настя была неизменным лидером. Мальчишки уважали и побаивались ее, а девочки завидовали. Ее внешность, острый ум, особая обаятельность привлекали к ней людей всех возрастов. Среднюю школу Настя закончила на отлично. Легко поступила в трудный, престижный экономический институт. Именно тогда она сменила имя Настя на Стасю, оставаясь по-прежнему Анастасией. Вокруг было много Насть, а ей хотелось и именем подчеркнуть свою исключительность. При знакомствах она охотно рассказывала, что ее назвали так в честь известной кинозвезды Анастасии Кински. Институт она закончила блестяще, несмотря на то, что много времени отдавала развлечениям. Преподаватели восхищались незаурядными способностями Стаи, ее умением все схватывать на лету. После окончания института ее пригласили в аспирантуру. Диссертацию она защищала в Москве. К тому времени ее статьи по экономике публиковались в серьезных изданиях и вызывали одобрительный отклик у известных специалистов в этой области. Когда молодая кандидат экономических наук возвращалась в родной южный город, в аэропорту ее встречала Лидия с огромным букетом роз. «Настенька, прости меня, я очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Мне без тебя очень-очень плохо». Сердце у Стаси было мягкое, и она приняла решение со свойственной ей стремительностью. Обняв мать, прошептала ей в ухо: «Хорошо, успокойся. Я переезжаю к тебе, только не называй меня больше Настей. И еще, маму Лору я не оставлю совсем. Это было бы свинством с моей стороны. Буду иногда ночевать у нее». С восторгом, глядя на свою красивую дочь, счастливая и заплаканная Лидия приняла все ее условия. Но совместная жизнь не складывалась. Мать продолжала менять мужей и, несмотря на запреты Стаси, приводила их в дом, что вело впоследствии к ссорам и скандалам. После защиты диссертации Стася устроилась на престижную работу. Руководила отделом экономики в правительственных структурах. У нее появились влиятельные друзья. Было несколько предложений выйти замуж от высокопоставленных чиновников, но она всем отказывала, считая, что все это не то, не то, ведь она достойна гораздо лучшего. Несмотря на то, что Стасей продолжали восхищаться друзья и сотрудники, а ее успехи превосходили самые высокие ожидания, сама она почему-то начала вдруг тосковать и терять вкус к той жизни, которую до сих пор высоко ценила. Все перестало радовать ее. В сердце поселилась какая-то необъяснимая тревога, как будто точащая ее изнутри день и ночь. Стася даже аппетита лишилась, а на работе иногда терялась в поисках нужного решения по какому-то вопросу, чего раньше никогда с ней не случалось. А тут вдруг мать задумала переезжать вместе с ней в Израиль на ПМЖ – постоянное место жительства. Стася поначалу была категорически против. «Ты еврейка, вот ты и уезжай, а я по отцу белоруска». Мать объясняла, что в Израиле национальность для иммигрантов определяется по материнской линии. Всячески старалась уговорить Стасю согласиться на переезд, ссылаясь на то, что и мама Лора уже переехала туда. «Все равно не поеду», — упрямилась дочь. «Что мне там на чужбине делать? Здесь у меня работа, друзья». Лидия начала оформлять документы для переезда, и Стася сдалась. Хоть они с матерью и ссорились, а все-таки родная кровь. Ей и подумать было страшно, что они разлучатся. На земле обетованной устроились для начала неплохо. Получили временное жилье. Лидии назначили хорошую пенсию по возрасту. А Стася, сдав экзамены и подтвердив свое ученое звание, в поисках работы встала на учет в центре занятости с гарантированной выплатой ежемесячного денежного пособия. Одно плохо. С местным языком возникли трудности. Английский знала почти в совершенстве. Но вот иврит ей никак не давался. А без этого о хорошей работе нечего было и мечтать. После переезда в Израиль тоска и беспокойство в ее сердце усилились. Раздражало, что мать и другие знакомые, переехавшие сюда, вполне довольны хорошей дешевой едой и теплым климатом. «Ну что тебе еще надо?» – удивлялась Лидия. «Дома мы с тобой хорошо зарабатывали, но при этом даже бананы не всегда могли себе позволить. А здесь кушай сколько хочешь, купайся в море и работать совсем не обязательно». «Ты что, животное?» – со злостью спросила Стася, резко сдувая с запотевшего лба густую челку. «Тебе что, кроме еды, ничего больше не нужно?» Мать не обижалась, улыбалась, продолжала с наслаждением есть крупную клубнику, доставая ягоды из стоящей перед ней большой тарелки. «Стасенька, успокойся, ты просто пока скучаешь без своих прежних друзей, без своей руководящей работы. Все будет хорошо, вот увидишь». Но через короткое время мать вдруг почувствовала себя нездоровой. После обследования у нее обнаружили тяжелую болезнь. Потребовалась срочная операция, которая прошла как будто успешно. Но через 2 недели Лидия умерла, мучаясь от страшных, непроходящих болей. Стася и не подозревала, что это будет так тяжело – остаться одной, без матери. Кроме того, теперь она должна была жить только на свое небольшое пособие. Пришлось найти квартирку похуже. Но больше всего она терзалась от того, что мать ушла от нее неожиданно, быстро. «Я не дала ей никакого тепла», — вдруг осознала она, вспомнив свои бесконечные ссоры с матерью. Ее сильно мучила совесть, сердце не успокаивали даже воспоминания о неблагодивных поступках Лидии. Отдушиной были поездки в соседний городок к маме Лоре, которая переехала в Израиль с семьей на год раньше Стаси. Но через несколько месяцев после смерти матери заболела и мама Лора, а вскоре умерла и она, неожиданно для всех родственников и друзей. «Страна, где все умирают», — с раздражением думала о чужбине Стася, возвращаясь домой после похорон мамы Лоры. Как бы ей хотелось вернуться на родину или переехать куда угодно, только бы не оставаться в этой ненавистной ей стране. Ей казалось, что причина всех ее неудач – переезд в Израиль. Но изменить что-то она была не в силах из-за отсутствия необходимых для этого средств. Однажды Стася получила очередное письмо от своей давней подруги Юли. Она сообщила, что стала верующей, что ее жизнь очень изменилась после того, как она приняла Иисуса Христа в свое сердце. «Не буду даже отвечать ей», — со злостью подумала Стася, отбросив прочитанное письмо. «Одна подруга осталась у меня, и та стала религиозным фанатиком». Но старое крепкое чувство привязанности к Юле и любопытство к ее новой жизни взяли верх, и она написала ответное письмо, полное язвительных насмешек и упреков. Однако Юлю, похоже, совсем не задел резкий тон Стасиного письма. Не отвечая на ее колкости, подруга с любовью рассказывала о своих новых верующих друзьях, о желании жить и трудиться для Бога, которого полюбила всем сердцем. С искренним участием она интересовалась подробностями жизни Стаси. В конце письма Юля просила прощения за все, чем когда-то могла обидеть Стасю, и сообщила, что постоянно молится о ней. Ее как будто подменили, растерянно думала Стася, вспоминая гордый, заносчивый характер подруги и их прежние веселые денечки. Задумавшись о своей жизни, она вспомнила случаи, когда совершала плохие поступки по отношению к Юле. Но просить у нее прощения она не собиралась. Вот еще унижаться перед ней. Кстати, она моложе меня на 3 года. К тому же все это было очень давно, успокаивала себя Стася. Но совесть продолжала тревожить ее с новой силой. Зная, что Юля не может устроиться на работу, ухаживая за больной матерью и, видимо, испытывает большие материальные затруднения, она решила помочь ей. В очередном письме Стася сообщила Юле, что начала участвовать в одной распространенной игре и, проанализировав все варианты, надеется в скором времени выиграть 1 000 000 долларов. Третью часть которого она намерена выслать Юле. Подруга ответила, что благодарна Стасе за ее желание помочь ей. Но даже в случае крупного выигрыша она не примет ни гроша из этих нечистых денег. Юля посоветовала Стасе оставить игру, так как это наносит вред ее душе. И лучше начать серьезное чтение Библии для того, чтобы найти путь спасения. Недовольная этим ответом, Стася какое-то время не писала подруге, но потом заскучала по ее теплым дружеским письмам, полным любви и понимания. Переписка продолжалась. По совету Юли Стася начала читать Новый Завет. Ей нравилось описание чудес, который совершал Иисус Христос, исцеляя больных, воскрешая мертвых, спокойно проходя посреди толпы, грозящей убить его. Но ее смущали и даже вызывали недовольство проявления кротости и смирения в поступках Спасителя. Она никак не могла понять, почему он взялся мыть ноги своим ученикам. Великий Бог, сотворивший небо и землю, так унижал себя перед своим творением. Несогласная с таким поведением Христа, рассерженная Стася на время даже откладывала Библию. Сама она всегда желала быть заметной и почитаемой всеми. Ей казалось, что она на вершине счастья, когда ею восхищались и любовались. Сейчас она задумалась, может быть, все это ей только казалось, ведь она утратила внутренний покой еще тогда, когда все складывалось как нельзя лучше. Возможно, причина ее постоянных депрессий связана не с переездом в Израиль. Но тогда в чем она? В одном из писем Юля объяснила ей, что душа человека создана для того, чтобы быть наполненной Богом, жить им и с ним. Ничем другим она не удовлетворится. Если человек не желает обращаться к Богу, душа его томится, вздыхает и тоскует до тех пор, пока не перейдет в вечность, в вечную мучительную разлуку со своим Творцом. Впервые Стасе захотелось заговорить с этим неведомым Богом, и она робко спросила, закрыв глаза, «Что мешает мне понимать тебя?» Ответом ей была тишина. Не открывая глаз, она вспоминала свои ссоры с мамой, свои злобные выпады в письмах к Юле, свои постоянные насмешки над окружающими, свое неудовлетворенное желание везде и всегда быть в центре всеобщего внимания. Вдруг очень быстро Стася ощутила собственное духовное уродство, как бы выйдя из себя, увидела себя со стороны и ужаснулась. Открыв глаза, она резко повернула голову к стене, где висел ее автопортрет. Красивое лицо с насмешливым, высокомерным взглядом, в тонких, изящных пальцах, длинная сигарета. Ей показалось, что над ее фотографией возникла надпись. Слово, написанное на стене огромными, слегка колеблющимися блестящими буквами «Гордость». Это слово заняло почти всю стену и даже наползало на потолок. Оно как бы нависло над Стасей, готовое упасть, придавить ее своей тяжестью. Страха у нее не было. Напротив, осознав, что это слово есть Божий ответ на ее вопрос к нему, она поняла, что Бог заговорил к ней и внутренне напрягалась, ожидая и желая его слышать. Но он молчал. И тогда Стася поняла, что показавшееся ей слово на стене обозначает ее настоящую сущность и является стеной, разделяющей ее с Богом. Испугавшись, что Бог уйдет, так и не открыв ей самого важного, она опять обратилась к нему и, низко опустив голову, прошептала: «Господи, не уходи! Я не хочу быть гордой!» Стася подняла голову и медленно встала с колен и, подойдя к фотопортрету, сняла его с гвоздика. Потом взяла ножницы и с трудом вытянула гвоздик из стенки. Но тяжесть на сердце не проходила. Стася опять опустилась на колени и заговорила с тем, присутствие которого ощущала так близко. «Господи, я всю жизнь считала себя лучше всех. Я желала, чтобы люди восхищались моей красотой и незаурядностью. Многие высоко ценили мои достоинства. Но почему в конце концов я погрузилась в эту непроходящую тоску? Если бы не письма Юли, меня бы давно бы уже не было на этой скучной земле. Прости меня за все. Ты, который остановил меня на самом краю пропасти. Ты, Боже, я знаю теперь, освободишь меня от этой злобы, которая живет во мне. Господи, научи меня мыть ноги другим». Когда Юля начала читать очередное письмо от своей подруги Стаси из далекого Израиля, в ее глазах заискрились слезы радости. «Юленька,
1: от кого письмо?» — спросила, увидев синий конверт на столе, вошедшая в комнату мать. «Из Израиля, мама, от Стаси». Не отрывая от чтения, взволнованно проговорила Юля и затем, подняв заплаканное сияющее лицо, с торжеством добавила: «От моей дорогой сестры в Господе». Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

из города Майкопа нас сослали в село Дарбитовка Ставропольского края, а спустя полгода нас сослали на Урал, в Верхотурский район. Из Верхотурья нас на подводах перевезли вниз по реке Туре, в село Тренихино и поселили в глубокой тайге в двух бараках. На пути следования местные жители относились к нам строго, не разговаривали, так как были настроены. Один человек, познакомившись с нами, предложил, чтобы сестру Нину оставили у него в доме. Она хорошая портниха. Родители так и сделали, и в этом была забота Отца Небесного. В питании было очень плохо. А мы такого бедствия не имели. В ночь мы уходили в то село, и жители нам давали хлеб и овощи за труд Нины. Ее очень уважали и любили. Я был небольшим мальчиком, но доставка продуктов, питание лежало на мне, что я и делал. Зимой 1932 года тяжело заболел отец. Выйдя утром рано из дому, мы с ним только к вечеру пришли в больницу, в деревню Меркушино. Температура у него была 41 градус. Его положили на койку. Он помолился за всю семью и отпустил меня в тайгу ночью, так как ночевать меня никто не пустил. Он говорил: «Иди, не бойся, Господь сохранит тебя». Когда я вышел из деревни, наступила ночь. Мне было страшно идти в тайгу ночью зимой. Я долго шел, но все же не заблудился. Сердечко мое трепетало. Помню, часто бежал и пел псалмы. Дома меня ожидали и были рады, что я жив, хотя все скорбели о том, что отец не пришел. Мама пригласила нас к молитве, и мы каждый сказал свою нужду, возлагая всю надежду на Него, нашего Господа. В 1933 году нас переселили в город Нижний Тагил. Мы искали христиан-баптистов и евангельских. Жители этого города удивлялись, что за вера. Никогда они подобного не слышали. Все же две семьи нашлись. Это Савины и Шкабара. Они подтвердили, что евангельской вести в этом городе не знают. Позже из числа ссыльных еще нашлись христианские семьи. В 1934 по 1935 года летом я пас стадо коз до 70 голов. Однажды отец пришел в лес, где я пас стадо коз, и принес мне скрипку. Вот так стадо паслось в лесу, а я на поляне учился играть духовные песни.

1936 году я окончил семилетку. 14-летним подростком я сразу же поступил на работу на Уралзатонзавод. Несмотря на сильные гонения, христиане стремились не прекращать общение. Собрания периодически проходили в нашей квартире, летом в лесах. Однажды летом в 1940 году на молитвенном собрании присутствовало много гостей. Я особенно чувствовал пробуждение Господу. Сердце жаждало жизни. Я любил пение и сам пел, любил читать Евангелие и беседовать с братьями, желая познать истину. Часто, оставаясь в доме Савиных, под физгармонию разучивали и пели псалмы. Присутствие Божие ощущалось в молитвах, которых так жаждало мое сердце. Господь призывал обратиться к Нему. В июле месяце 1940 года я обратился к Господу, прося Его милости и помощи. Кровь Спасителя очищала меня от всех пороков жизни. Радостью и ликованием наполнилось мое сердце, получив от Господа возрождение и запечатление Духом Святым. Сердце жаждало всем сказать о Боге. Я старался встретиться с теми, кого я знал, как детей верующих родителей, и им передать свою радость. Я желал иметь юных друзей во Христе. 30 августа 1940 года рано утром в присутствии 6 братьев мне было преподано святое водное крещение. Совершал его брат из евангельских ИПА во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я был очень рад, что стал членом церкви. 24 февраля 1945 года в 4 часа у себя в квартире я был арестован. Отец лежал тяжело больной. Тимофей находился в армии. Был произведен обыск. Взята была фотография молодежи и тетрадь с моими стихотворениями. В присутствии 2 сотрудников органов я вместе с отцом и мамой помолился Господу. Следствие велось в городе Свердловске, во внутренней тюрьме. Строгость была необычайной. Обвинялся я, как и многие верующие, в антисоветской агитации. Сущность же вопросов сводилась к тому, где и когда проводились собрания, сколько было всех молодежи, кто старший и тому подобное. Я сразу же ответил, что я верующий и на указания и другие вопросы отвечать не буду. За это меня дважды побивали. Первый раз следователь бил резиновой плетью по спине. Боль была неимоверной. Я не проронил ни слова. Вся надежда моя и упование было на Него. Я желал все перетерпеть. Когда меня привели в камеру, то товарищи-узники успели меня подхватить, так как я не в силах был стоять на ногах. Осмотрев меня, они ужаснулись. Нательная рубашка прилипла к спине. Спина была в кровавых потеках и синяках. Арестанты подняли возмущение. Тогда меня перевели в одиночку. В камере я постоянно коленопреклоненно молился. Через 2 недели меня вторично бил следователь. 3 ударил чем-то по голове, так что я оказался лежащим на полу. Но благодарение Богу, что Он дал мне силы, я понимал, что такое таинство церкви, что значит любовь Христа, отдавшего жизнь свою за друзей своих и за грешников, к
как я.

И в этом огне испытаний Бог меня плавил, даровал мне терпение. Когда в 1947 году в лагере я имел свидание с мамой и Тимофеем, то она рассказала, что вскоре после моего ареста больного отца в сопровождении медработника увезли в Свердловск на допрос. Он просил сказать ему, здоров ли его сын. Ему ответили, «Ты погубил сына. Он, кроме Бога, никого не хочет знать и все молится». По возвращении отца мы с ним благодарили Господа и просили, чтобы он хранил тебя в вере. Без суда в мае месяце 1945 года я был этапирован в Ивдель-лагерь на севере Урала. 3 августа того же года мне объявили приговор 5 лет за принадлежание к группе евангельских христиан-баптистов. Это дословное обвинение. Здоровье мое было плохое. В 23 года я стал совершенно нетрудоспособным инвалидом. В сентябре 1945 года я получил письмо из дома. Отец умер с молитвой за всех детей на устах. Бог мой надзирал надо мной. В последующее время здоровье мое стало улучшаться, и начальство лагеря назначило меня работать бухгалтером по специальности. На этой должности я проработал до конца срока. В ноябре 1949 года из лагеря я по тюрьмам был этапирован в Красноярск. Оттуда самолетом в декабре был отправлен на север, в поселок Брянка, расположенный на реке Большой Пит. Здесь объявили, что теперь мы свободны, находимся на вечном поселении, но под надзором. Нам разрешили жениться, либо вызывать семьи, приобретать дома и тому подобное. Выезд из поселка был запрещен, и 3 раза в месяц мы были обязаны являться для отметки. Устроившись на работу, я трудился старшим бухгалтером. Работы было много, начальство за труд уважало и доверяло ответственные участки. Бог являл мне милость и, как сыну, на путях жизни выходил навстречу во всех нуждах жизни моей.

Тагиля в письме сообщил ей, что в Армавире находится моя мама. Через 2 месяца получил от нее ответ. Помолившись Господу, внимательно все рассудив, на ваш брак я даю согласие. Об этом сообщила твоей маме, чтобы она к весне приехала ко мне, выслав ей 100 рублей, а тогда вместе приедем к тебе. Продолжение следует.

Долиной плача. Слова и музыка Захарова. Долиной плача и скорби иду я. Изранены ноги, нет силы идти. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни и тьму на пути. Колючками тернии изорвано платье, усталое сердце, и нет силы в груди. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиной этой и подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. За ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Долиною плача и скорби иду я, изведавши горе, скиталец земли. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали.

Резонанс в палате обреченных. Услышанная просьба. Дорогие друзья, после публикации рассказа о своей жизни нашей читательницы, не писательницы, Веры Цинковской в палате обреченных, мы еще раз убедились, какая у нас замечательная семья. Все мы соединены Христом, Его любовью, Его состраданием к нам, Его заботой о нас. Иначе как можно объяснить тот поток писем, что хлынул в ответ на такую маленькую просьбу нашей сестры Виры? Она просто пожалела, что у нее нет того стихотворения, которое она слышала еще в детстве на своем первом христианском собрании. Того стихотворения, которое побудило ее маму к покаянию в далеком послевоенном году. Часть откликов мы сразу же отослали сестре Вире. Было стихотворение даже на немецком языке. А вот выдержки из оставшихся писем решили напечатать. Послушайте, как по-разному, но как едино, тепло и сердечно говорят с незнакомой сестрой и с вами, наши дорогие неписатели. После публикации и эти письма мы отправим сестре Вире.

Это судьба на странице 24 забытого алтаря. Там просят стих, который девочка читала, а у нас есть кассета, где эта песня вся записана, и я решила ее списать и вам послать. Конечно, я неграмотная, всего 2 класса по-русски учила, а потом нас выслали в Казахстан, в Кокчетавскую область, Красноармейский район, село Октябрьское. И больше не пришлось учиться, а только помогать маме. Потому что у нас умер отец в 41-м году, а нас было 5 детей. И я самая старшая, мне было 10 лет, а меньшей девочке 8 месяцев. И осенью 5 ноября нас выслали в Казахстан. Мы жили в Северном Кавказе, в Калмыкии. Когда я читала, без слез не могла прочитать. Вот и решила вам эту песню послать. Извините, я очень плохо могу писать. Да, мне уже и 75 лет, и руки уже трясутся. Мы уже 12 лет в Германии живем. У нас 10 внуков и 10 правнуков. И 4 деток, старшие сыны, младшие дочки. В этом году моему мужу будет 78 лет. Так что я понемногу выучилась писать. В собрании баптистов мы еще в России ходили, а здесь мы едем 25 километров тоже в баптистское собрание. И еще я ищу двоюродного брата Зеверт Эвальда. Он жил в Кустанайской области и в Кустанайском районе. А вот село не знаю. То ли Надеждовка, то ли еще как. Село было большое. Там было 6 улиц. И он нам говорил, что его называют Второй Берлин. Там немцы жили. Дай Бог этой девочке эту песню узнать. Песню прилагаю. Линда Вунг.

Небесный поезд. Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе проходит крошка. Здесь свободней. Смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может, 6. Узелок при ней, оттуда ушко, бархатное, заячье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями, хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди ж скорей на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он берет билеты, проверяет. Их купе кончается вагон. Детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом. Едут с ней отец ее или мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна, на небо, еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее. С чего начать? Разговор с ребенком о билете сел с ней рядом, начал говорить. Девочка и взрослые, и дети за проезд всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный. За меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песню про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не смогла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. В этом поезде места без платы. Здесь билеты, дядя, не нужны. Могут ехать бедные и богатые. Только верить Господу должны. «Вы со мной хотите в небо, дядя?» Вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде приняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Слушал ревизор и пассажиры. Каждый был внимателен и тих. Поняли, что детскими устами говорил к их душам сам Христос. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, с заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Ты, дитя, туда поедешь позже, а теперь придется нам сойти». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывает эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса. С любовью, сестра Нина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Внимание! В эфире радиопрограмма «Новая жизнь».

помните, как говорил о одиночестве Михаил Юрьевич Лермонтов? Выхожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дрожали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея темный дуб.

0: А так говорил Георгий Адамович много лет спустя.
1: Невыносимы становятся сумерки, невыносимые вечера. Где вы, мои опоздавшие спутники? Где вы, друзья? Отзовитесь, пора. Без колебаний навстречу опасности, без колебаний забытья, под угасающим факелом ясности, будто на праздник пойдем, друзья, под угасающим факелом нежности. Только бы раньше не неметь, с полным сознанием безнадежности, с полной готовностью умереть. И Зинаида Гиппиус тоже писала стихи, писала их как бы в бреду одиночества.
0: На сердце непонятная тревога, предчувствие непонятный бред, гляжу вперед, и так темна дорога, что, кажется, совсем дороги нет. Но словом прикоснуться не умею к живущему во мне и в тишине. Я даже чувствовать его не смею. Оно как сон, оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога, она томительней день ото дня. Это скорбь, что ныне у порога, вся эта скорбь не только для меня.
1: И вот что интересно. Лермонтов, Адамович, Гиппиус не слыли среди своих современников людьми грустными, скучными. Наоборот, на людях они всегда улыбались, много шутили.
0: И лишь только стихи по-настоящему говорят о том, что происходило у них в душе и что было маской в их жизни. Впрочем, это показательно не только для поэтов, а для всех людей.
1: Одиночество, одиночество, одиночество. Господи, Господи, вокруг столько жестокости, а я один в этом огромном мире.

0: Вспоминаю ночь в России. Я был в компании с одним парнем, который больше всех шутил. Особенно мне запомнился анекдот о артисте цирка, который из-под купола цирка бросается вниз головой на чугунную плиту. Зрители бешено аплодируют, требуют повторения трюка. Артист три раза повторяет свой номер на бис, но в четвертый раз сделать это не соглашается. «Почему?» – кричит разъяренный директор цирка. Артист отвечает: «Да потому что больно». Все в компании смеялись. Я вышел на балкон. За мной вышел этот парень.
1: «А знаете, почему я все время шучу? Да потому что я, если перестану шутить, то повешусь. Да, повешусь».
0: Вокруг была ночь. За облаками латуна просвечивалась луна, и звезды, широко раскрыв свои серебряные глаза, казалось, внимательно слушали нас.
1: Да-да, я, как и все, хотел стать счастливым. Окончил институт, стал молодым ученым. Еще в институте я женился на чудесной девушке. О, если бы вы знали, как мы любили друг друга. У нас родилась дочь, мы ей дали имя из сказки — Аленушка. Несколько лет я упорно работал в научно-исследовательском институте. Но результаты были незаметны, зарплата почти не повышалась. Новое слово сказать в науке я не смог. А другие люди вокруг меня добивались успехов, их повышали в должностях, о них говорили. Это вызывало во мне зависть и даже злобу к ним. Однажды, на новогоднем вечере, я встретил молодую женщину. Мне сказали, что она дочь заместителя министра, и тогда я обратил на нее более пристальное внимание. Честолюбие, зависть толкали меня к ней. И несмотря на то, что она совсем мне не нравилась, а я стал за ней ухаживать. Ну что ж, короче говоря, я оставил свою жену и дочку и женился на этой чужой мне женщине. Да, да, все оправдалось, все мои расчеты оправдались. Ее папаша помог мне получить должность начальника лаборатории. Но пришлось за это уплатить высокую цену, очень высокую. Я остался в мире один. Сейчас я готов все отдать за слова моей дочки.
2: Папочка, это ты? Я тебя так долго ждала. Я тебя так люблю, если бы ты только знал это.
1: Или за слова моей любимой.
3: Ты сделал большую ошибку. Ты причинил мне много горя. Но я прощаю тебя, потому что люблю.
1: Но эти слова никто мне не говорит. Я готова дать все. Свою роскошную квартиру, дачу, зарплату. Лишь бы заглянуть в глаза моей Аленушки. Лишь бы почувствовать на своих плечах руки любимой. Но, наверное, это уже никогда не вернется. Никогда. Я брожу один по городу. Я шучу и смеюсь в компаниях. Но я так несчастен и одинок.
3: Чувство одиночества возникает у людей по разным причинам жизни. В Нью-Йорке, на центральной улице Манхэттена, часто сидит пожилой негр и наигрывает на саксофоне старинные блюзы. На его груди много орденских колодок. Его мелодии и его лицо всегда очень грустные. Однажды мы разговаривали с ним.
0: О, мои друзья! Уже давно одиночество, как черная птица, поселилось в моей душе. Я воевал с нацистами, освобождал вместе с русскими Европу. Когда мы высаживались в Нормандии, нацистские пулеметчики расстреляли весь наш взвод. Я один остался в живых. Один. А нас было так много. Мы были такие разные. Мы были белые и черные. Мы были веселые и грустные. Но уже никого нет. Я остался один. С тех пор мое настоящее будущее стало моим прошлым. Мне часто снятся мои убитые товарищи, и я играю для них, только для них. Особенно часто я вспоминаю веселого парня Боба из Кентаки. Он мне всегда кричал: «Эй, Джо, скоро мы будем в Европе и женимся на двух хорошеньких француженках!» Но он получил взамен 10 пуль в живот, а моей спутницей навсегда стала мадам одиночество.
3: Да. Одиноким можно быть везде. В России, в Америке, во всем мире. Для одиночества не нужно иметь виз и паспортов. Оно переходит границу и попадает в наши сердца. Но когда-то люди не были одинокими, потому что у них была связь с Богом.
1: Но мы ушли от Бога и потому стали одинокими.
3: И, конечно, первыми испытали чувство одиночества Адам и Ева.
1: А сейчас мы все стали Адамами и Евами, потерявшими Бога и ставшими одинокими.
3: Часто кажется, что все потеряно, что эта связь потеряна навсегда, а потому ты навсегда останешься одиноким.
1: Ведь даже самый близкий человек не может понять одиночество нашей души.
3: Это может понять только Бог.
1: К счастью, большому счастью, Бог пожалел нас. Пожалел нас, непослушное творение своих рук, и дал нам для спасения своего Сына, Иисуса Христа, Бога любви.
3: Дал, чтобы появилась единственная возможность вернуться к Богу и перестать испытывать страшное, всеубивающее чувство одиночества.
1: А вернуться к Богу с помощью Христа можно лишь тогда, когда ты всем сердцем своим поверишь, что Иисус – твой единственный Спаситель, Спаситель от всех бед, Спаситель от одиночества, Спаситель твоей и моей души –

Вот, как говорит об этом псалом, написанный тысячи лет назад великим еврейским царем Давидом.

снялись рамень его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя из среды грома. Я услышал тебя при водах мирливый, испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открою уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Подобные мысли мы можем услышать и в другом псалме Давида. Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит о тебя, ищите лица моего. Я буду искать лица твоего, Господи, не скрой от меня лица твоего, не отринь в гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врага моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

завтра добавить, что эти программы подготовили для вас Ассоциация «Христианский мост» и «Славянское миссионерское служение», конкретно Алексей Леонович, Дэнни Бабич, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маргулис. Но последние слова мои такие: мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит, я молюсь об этом. Все будет с Ним хорошо, ребята. Удачи, мира в сердце и храни вас Бог!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек».
0: Рассмотрев дело Иисуса, Пилат в третий раз вышел к начальникам иудеев и засвидетельствовал: «Я не нашел в нем никакой вины». В конечном итоге он хотел свести их лицом к лицу с истиной, чтобы разоблачить их обман. Он вывел Иисуса, истекавшего кровью от рваных ран. Лицо его было в потеках от тернового венца, впившегося иглами в его голову. На плечах висела багряница, насквозь пропитанная кровью. Какое скорбное зрелище! Перед нами Божий Агнец, взявший на себя грех мира. Но сквозь его унижение сияло величие, а через терпение — Божья любовь. Он стоял с терновым венцом на голове перед насмехающимися представителями народов Запада и Востока. Все короны мира с их сверкающими драгоценностями — ничего по сравнению с окровавленным венцом Иисуса, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И как бы ни был жесток Пилат, эта сцена тронула его. На лице Иисуса не было ни малейшего признака ненависти. С его уст не сорвалось ни единого слова ропота. Он лишь неслышно молился Отцу, неся на себе грехи злословящих его. Потрясенный Пилат только и сумел вымолвить: «Се человек». Он чувствовал могущество и благородство Иисуса. Он как бы догадывался: этот человек подобен Богу. Его милосердие проявляется даже в смертный час. Его святость сияет в телесной немощи. Он страдает не за собственные грехи, а за мою и твою вину, за все человечество. Г. Пилат в страхе перед божественной природой Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 6 по 12 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 и 7 стихи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
0: Пытки и насмешки продолжались. У ворот правителя собралось множество народа. Первосвященники, старейшины и служители храма не хотели идти на уступки и с неистовым воплем требовали смерти Иисуса. Даже те, кто прежде склонялся к более мягкой позиции, теперь видели, что Бог оставил его. Иисус не явил никакого чуда и не был освобожден ангелами, а безропотно терпел унижение. Требования казнить Иисуса раздавались все громче. Все ждали приговора к высшей мере наказания. В те дни Пилат особенно опасался разного рода волнений, не желая незаконно убивать кого-либо. Он сказал иудеям: «Возьмите и распните его, если хотите. Я только заявляю, что лично не нахожу в нем никакой вины». Тем самым Пилат осудил себя самого. Ведь он не имел права предавать невинного человека на бичевание. Иудеи знали, что римский закон не позволяет им самим выносить смертный приговор. И что если они самовольно совершат суд над Иисусом, то Пилат сурово накажет их. В иудейском законе не было распятия. В нем предусматривалось побиение преступников камнями. А поскольку Иисус в их глазах богохульствовал, то он заслуживал смерти. Иудейские старейшины знали, что если Иисус и вправду Божий Сын, то им следовало поклониться Ему. Распятие же должно было доказать, что Иисус не от Бога, потому что Бог не избавил Его от страданий. Они считали, что оправдаются Его смертью, но не через искупление Его кровью, а тем, что беззаконно убьют Его с Божьего позволения. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои мучения и страдания, за то, что Ты понес на Себе наказание за наши грехи. Мы славим Тебя за Твое терпение, любовь и величие. Ты наш Царь. Помоги нам быть послушными Тебе. Научи благословлять наших врагов и оказывать милость ненавидящим нас. Мы славим Тебя за то, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Вопрос 113. Чему мы можем научиться, глядя на Иисуса, стоявшего в багрянице с терновым венцом на голове?
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 8 по 11 стихи. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
0: Пилат был в недоумении от личности Иисуса. Прямота, любовь и чистота Иисуса не ускользнули от его взора. Когда же он узнал, что Иисуса называют не просто царем, а Сыном Божьим, то не на шутку испугался. По тогдашнему представлению греков и римлян, на небе обитало множество духов и богов, которые время от времени принимали человеческий облик и жили среди людей. Страх Пилата становился все сильнее. «А вдруг я предал на мучение Бога в человеческом облике?» Стараясь скрыть свое беспокойство, Пилат предусмотрительно спросил Иисуса: «Откуда ты?» Иисус не воспользовался этой возможностью, чтобы спастись от смерти. Он остался безмолвным, но его молчание было громче любых слов. Бог не отвечает на вопросы, исходящие из логики, разума или любопытства, а являет себя верующему, который всецело доверяется ему. Христос никогда не согласится поставить себя в один ряд с бесами или ангелами. Бог совершенно не таков, каким представляли его себе греки и римляне, ибо нет подобного ему. Молчание Иисуса вызвало у Пилата гнев, и он насмешливо воскликнул: «Ах, так ты не хочешь говорить со мной? Твоя жизнь в моих руках! Враги требуют твоего распятия, но я решаю, казнить тебя или отпустить». Иисус с сожалением посмотрел на Пилата и ответил ему примерно следующими словами: «Да, ты имеешь власть надо мной, но ее дал тебе мой Отец. Сам по себе ты не имел бы ее. Даже сам Рим не имеет истинного могущества. Мой Небесный Отец всемогущ, а я подобен ему. На земле нет власти без позволения Бога. Власть в руках человека нередко увлекает его в погибель». Так случилось и с Пилатом. Бог управляет историей, но при этом наделяет людей ответственностью за их поступки. Ты несешь ответственность за свои поступки перед другими людьми. Иисус сказал Пилату: «Твой грех велик, но ты не один совершил его. Ты просто попал в сети греха. Ты не хочешь распинать меня, но тем не менее выносишь смертный приговор из страха перед Каиафой». Анна совершил более тяжкий грех, чем Пилат, ибо он из зависти искал убить Иисуса. Но еще более тяжким был грех Каиафы, возглавлявшего Верховный Совет Иудеев. Поскольку ему, как первосвященнику, следовало проявлять сострадание к преступникам, пытаясь примирить их с Богом в духе милосердия, вместо этого он, одержимый духами злобы, до смерти возненавидел Иисуса. Д. Несправедливый приговор Пилата. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 12 по 16 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «И с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Пасхальное приветствие. Христос воскрес! Праздник Христова воскресения есть торжество победы жизни над смертью. На Голгофе враг душ человеческих, дьявол, убил начальника жизни руками беззаконных, которые поставили печать свою и воинов охранять гроб Христа. Там, на Голгофе, где умер Господь наш Иисус Христос, было сделано все, чтобы не исполнилось пророчество о воскресении. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Деяние 2:24. Иисус Христос открылся через воскресение Сыном Божиим в силе по Духу Святыни. Римлянам 1:4. Разрушивший смерть и явивший жизнь и нетление, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою по действию державной силы его. Христос доказал могущество и превосходство жизни над смертью. Еще до своей смерти Иисус сказал ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. «О наш Господь! И живы, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имеет ключи ада и смерти». Откровение 1.18. Как много обетования и утешения в этих словах для нас, верующих. Имея тот же дух веры, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. 2 Коринфянам 4, стихи 13 и 14. Скоро настанет то время, как написано в Исаия 25, стихи 8 и 9. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Апостол Павел, ободряя верующих коринфян, а ныне и всех нас, говорит: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам 15, стихи 54 и 55. Дорогой друг, читающий эти строки, если ты не испытал в себе это торжество победы над грехом и мирскими вожделениями, ты живешь безрадостной жизнью, без надежды на вечность с Богом. Грех поработил тебя, враг втоптал в землю жизнь твою, принудил тебя жить во тьме, как давно умерших, и уныл в тебе дух твой, онемело в тебе сердце твое. Псалом 142, стихи 3 и 4. Но знай, что только один Господь, воскресший из мертвых, готов дать тебе освобождение и новую жизнь, жизнь с избытком, в надежде на вечность с Ним. Дорогие дети Божии, будем же и мы жить жизнью победы, победы над всем злом, искушениями, над скорбями, плотью, болезнями и грехом, имея обетование от Господа. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2.7. Еще раз приветствую всех и поздравляю с праздником Христова воскресения. Христос воскрес! Воистину воскрес! пресвитер церкви «Свет Евангелия» В. Н. Савинский. Чудотворная кровь Иисуса Христа. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. 1 Петра 1, стихи 17 по 19. Я хотел бы обратить сегодня ваше внимание на чудотворную силу крови Господа нашего Иисуса Христа, который стал чистым и непорочным Агнцем и по предопределению самого Господа Бога должен был претерпеть смерть во искупление всех людей. В день въезда Господа в Иерусалим исполнилось пророчество, написанное Исаией в 62 главе 11 стихе и повторенное в Матфея 21 главе 5 стихе. «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Люди торжествовали, люди радовались, что великий пророк из Назарета въезжает в Иерусалим, и власть имущие должны будут освободить ему трон, потому что он, Иисус, прямой потомок царя Давида. И он должен войти во дворец и объявить себя царем Израиля. Но что мы видим? Иисус не пошел во дворец Давида, а направился в храм Соломона, в дом Божий, чтобы очистить его от скверны, и там он сказал такие слова: «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» Матфея 21:13. Это было последнее посещение Иисусом Христом храма. В этом храме на протяжении многих лет проливалась кровь жертвенных животных. Там чистые и непорочные агнцы приносили в жертву за грех людей по закону Моисея. Гора Сион, на которой стоял храм Соломона, привлекала миллионы паломников со всех частей мира, потому что там находился центр религиозной мысли, там Господь отпускал грехи кающихся людей. Вот туда, в центр нации Израиля, стекался народ, чтобы послушать проповеди священнослужителей, увидеть их облачение, их великолепие, убранство храма и возблагодарить Бога. Иисус Христос входил в Иерусалим тоже как Агнец Божий, взявший на себя грех всего мира, как о нем сказал в свое время последний пророк Иоанн Креститель. Там он должен был пролить свою чистую кровь. Народ торжествовал, а Иисус плакал. Он говорил со слезами грусти и горького сожаления к Иерусалиму и всему народу еврейскому: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23, стихи с 35 по 37. Так сказал Иисус Христос об Иерусалиме и тех людях, которым Он много проповедовал и которые много смеялись над Ним. Иисус знал, что через несколько дней будет предан в руки грешников. Он знал, что Его вскоре будут бичевать. Он знал, что от Него отрекутся друзья. Он знал, что будет нести тяжелый крест на Голгофу. Он знал, что Его распнут не просто как безгрешного человека, иногда распинают без вины, но распнут Его как злодея, как преступника. Да, Он знал, что Его кровь не будет пролита напрасно, и эта кровь чистого и непорочного Агнца принесет человечеству в свое время избавление от мук ада и власти дьявола. Итак, мы искуплены от суетной жизни драгоценную кровью Христа, 1 Петра 1:17. Обратим внимание на 4 вопроса, касающихся крови. 1. О чем говорит пролитая кровь? 2. Какие функции осуществляет кровь в теле человека или животного? 3. Что давала кровь животных евреям во времена Ветхого Завета? И 4. Что принесла человечеству пролитая кровь Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца? Люди мира сего часто недоумевают и говорят нам: «Что вы говорите одно и то же, и даже поете о крови? Не надоело ли вам? Неужели вам так приятно постоянно напоминать о крови человека или животного? И почему вы больше всего говорите о распятом на кресте Иисусе? Ведь это произошло более 2000 лет назад. Да, мы говорим и поем о крови Иисуса Христа, ибо знаем, что если бы не Его кровь, то мы остались бы навеки в цепях сатаны». Один гимн звучит так: «Ты познал ли силу крови? О, скажи, и омыт ли ты кровью Христа?» Обычно мы его поем на хлебопреломлении. Мы поем и говорим о крови не потому, что нам больше петь не о чем, но мы поем и говорим о крови Иисуса Христа потому, что сам Господь Бог придает пролитой крови очень важное значение. Нет, наша вера не есть религия крови, но если Бог так внимателен к пролитию крови, то и мы на это не можем смотреть равнодушно. Люди часто задают много «почему» вопросов. Например, почему Богу нужно было дать Адаму и Еве кожаные одежды для покрытия наготы? Ведь для покрытия наготы людей нужно было пролить кровь животного. Почему Бог принял кровную жертву Авеля, а вот некровную жертву Каина не принял? Почему Бог предупреждал людей, что Он взыщет с них кровь людей и зверя? На все эти «почему» мы полный ответ получим только в вечности. Однажды Бог спросил: «Что ты сделал?» «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4:10. Вопиет кровь? Что это значит? Читаем в Евреях 12:24. «Вы приступили и к ходатаю Нового Завета к Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Одна кровь вопиет, а другая говорит: да как так?» Читаем Откровение 6:10 о находящихся под жертвенником. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вопиющие из-под жертвенника уже были убиты, убиты давно и в разное время, а души их живы, и они вспоминают о преступлении людей, о пролитой крови и требуют отмщения и суда.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 25.
4: Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
5: Сказав сие, Иисус возгласил:
4: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
3: Глава 26.
2: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
4: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
2: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
6: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
2: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
7: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
2: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
4: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
2: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
7: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
2: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
8: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
2: Он сказал:
4: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
2: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
4: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
2: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
8: «Не я ли, Господи?»
2: Он же сказал в ответ:
4: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. лучше было бы этому человеку не родиться.
2: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
7: «Не я ли, Рави?»
2: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал».
2: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал:
4: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
2: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
4: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
2: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
2: Петр сказал ему в ответ:
6: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
2: Иисус сказал ему:
4: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: Говорит ему Петр:
6: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
2: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
4: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
2: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
2: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
4: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
2: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
2: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
4: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
2: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
2: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
7: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
2: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
7: «Радуйся, Рави!»
2: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
4: «Друг, для чего ты пришел?»
2: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
4: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
2: В тот час сказал Иисус народу:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
2: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
9: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
2: И, встав, первосвященник сказал ему:
6: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
2: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
6: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
2: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
2: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
6: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
2: Они же сказали в ответ:
10: «Повинен в смерти!»
2: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
11: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
2: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
12: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
2: Но он отрекся перед всеми, сказав:
13: «Не знаю, что ты говоришь».
2: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
14: «И этот был с Иисусом Назареем».
2: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
15: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
2: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
4: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: И, выйдя вон, плакал горько.
3: Глава 27.
2: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
7: «Согрешил я, предав кровь невинную».
2: Они же сказали ему:
11: «Что нам до того, смотри сам».
2: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
11: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
2: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
16: «И взяли 30 сребреников цену оцененного которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь.
2: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
17: «Ты царь иудейский?»
2: Иисус сказал ему:
17: «Ты говоришь».
2: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
17: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
2: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
17: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?»
2: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
14: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
2: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
17: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
2: Они сказали:
10: «Варавву!»
2: Пилат говорит им:
17: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
2: Говорят ему все.
10: «Да будет казнено!»
2: Правитель сказал:
17: «Какое же зло сделал он?»
2: Но они еще сильнее кричали:
10: «Да будет казнено!»
2: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
17: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!»
2: И, отвечая, весь народ сказал:
10: «Кровь его на нас и от детях наших!»
2: Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его,

0: от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
1: «Эли, Эли, лама савахфани!»
0: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
1: «Илию зовет он!»
0: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
2: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
0: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: –

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

В начале 20-х годов нашего столетия на руинах церквей византийской эпохи и периода крестоносцев в Иерусалиме была сооружена церковь всех наций. Такое название ей было дано потому, что в сборе средств для ее строительства принимали участие 12 наций. Эту церковь также называют базиликой мучений Христовых. Находится она на том месте, где располагался Гефсиманский сад, в котором Иисус вместе со своими учениками провел последние часы в ночь накануне ареста. В память о тех событиях в церкви перед головным алтарем установлен камень, обрамленный терниями из кованого железа. Его именуют камнем мучений Христовых. Тут же над алтарем располагается картина с изображением ангела, укрепляющего Иисуса в его борениях. О том, что происходило в Гефсиманском саду,

0: И далее в доме первосвященника Каиафы вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали три основных события 26 главы. Заговор фарисеев против Иисуса, миропомазание Иисуса в Вифании и предательство Иуды Искариота. Сегодня мы поговорим о трех других событиях этой главы. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду, арест Иисуса и бегство его учеников. Напомним, что в этот момент Иисус со своими учениками находится в горнице, где происходит так называемая Тайная вечеря. Здесь, начиная с 31 стиха, Иисус предсказывает ученикам, что скоро они отвернутся от Него. «Тогда, — говорит им Иисус, — все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Это пророчество является цитатой из 13 главы 7 стиха книги пророка Захарии. И далее он продолжает: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Но Петр возражает ему в 33 стихе. «Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Ответ Петра как бы подразумевает, что он, как и сам Господь, не очень-то доверяет остальным ученикам, имея в виду то, что Иисус может всецело положиться на него. Беда Петра состояла в том, что он плохо знал себя. И мы в наши дни, к сожалению, страдаем тем же. Далее стихи 34 и 35. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Петр уверял Иисуса, что никогда не отречется от Него и даже готов умереть ради Господа. Но в ту же самую ночь, еще до первых криков петуха, Петр отрекся от Иисуса. И не один раз, а целых три раза. Далее в стихах с 36 по 39 мы читаем о событиях в Гефсиманском саду. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Нужно обратить внимание на эту молитву нашего Господа. Под чашей, по всей видимости, подразумевается его крест и грехи этого мира. Нам нелегко это понять. Но Иисуса страшила не сама смерть и не предстоящие страдания, а то, что Ему, святому и безгрешному, предстояло сделаться грехом за всех нас. Там, на кресте, на Него были возложены грехи всего человечества. Причем эти грехи были не просто абстрактно приписаны Ему, а именно возложены на Него. И нам никогда не понять, что пережил в тот момент Господь, зная, что Ему придется нести на себе все людские грехи. Это было нечто ужасное для того, кто свят по своей природе. Причем обратите внимание, что Господь вовсе не просит избавить его от предстоящего креста, а молится, чтобы исполнилась воля Отца. Нам с вами никогда не удастся полностью проникнуть в значение происходящих тогда в Гефсиманском саду событий. Однако я полагаю, что именно там Иисус и одержал Голгофскую победу. Нет никаких сомнений, что в Гефсимании сатана искушал его не меньше, чем до этого в пустыне. Обратите внимание на стих 42. «Еще, отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». То есть он принимал все, что должно было произойти. Было бы неверным утверждать, что Господь пытался избежать крестной смерти. Просто в своей божественной сущности он испытывал отвращение и ужас перед грехами мира, которые ему предстояло понести на себе. И в ужасе он пытался отстраниться от предстоящего. Но все-таки он оставался верен Отцу, ибо пришел исполнить его волю. А теперь посмотрим, что делают ученики Петр, Иаков и Иоанн, которые были вместе с Господом в том саду. Возвратившись после первой молитвы, он нашел их спящими. Стихи 40 и 41. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он говорит им «бодрствуйте», то есть берегитесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Что это за искушение? Кто должен был искушать их? Нет сомнений, что сатана уже был там. Нет сомнений, что в Гефсиманском саду Иисус сражался со своим невидимым врагом. И именно там, в Гефсимании, Иисус победил этого врага. То есть Голгофская победа была одержана еще в том саду. «Еще отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Еще раз Иисус вверяет свою судьбу в руки Отца. Но посмотрите на учеников. Стихи 43 и 44. «И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». И вот наступают самые тяжелые моменты евангельского повествования. Читаем стихи с 45 по 47. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Враги Иисуса, да и сам Иуда Искариот, были свидетелями могущественных чудес нашего Господа. То есть они понимали, что Иисус владеет сверхъестественной властью и может воспользоваться ею. Поэтому, придя взять его, они привели с собой целую толпу народа и солдат. Возможно, за Иисусом пришел целый взвод римских солдат. Мы знаем, что Пилат не любил Иерусалим и приезжал в этот город только на время праздников. Но приезжая, он привозил с собой многочисленную охрану для сохранения порядка, поскольку во время таких праздников нередко возникали восстания и народные волнения. Далее мы читаем, как Иуда предает Господа. Стихи с 48 по 50. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Предательский поцелуй Иуды – это, наверное, самый позорный поступок человека за всю историю этого мира. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Поцелуй может означать принятие или отвержение. В данном случае Иуда Искариот приветствовал Господа Иисуса предательским поцелуем. Это был, пожалуй, наиболее презренный поступок человека. Некоторые богословы утверждают, что Иуде было предначертано совершить это предательство, и что он ничего не мог с этим поделать. Если бы они были правы, то значит, Иуда был не более чем роботом. Я же считаю, что Иуда сознательно решил совершить это предательство, и что у него была возможность отказаться от этого замысла. Вы возразите: «А как же быть с пророчествами, что он должен будет предать Иисуса?» Я должен согласиться с вами. Это действительно было предначертано. Да и сам Иисус указал на Иуду как на предателя. Однако, уже после того, как Иуда исполнил данное пророчество, после того, как Иисус уже был предан, Иуда Искариот имел возможность покаяться. Господь дал Иуде возможность покаяться и принять его. Даже после этого предательства Иисус все равно назвал Иуду другом. Позднее, когда Иуда пошел в храм, чтобы вернуть первосвященникам 30 сребреников, плату за предательство, он имел возможность что-то изменить. А когда священники взяли Иисуса к Пилату, Иуда Искариот мог упасть пред Господом на колени и молить его о прощении со словами: «Прости меня, Боже, ибо я не ведал, что делаю». И Господь простил бы его. Но события продолжают развиваться. Прочтем стихи с 51 по 56. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Мы знаем, кто был этот храбрец. Это, конечно же, был Симон Петр. Я полагаю, что он пытался что-то доказать. Ранее он клялся, что готов умереть, защищая Господа, хотя Иисус и обещал, что тот отречется от него. И вот теперь Петр вынимает свой меч с намерением защитить Иисуса. Однако Петр был рыбаком, а не воином. А потому все, что он смог сделать, это отсечь ухо у раба первосвященника, хотя наверняка целился он не в ухо, а в голову этого человека. То есть он просто промазал. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Другими словами, Иисус говорит: «Мне не нужен твой меч, Петр. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы воевать с властями. Я пришел, чтобы умереть за грехи мира». Как же сбудутся писания, что так должно быть? Как видите, Господь исполняет писание, и Матфей подчеркивает этот факт. «В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Раньше Иисус говорил, что его час еще не настал. Но сейчас мы видим наступление этого часа. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Как и предсказывал Иисус, все его ученики разбежались. Далее мы читаем, как Иисус предстает перед судом первосвященника Израиля. Прочтем стих 57. «А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Позднее мы узнаем, что идейным вдохновителем всех этих событий был тесть Каиафы. Но для представления обвинений Иисус должен был предстать пред самим Каиафой, официальным первосвященником. Дело в том, что религиозные власти Израиля собирались спросить у Рима смертной казни для Иисуса. А для этого они должны были предъявить Иисусу обвинения, которые утром нужно было представить Пилату. Прочтем 58 стих. «Петр же следовал за ним издалека, во двор первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Написано, что Симон Петр следовал за ними издалека. Очень опасно, когда люди следуют за Иисусом лишь издали. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 15 и 16 стихах мы читаем, что Петр с помощью Иоанна сумел пройти во двор дома первосвященника. Петр ждал там, чтобы видеть конец. Но вскоре ему предстояло отречься от Господа. И вот что происходит в самом суде. Стихи 59 и 60. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля». Как видите, у религиозных властей не было обвинений против Иисуса. Именно поэтому они вынуждены были прибегнуть к помощи лжесвидетелей. Но найти хороших лжесвидетелей было непросто. Нужен был такой человек, который смог бы безошибочно засвидетельствовать в ходе дальнейшего расследования. Ведь иудейские вожди знали, что проницательность Пилата может раскрыть их обман. Что и произошло на самом деле. Они боялись, что Пилат расстроит их планы. И вот, наконец, им удалось найти двух так называемых свидетелей. И вот в чем обвиняли Иисуса эти люди. Стих 61. «И сказали, Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Как сказано во второй главе Евангелия от Иоанна, даже ученики неверно поняли Иисуса, когда он сказал следующие слова. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они не могли понять истинного значения этих слов, пока Иисус не был убит и не воскрес. Надо полагать, что найденные лжесвидетели слышали именно эти слова Иисуса, хотя и не смогли дословно их повторить. Читаем 62 стих. «И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Здесь первосвященник пытается заставить Господа Иисуса ответить, чтобы Синедрион знал, какие доводы использовать в обвинении. Но эти обвинения настолько абсурдны, что Господь даже не отвечает на них. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» А теперь первосвященник произносит фразу, которая вынуждает любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит «Заклинаю тебя Богом живым» и задает Иисусу конкретный вопрос. «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» 64 стих. Иисус говорит ему «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Написано, что Иисус говорит ему: «Ты сказал». Этот ответ, по сути дела, означает: «Да, я и есть тот, кого ты назвал». А также Иисус назвал себя Сыном Человеческим. Некоторые комментаторы утверждают, что это наивысшее звание нашего Господа. Термин «Сын Человеческий» используется в пророчествах Даниила и Иезекииля по отношению к Божеству, то есть не было большей чести, чем то, что Он назвал Себя Сыном Человеческим, сидящим одесную силы и грядущим на облаках небесных. Читаем 65 стих. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его“». Мы читаем, что, услышав ответ Господа, первосвященник разодрал одежды свои. В еврейской культуре это действие означало глубокую скорбь человека, который услышал чудовищное богохульство. Однако теперь у иудейских вождей появились обвинения против Иисуса Христа. Стихи с 66 по 68. «Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Подумайте, насколько они ненавидели Господа Иисуса. Здесь проявляется естественный антагонизм нечестивого человеческого сердца и божественной праведности и святости Иисуса. Осознаете ли вы, друзья, что если бы в нас жила лишь наша прежняя греховная натура, мы бы тоже попытались свергнуть Бога с Его престола? Дело в том, что человеческая природа ненавидит Бога. Мы читаем, что там, в Синедрионе, они били Иисуса, плевали в Него и всячески издевались над Ним. А потом издевательства превратились в игру. Завязав ему глаза, они били его по лицу, требуя ответить, кто это сделал. «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» И, конечно, они никогда бы не позволили ему ответить правильно. А далее мы читаем печальную историю отречения Петра. Прочтем стихи с 69 по 75. Надо сказать, что в других Евангелиях можно найти более подробное описание этого события. «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Произношение жителей Галилеи отличалось от речи жителей Иудеи, и они говорили с незначительным акцентом. Петр выдал себя своими словами. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. До этого Петр и не подозревал, насколько он слаб. Но Иисус молился, чтобы вера Петра, несмотря ни на что, выдержала все испытания. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И, выйдя вон, плакал горько. Симон Петр оказался в неудачном месте. Для него двор первосвященника оказался местом искушения. Но все равно не стоит искать оправданий этому отвратительному предательству. Мы знаем, что в конце концов Петр покаялся и пришел к Господу. Более того, именно Петру была вверена честь произнести первую после прихода Духа Святого проповедь, с которой и началась эра Церкви. На этом заканчивается 26 глава Евангелия от Матфея. В нашей следующей передаче мы начнем изучение 27 главы.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о событиях, происходивших накануне распятия Иисуса. Его молитва в Гефсиманском саду, сон его ближайших учеников, предательство Иуды, допрос в доме первосвященника Каиафы и, наконец, отречение Петра. Каждый год вновь и вновь в предпасхальные дни мы вспоминаем эти события и черпаем из них уроки, уроки любви и прощения, уроки смирения и мужества. В то же время мы говорим о слабости человеческой, о том, что даже самые стойкие и верные из нас, людей, способны на отречение, что и случилось с Петром. Будем же помнить о том, что Иисус простил нам, и воздадим славу Его любви и милости.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Вчера, 25 июня, жителю Детмольда Петру Дерксон исполнилось ровно 60 лет, и его родные адресуют ему свои поздравления с юбилеем.
1: Пита, мы тебя сердечно поздравляем с твоим замечательным днем рождения. 60 лет. Ты для Христа дороже всех на свете. Ты у него под крепкой рукой. Такой любви, как любит он, не встретишь. Любовь Христа, она всегда с тобой. Пусть Господь подарит тебе еще много прекрасных лет, обильных Божьих благословений. Здоровья тебе, счастья, любви, твердой веры, совершенной радости, Божьего мира и благости. Спасибо Господу, что ты у нас есть. Мы тебя любим, ценим, уважаем, благодарим за всякую помощь и все молитвы за нас. С любовью и благодарностью вся твоя семья Абрам Дерксон, Детмольд.
2: Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня.
0: Псалом 16, стих 8. Сейчас для Петра Дерксон прозвучит стихотворение Елены Кригер под названием «Сегодня праздник у тебя», а затем песня, которая называется «Пусть на пороге неведомых дней».
1: Сегодня праздник у тебя, ты отмечаешь день рождения. От счастья светятся глаза, и чаще сердце бьется от волнения. Тебя сегодня будут поздравлять, желать здоровья, счастья, и, может, будет музыка играть, и день будет прекрасным. Пусть Бог тебя благословит, пусть сохранит от горя, бед, шаги твои пусть утвердит, не потеряй ты Бога след. Твой день сегодня, он особенный, ведь день рождения раз в году. Пусть будет он сегодня солнечный, почувствуй солнце теплоту. Желаем мира и добра, успеха в жизни и удачи. Тебя пусть не коснутся холода и не нависнут над тобою тучи. Благодари ты Бога за прожитый твой год, за все года, прожитые тобой. Встречай ты с радостью закат, восход, и пусть от радости душа поет. Пусть Иисус благословит и дальше тебя на жизненном пути. Хоть и становишься ты старше, но ты об этом не грусти.

0: У жительницы Барнтрупа Виктории Фаст в этом году тоже прекрасная юбилейная дата. 29 июня ей исполняется 50 лет. Дорогая Вика, мы поздравляем тебя с твоим личным праздником и пожелать хотим от всей души, пусть крепкая рука Господня охраняет тебя от всех напастей на жизненном пути. Пусть твоя жизнь всегда будет радостной и светлой. Пусть Господь дает тебе силы на каждый день, помогает во всех твоих начинаниях. И еще желаем, чтобы вера никогда, даже в трудные минуты, не покидала твое сердце, а душа всегда была исполнена радости. Поздравляем тебя от души с юбилеем. Тебе 50. Кому сказать, не поверит. Будь также прекрасна множество лет. Пусть Господь тебя оберегает от всяких бед. Все счастья хотят, но какое оно? Увы, это знать лишь немногим дано. Счастье, проснувшись, увидеть рассвет и знать, что греха на душе твоей нет. Пройтись по прохладной траве босиком, ходить на работу спокойно, пешком, видеть улыбки счастливых детей, иметь пусть немного, но верных друзей, не прятать на сердце тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собою, с природой, с людьми и в старости быть окруженной детьми и быть благодарной за это судьбе. Мы этого счастья желаем тебе.
1: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою.
0: Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу песню для Виктории Фаст. Она называется «Тебе моя молитва».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Брату во Христе Виктору Думлер, проживающему в Дистельбрухе, 30 июня исполняется 53 года. Братья и сестры по вере поздравляют его с днем рождения и адресуют ему по этому поводу небольшое стихотворение, а также 57 стих из 8 главы 3 книги Царств и песню под названием «Мои очи к горам возвожу». В дни рождения мы мысленно смотрим назад, словно с чем-то еще раз прощаясь, и всплывает в душе пережитого ряд, тенью прошлого сердца касаясь. И немного нам грустно, мы знаем, теперь все былое в закрытой странице, и нам в новый рубеж открывается дверь, а за ней неизвестность таится. И вдруг чувствуем теплые волны в душе, слышим сердцем родной для нас голос. Не волнуйся, не нужно тревог вообще, мной сочтен даже каждый твой волос. Ты же все на земле от меня получил, и с тобой мое благословение. Ты же знаешь, как много в нем света и сил. Празднуй и не грусти в день рождения.
1: Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас.

Мои очи горам возвожу, поднимаю свой взор от земли. Я в молитве к тебе прихожу,

0: У жительницы Августдорфа Алены Фризен день рождения 30 июня. И для нее звучит поздравление с пожеланиями от имени знакомых из Детмольда. Пусть станет невозможное возможным, пусть станут ближе все, кто далеко, и пусть все то, что кажется так сложно, по Божьей милости решится хорошо. Благословений тебе от Господа! А еще для Алены Фризен в нашей программе сегодня прозвучат коротенькое стихотворение, затем из 6 главы Евангелия от Матфея стихи 8 и 34, а также песня, которая называется «Бог создал женщину». Вся наша жизнь как миг один, а мы все гонимся за счастьем, за миражами вдаль бежим, не ценим время на запястье. Оно проходит, нас не ждет, все под законом мироздания. Года у всех наперечет, и мы в режиме ожидания. А нужно просто жить сейчас, пока Господь дарует время, отбросив дальше хлам и грязь, не гнаться за надбавкой премий. Проходит все здесь на земле, когда-нибудь пройдет и это. Не посвящай дух мишуре, останься Иисуса светом.
1: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: ее Бог.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторения по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Лина Дерксон, Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на «Волне надежды»!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». «Я убью его!» — клялся себе Джон сотни раз на день, наблюдая, как капитан Картард шагал по палубе. По ночам он видел это во сне. А на вахте, глядя в непрекращающееся движение волн, он клялся, что выбросится за борт и утонет или его съедят акулы. Ему никогда не приходило в голову, что обращение Гардемарина, который раньше был его другом, не грубее обращения его самого, когда он занимал этот пост. Ему не могло прийти в голову, что если бы он был добрее к простым матросам, то и они были бы добры с ним теперь. Вместо этого он ругался, дрался и ссорился, нарушая правила и норовя не выполнять своих обязанностей. Если бы не мысли о Мэри, не ведающей обо всем этом в своем доме в Четхэме, он бы осуществил свои дикие мечты и убил себя или капитана. Но при мысли о ней его голос становился мягче, скверные слова застревали в горле, и он упрямо держался. С надменным видом он бродил по палубе, медленно прохаживаясь. Раннее утреннее солнце только что пронзило туман, и отголоски птичьих голосов слышны были то у одной пальмы, то у другой. На якоре были и другие суда, плавно качающиеся на легких волнах, которые ласково бились о белый песок. Были величественные сияющие корабли, блестящие позолотой на солнце, плывшие из Испании со специями, маслом и шелком на борту. Были чайные клиперы, узкие и хрупкие, доставляющие груз из Вест-Индии, и барки с трюмами, полными корзин с табаком и хлопком из Южной Америки, где рабы, вывезенные из Африки, тяжело работали, чтобы обеспечить внезапный спрос Запада, поскольку среди аристократии распространилась новая мода курить длинные глиняные трубки. Были и чисто работорговые суда, называемые гвинейскими судами, потому что они собирали свой груз вдоль гвинейского побережья, прежде чем отправиться по срединному пути из Африки в Индию и Америку, где они меняли свой живой товар, заполняя трюмы хлопком и сахаром, табаком и ромом. Джон никогда не был на судне с рабами, но он наблюдал, как моряки грузили ящики с кандалами и железными ошейниками, чтобы усмирять рабов в долгом путешествии. Зрелище было так обыденно, как будто грузили и сгружали обычный товар. Некоторое время Джон стоял, наблюдая все это, окруженный суматохой и грохотом на корабле, готовящимся к отплытию. Он повернулся, чтобы приступить к ненавистной работе, когда матрос, толкнув его, прошел мимо со свертком одежды под мышкой.
2: «Наконец-то ты решился встать!»
1: Это был матрос, который раньше пытался поднять его.
2: «Что ты делаешь?» – спросил Джон с любопытством. «Куда ты собрался?»
1: Мужчина не остановился. Он бежал к палубному борту, где внизу ждала весельная лодка. Он сбросил сверток и затем сам перелез через борт и начал спускаться по веревочной лестнице. Джон смотрел в изумлении. Затем он побежал по палубе за ним.
2: «Это гвинейский корабль!» – ответил ему мужчина. «Они хотят произвести обмен двоих на двоих!»
1: Торжественно помахав Джону, он спрыгнул в лодку и отправился к тяжелому работорговому судну, бросившему якорь далеко в море. Джон продолжал наблюдать за ним. Два на два. Это значит, что на гвинейском судне оставалось еще одно место. Поступившись своей гордостью, Джон помчался в каюту лейтенанта, который насильно мобилизовал его на Гарвич.
2: «Пожалуйста, разрешите мне перейти на гвинейский корабль!» просил он, почти плача от отчаяния. «Пожалуйста, сэр, им нужен еще один человек!» И он лихорадочно искал какой-нибудь довод в свою пользу. «И они меняют на первоклассного плотника!»
3: «Что-нибудь даже третьего класса будет лучше, чем такой Ньютон на борту!»
2: Желчно ответил лейтенант.
3: «Обязательно возьми свои вещи! Я рад от тебя избавиться!»
2: Несмотря на столь нелюбезное увольнение, Джон был так благодарен, что готов был упасть на колени. С дрожащими от облегчения и возбуждения руками он спустился в люк и собрал свои скудные пожитки. Бумагу для писем к Мэри он всегда хранил при себе. Потрепанный непромокаемый кожаный бумажник, где он держал немного денег и несколько коротких писем, которые она написала ему, официальных и правильных. Смена белья и несколько книг «Основы геометрии» Евклида, философа Древней Греции, который покорил Джона своими аккуратными, точными диаграммами, чувством открытия и приключения. И латинские книги, которые он понемногу переводил, представляя себя путешествующим вокруг света с мифическим Улиссом Вергилия. Несколько вещей составили не очень большой сверток. Джон связал все это в свою запасную рубашку, нашел лодку, которая отвезла бы его на корабль, и, не оглянувшись, уплыл. Впервые с тех пор, как они пристали в Мадейре, он заметил, как солнце оттеняло темные светлые пальмы. Он увидел внезапную вспышку алых крыльев по голубому небу и почувствовал теплый прилив счастья. Впервые за многие месяцы жизнь казалась стоящей того, чтобы жить. По мере того, как росло расстояние между ним и Гарвичем, Джон дивился случайному стечению обстоятельств. Случайное стечение обстоятельств рассердило тогда того гардемарина, который срезал его гамак, и подтолкнуло его подняться на палубу как раз вовремя, чтобы увидеть отплывающую весельную лодку. Но совпадения не вписывались в мышление Джона, думающего, что он может все объяснить в повороте своего жизненного пути. Поэтому он загнал все мысли глубоко в себя, взял сверток и приготовился взобраться на борт большого работоргового судна, возвышающегося над ним. Он был решительно настроен никому не доверять, чтобы они не одурачили его. Не имея ни друзей, которых нужно сохранить, ни обещаний, которые нужно сдержать, он мог вести себя плохо и дико, как ему нравилось. И он действительно собирался наслаждаться в свое удовольствие. Капитан Пегаса был человек крутого, сурового нрава. Он гордился тем, что держал дисциплину. Это означало, что он был жесток с рабами, когда брал их на борт и постоянно суров со своей командой. В те времена в Англии быть капитаном работоргового корабля считалось вполне приличным. На торговлю рабами смотрели так же, как и на любую другую торговлю. Тот факт, что это было негуманно, жестоко и порочно, затмевался славой и золотом, которые можно было добыть, продавая хороший живой товар за полные трюмы хлопка и рома. То, что женщины умирали, мальчики бросались за борт, а мужчин вынуждены принудительно кормить, потому что они предпочитали голодную смерть жизни, объяснялось взмахом руки и кошельком золотых монет. И никто более не тревожил себя расспросами. «Это спасает их от еще более худшего», — говорили они как-то неопределенно. И никто никогда не знал, отчего. Джон смутно помнил, как его отец рассказывал о промысле рабов, о кораблях, сновавших вдоль берега вниз и вверх, обменивая людей на товары. Теперь он мог увидеть это сам. Никто не обратил особого внимания на него в первое утро, когда он поднялся на борт, прижимая к груди свои бумаги и вещи.
3: «Ньютон!» – капитан посмотрел на мальчика. «Разумеется, никаких родственных связей с капитаном Ньютоном!» – добавил он, не дожидаясь ответа.
2: «Он мой отец, сэр!» – сказал Джон вежливо. Капитан просмотрел документы Джона. непослушание, дезертирство, ругань, уклонение от обязанностей. Затем он снова посмотрел на мальчика, стоявшего перед ним. Волосы светлые, как солома, квадратное лицо, коричневое от ветра и солнца, босоногие, в засаленной куртке и широких брюках простого матроса.
3: «Он должен гордиться тобой, я уверен», — сказал капитан резко. «Хорошо, приступай к своим обязанностям и будь исполнителен. У себя на борту я такого не потерплю».
2: Джон круто повернулся и ушел, а капитан поморщился от слов, которые этот новый подопечный бормотал себе под нос. Он покачал головой.
3: «Кажется, у меня будут неприятности», — сказал он себе. «Ты новенький парень?»
2: Джон посмотрел испуганно, услышав громкую речь жителя Севера.
3: «Ты выглядишь смышленым. Я слышал, как ты разговаривал. Неплохо. Кто ты?»
2: «Ньютон, сэр». Джон видел этого человека раньше, разгуливающим по кораблю. Он обедал за столом капитана и получал все лучшее. У него было красное лицо, яркая, вызывающая богатая одежда, туфли с большими золотыми пряжками.
3: «Ньютон? Тогда ты сын капитана Ньютона?»
2: «Да, сэр». Амос Клоу слышал о Джоне Ньютоне. Ему было известно о его бурном прошлом.
3: «По крайней мере, — подумал он, глядя на Джона, — в нем есть сила».
2: Как бы то ни было, мальчик произвел на него впечатление. А рассказы, услышанные вечером за ужином, произвели еще большее впечатление на Джона.
3: «Клоу!» —
2: свист и подмигивание.
3: «Не имел ни пени 3 года тому назад!»
2: Щелкающие пальцы, восхищение.
3: «Конечно, ты знаешь, почему он на этом корабле?»
2: Джон отрицательно покачал головой.
3: «Он владеет 1/4 этого судна, и вот почему. Он известен по всему побережью своим умением торговаться и делать хорошие деньги». «Сотни!» – говорил один. «1000!» – возражал другой.
4: 10 000!»
2: Состояние из золота росло с каждым рассказом. За 3 года Клоу получил больше денег, чем кто-либо другой от сделок в работорговле. В ту ночь, неся вахту, Джон глубоко задумался. Действительно ли так легко нажить состояние? В своем воображении он стоял на коленях перед Мэри, прося ее выйти за него замуж, и, вывернув карманы, полные сверкающих золотых монет, перед ее изумленными глазами. Они все будут восхищаться им. Лейтенант Рубин, капитан Картарет, гардемарины и матросы. Даже его отец. На следующее утро Джон отправился на поиски Клоу, но с первыми лучами солнца они бросили якорь, и он подался на берег за первой партией рабов в долгое прибрежное путешествие. Все ящики с кандалами вокруг Джона были открыты и разбросаны на палубах. Кандалы посчитаны и рассортированы по 2 пары. Несколькими часами позже первые груженные лодки были подняты на борт. Джон наблюдал с любопытством, но без большого интереса. Однако то, что он увидел, ужаснуло его. Женщины и детей подталкивали в одну сторону корабля, мужчин в другую. Они съежились там, как испуганные животные, пока на них надевали наручники и кандалы, сцепляя по 2. Затем их отводили в помещение на нижней палубе. Некоторые из них рыдали, кричали, другие молчали, но были испуганы. Помещения были слишком низкие, чтобы встать, и тесные, чтобы двигаться.
3: «Вот этот хорош!»
2: Джон повернулся. Амос Клоу, теребя свою шелковую рубашку, указывал удовлетворенно на одного из мужчин.
3: «Получил его за негодную бочку пороха и ржавый мушкет!»
2: Он покатывался со смеху.
3: «Натрите его маслом, пока кожа не заблестит, и за него дадут хорошую цену на юге!»
2: Упоминание о деньгах заставило Джона забыть тошноту, которую он почувствовал при виде рабов.
3: «Мистер Клоу, сэр!»
2: Начал он осторожно. Большой краснолицый человек повернулся к нему. «Мистер Клоу, сэр, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы взяли меня к себе на службу. Я буду много работать, сэр. Я клянусь, буду», — добавил он быстро, когда увидел, как нахмурилось лицо мужчины. «Я знаю все, что нужно о кораблях и море, сэр, и я аккуратен с деньгами. И я тоже хочу нажить состояние, сэр, как вы». Последнее замечание польстило мистеру Клоу. Он гордился деньгами, которые скопил, и ему нравилось слышать, как об этом говорят.
3: «Ты прав, парень!»
2: Он просиял.
3: «Я преуспел!»
2: Это был человек, который говорил прямо без обиняков.
3: «Я преуспел!» –
2: повторил он, потому что ему нравилось, чтобы люди знали это.
3: «Хотя и не без труда!» –
2: добавил работорговец, кивая строго Джону.
3: «Я не слоняюсь без дела, не теряю времени. Я справляюсь с работой!»
2: Второй раз в жизни Джон почувствовал унижение, словно стоял на коленях.
3: «Я буду много работать, мистер Клоу. Я буду работать больше, чем когда-либо работал раньше. И я жесток!»
2: Он вернулся мыслями к порке.
3: «Я могу выдержать любые трудности и боль. Я буду вам необходим!» — добавил он отчаянно, срывая лист из хвалебной книги мистера Клоу. «Сколько тебе лет, парень?»
2: 19. Глаза мистера Клоу сощурились. На мгновение Джона пронзила мысль, где он раньше видел этот взгляд. Затем вспомнил. Это было, когда рабовладелец изучал свой улов рабов, размещенных на нижних палубах. Сейчас он оглядывал Джона с ног до головы таким же образом, оценивая его рост, силу, крепкие руки, прямую спину и волевые плутовские глаза.
3: «Очень хорошо! Я посмотрю, что смогу сделать!»
2: Матрос вернулся к своим обязанностям вне себя от возбуждения. Амос Клоу вернулся в свою каюту и составил письмо капитану, легализируя увольнение Джона. Он был доволен собой. Была заключена хорошая сделка. Как всегда. Глава 4. На берегу рабов.
3: «Кто это?»
2: Голос был властный и резкий, и все же в нем слышалось обаяние. Джон поднял глаза. Красивая темнокожая женщина с черными глазами держала руку Амоса Клоу. Цветные браслеты украшали ее руки и лодыжки. На ней было блестящее шелковое платье, которое Клоу выторговал на побережье. Сейчас она отняла руку и сердито повторила вопрос.
3: «Кто этот юноша?»
2: Джон встал. Он чувствовал, как длинны и тяжелы его руки, и осознавал, что его челюсти слишком большие и квадратные. Он робко опустил глаза под ее жгучим взглядом, и на мгновение, несмотря на теплое солнце и зеленое море, как стекло, окружающее этот крошечный остров, он почувствовал, как холодная дрожь страха пробежала по спине. Клоу расхохотался.
3: «Два самых важных человека в моей жизни!» – пошутил он и протянул руки к Джону. «Джон Ньютон, бывший на службе во флоте Ее Королевского Величества, затем на гвинейском корабле «Пегас», теперь нанят магнатом кораллового побережья Амосом Клоу в качестве первого помощника, правой руки, заместителя и друга».
2: Он сделал смешной поклон с большим размахом и церемонией.
3: «Джон», — продолжал он более мягко, — «познакомься с моей красивой женой на этом острове».
2: От удивления и смущения Джон едва расслышал имя жены Клоу. Оно звучало как два инициала – P-I. И поскольку он в последующие дни так и не узнал, как пишется правильно ее имя, они запали в его памяти как прозвище. Единственное, что он знал без тени сомнения – P-I не любила его. Крошечный остров был самым маленьким в группе Плантановых островов, находящихся в зеленых водах Гвинейского залива. С самого дальнего конца, называемого Шиллинг-Пойнт, Джон мог бы, напрягая зрение, увидеть банановые острова. С ближайшей стороны острова два плантановых, побольше, поднимались темными холмами в туманном солнце. Ветерок, шепчущий в пальмовых деревьях, смешивался с мягким прибоем волны и внезапным всплеском серебряной рыбы и щебетом птиц, стремительно несущихся по небу. Амос Клоу уже обосновался на других островах. Он имел базы, из которых мужчины, работавшие на него, проводили длинные узкие лодки по побережью в опасные бухточки, где акулы хватали за весла и аборигены метали отравленные дротики. Люди совершали частые молниеносные рейды в бухты, чтобы захватить мужчин, женщин и детей из деревень дальних островов, связывая их по рукам и ногам, чтобы получить хорошую цену на работорговых судах, когда они останавливались по пути в Америку. Амос Клоу гордился своим занятием. Он делал большие деньги. И как многие люди, делающие много денег, он хотел делать их еще больше. Итак, он и Джон начали строить третий дом на этом крошечном островке протяженностью не более 2 миль с одного до другого края. Оттуда он учил бы Джона проводить длинные лодки по опасным отрезкам побережья, еще неизвестных и неизведанных. «Когда я заработаю немного денег для себя, мистер Клоу?» Пустил однажды Джон пробный шар, когда они накладывали грязь на крышу из соломы, где ее обожжет и высушит солнце.
3: «Что ты сказал?»
2: Джон был уверен, что Клоу расслышал, но он был решительно настроен настоять на своем.
3: «Деньги, сэр! Мне интересно, когда вы могли бы заплатить мне немного денег?» «Подожди, пока придет следующее судно, парень! Будет достаточно денег для нас обоих, еще и останется!»
2: Он отмел вопрос.
3: «Но ты ничего не получишь, не работая на это, ты знаешь!»
2: Джон знал, поэтому работал много с раннего утра до темна, когда распускаются ночные фиалки и заводят свое стрекотание неугомонные цикады. Несмотря на это, он был счастлив, так как мог делать почти то, что ему нравилось. Не было никого, кто приказал бы ему окатить палубу водой или вернуться в сумерки или произнести молитву. Он мог ругаться столько, сколько хотел, и когда он делал это, то чувствовал некое удовлетворение. Это позволяло ему ощущать себя сильным и взрослым. Амоса Клоу это не волновало.
3: «Ругай, кого тебе нравится, парень, пока ты не ругаешь меня, и делай, что хочешь, пока выполняешь свою работу».
2: Ночью они спали в хижине, пока дом не был закончен. И хотя Джон спесиво игнорировал слуг, которых Клоу нанял с соседних островов, но его занимали их истории о леопардовых людях, которые ловили незнакомцев по ночам и съедали их заживо.
3: «Глупцы!» – ухмылялся он, и Клоу присоединялся к нему, громко смеясь.
2: Но с наступлением темноты, когда Джон в изнеможении валился на кровать из соломы, благодарный за несколько часов отдыха от солнца, палящего в спину во время работы, шорох в деревьях не давал ему заснуть. А иногда, когда он слышал звуки, похожие на шаги, и дыхание у дверей своей хижины, он вскакивал, хватаясь за нож. Но это была всего лишь Пи-Ай, которая тихо ходила вокруг, почти неслышно, следя, чтобы все было спокойно.
3: «Вы выглядите испуганным, мистер Ньютон!» сказала она ему мягко на прекрасном английском. «Что могло заставить вас так побледнеть?»
2: Он думал не об ответе, а о том, как отправиться с глупым видом обратно в постель и лечь. И тогда ее прекрасное лицо приходило к нему во сне, который превращался в кошмар. Она всегда улыбалась. Но Джону эта улыбка казалась очень насмешливой. Дом был закончен в канун Рождества. На Рождество предстоял грандиозный банкет, что очень рассмешило Джона, поскольку дюжина слуг готовила ужин, за который сядут всего 3 человека. Тем не менее, это должен быть великий праздник. Это был знаменательный день для Пи-Ай. Она приготовила огромные чаши с едой, некоторые островные деликатесы, но в основном то, что любил Клоу, всего понемногу из разных блюд, которые были лучшими в тех местах света, где он когда-либо побывал. Чаши были из хорошо отполированного серебра и золота, а сама Пи-Ай вместо своих цветных браслетов надела массивные кольца из высокопробного золота, звенящие на ее руках. Джон и Амос Клоу много выпили и начали петь шумные рождественские песни, путая слова и мелодии.
3: «Ты хороший парень!»
2: Клоу потянулся через стол и восторженно пожал Джону руку. И Джон осознал, что глаза Пи-Ай повернулись к нему, и в них вспыхнула ревность. На мгновение он почувствовал себя как в огне. Он потянулся за водой, от ее неожиданного холода его руки задрожали.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: где всегда тишина.
1: Дорогие друзья, это письмо мы получили от сестры Надежды Белозерской, проживающей в Казахстане, городе Исык. Вот некоторые строки из ее письма.
2: Мир вам, дорогие братья и сестры, работающие на Ниве Господней. Ваши радиопередачи «Новые Нивы» я слушаю уже много лет. Как они поддерживают, окрыляют, дают бодрость и силы жить в это последнее время. Благослови вас Господь и впредь славить имя Его и призывать ко Христу сердца грешников. Слава Ему, что есть такая радиопередача. Прошу молиться за моего брата Николая, чтобы Господь постучался и к нему. Пусть Господь благословит всех сотрудников на Ниве Господней. С приветом, сестра Надежда.
1: Дорогая сестра Надежда, мы с удовольствием прочитали ваше письмо. Радуемся вместе с вами, что наши передачи дают так много для вас утешения, что они назидают и укрепляют вас. Слава Господу, что Он дает нам возможность призывать грешников ко спасению.
2: Дорогая сестра Надежда, мы помним просьбу молиться о вашем брате Николае, и для него мы исполняем этот гимн.

0: Да, мы люди, поэтому мы несовершенны и похожи на заблудившихся детей. Мы нуждаемся в поддержке друг друга, чтобы не сбиться с верного пути. Тяжелая ноша становится легче, если несешь ее вместе с другом. Долгая дорога покажется короче, если у нас есть попутчик, идущий к той же цели. Это общение находится в церкви.
1: В церкви каждая верующая душа находит свой дом и труд для Господа. Здесь мы находим отдых и ободрение от общения друг с другом. Христос предлагает каждому стать Его учеником.
0: В Священном Писании сказано, что труд наш не тщетен пред Господом, будь он большой или малый.

0: Послушайте, дорогие друзья, отрывок из книги Якова Левина «Сеется семя». Рассказывают про одну верующую глухонемую, но грамотную женщину, которая никогда не пропускала ни одного собрания. А во время собрания она держала себя так, как будто она внимательно слушала Слово Божие. Однажды кто-то из посетителей спросил:
1: «Какая польза сидеть в собрании этой глухонемой женщине, когда она ничего не слышит?»
2: «Она ничего не слышит, но она все видит и понимает»,
0: ответил кто-то за глухонемую сестру. А когда о том же спросили глухонемую, она открыла Библию, нашла желаемое место и дала прочесть. Это был Псалом 26:4.
1: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его».
0: Как важно нам пребывать в доме Господнем, где мы питаемся духовным хлебом и где мы радуемся в Господе.

Случалось вам из родника напиться, когда вас мучила смертельная жажда? Когда, едва успев над ним склониться, вы пили влагу с нетерпением, жадно?

внезапной радостью, как сердце билось и таяла смертельная тревога. Такое счастье и со мной случилось, когда, плененный злом, я встретил Бога.

когда раскрыла Библию святую, и Божью благодать она излила, как воду родниковую, живую и жаркую.

глоток прозрачной тишины небесной, неизмеримой милости Господней, глоток любви неприходящей, вечной, и счастлив я, и радостен сегодня».

вас зову, идущие пустыней, где суши душу зло греховным зноем. Для вас Христос – источник жизни, ныне его примите сердцем обновленным.

Христианин должен иметь милосердное, любвеобильное сердце и быть снисходительным. Иисус Христос всегда исполнил

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься.

Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Источники несчастий». Неспособность к прощению может стать роковой ошибкой в твоей жизни. Глупца убивает гневливость, и немысленного губит ревность и месть. Книга Иова, 5 глава. Месть фиксирует внимание на самых отвратительных моментах твоей жизни. Желание свести счеты заставляет тебя не сводить взгляда с жестоких событий твоего прошлого. Неужели тебе хочется постоянно смотреть на это? Неужели калейдоскоп воспоминаний и желание бередить раны прошлого сделают тебя лучше? Ни в коем случае. Они просто уничтожат тебя. В связи с этим я вспоминаю одну старую комедию. Джо рассказывает Джерри о странной привычке их общего друга, которая вызывает в нем раздражение. Во время разговора этот друг постоянно тычет пальцем в грудь Джо. Это приводит Джо буквально в ярость, поэтому он решает свести с приятелем счет. Он показывает Джерри маленькую баночку со взрывчаткой, которую собирается прикрепить у себя на груди. Он объясняет: «Когда в следующий раз он, как обычно, ткнет меня пальцем, он горько пожалеет об этом». Да, этот друг пожалеет об этом, но точно так же об этом пожалеет сам Джо, не так ли? Желающие уничтожить врага должны запастись двумя могилами. Гнев гнездится в сердце глупых. Книга Екклесиаста, 7 глава. Смотри на своих великанов как на часть Божьих замыслов, а не ошибок или неудач Господа. Бог занимает единственное место судьи в Вышнем Небесном суде. На нем мантия судьи, и он никому не позволит занять свое место. По этой причине Бог сказал устами Павла: «Мне отмщение, я воздам». Послание Римлянам, 12 глава. Месть удаляет Бога из уравнения. Твое мщение подменяет Бога и пытается заменить его собой. Ты словно говоришь ему: «Я не уверен, что ты справишься с этим вопросом, Господь. Ты можешь наказать слишком медленно или слишком милостиво, поэтому я возьму ситуацию в свои руки». Ты это хочешь сказать Богу? Иисус этого не делал. Никто не обладал лучшим пониманием правильного и неправильного, чем совершенный Сын Божий. Тем не менее, Он, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Первое послание апостола Петра, 2 глава. В конце концов, мы являем милость, потому что сами обрели милость. Мы, как Саул, получили милость. Мы, как Давид, можем свободно раздавать ее другим.

Сегодня наша тема – варварское поведение. Эрнст Гордон лежит в лагере смерти для военнопленных в Бирме и стонет. Он прислушивается к стонам других умирающих и ощущает ужасающий запах уже умерших. Безжалостное солнце джунглей поджаривает его кожу и высушивает горло. Если бы у него были силы, он смог бы одной рукой обхватить все свое тело. Но у него нет сил. Дифтерия сушила его тело и лишила сил. Он не может ходить и даже не чувствует себя. На его постели копошатся мухи и клопы. И в этом японском лагере для военнопленных его ждет смерть. Война оказалась для него абсолютно безжалостной. Он отправился на фронт, когда ему было чуть за 20. Тогда он был крепким и здоровым пареньком из высокогорного района из Шотландии. Но потом японцы взяли его в плен, после чего последовали месяцы тяжелого рабского труда в джунглях, ежедневные избиения и медленное истощение. Теперь Шотландия оказалась далекой, недосягаемой страной. Цивилизация была еще дальше. Солдаты из армии союзников ведут себя как варвары, борясь за объедки, обкрадывая друг друга, забирая вещи умирающих товарищей. Обслуживающие своих товарищей солдаты не додают пленным еды, чтобы получить больше для себя. Закон джунглей стал законом жизни в лагере. Гордон рад попрощаться с этой жизнью. В лагере многие умирают от болезней, но вдруг происходит нечто чудесное. В лагерь прибывают двое новых военнопленных, в которых еще теплится надежда. Они тоже больные и ослабленные, но они следуют более высоким нравственным принципам. Они делятся своей скудной пищей и добровольно берутся за дополнительную работу. Они очищают гноящиеся раны Гордона и массируют его атрофированные ноги. Они купают его впервые за последние полтора месяца. К нему медленно возвращается сила, а с ней и чувство собственного достоинства. Их доброта оказывается заразительной, и Гордон начинает подражать им. Он берется ухаживать за больными и делится с ними своим пайком. Он даже отдает другим какие-то свои вещи. Другие солдаты тоже начинают поступать так же. Через какое-то время взаимоотношения в лагере становятся мягче, и жить становится легче. Эгоизм уступает место жертвенности. Солдаты проводят богослужения и изучают Библию. 20 лет спустя, когда Гордон служил в качестве капеллана в Принстонском университете, он описывал эту трансформацию такими словами. Смерть по-прежнему была рядом, и сомнений в этом не было, но мы медленно освобождались от ее разрушительной хватки. Эгоизм, ненависть и гордость были направлены против жизни. Любовь, самопожертвование и вера, с другой стороны, были сущностью жизни, дарами Божьими для людей. Смерть больше не была последним словом в этом лагере. Эгоизм, ненависть и гордость. Не обязательно оказаться в лагере для военнопленных, чтобы увидеть это. Вполне достаточно зайти в любое общежитие, или в дом к семейной паре, или в совет директоров какой-нибудь кооперации. Закон джунглей жив и здравствует. Каждый за себя. Возьми все, что сможешь. Выживай сильнейший. Оскверняет ли этот закон твою жизнь? Преобладают ли в разговорах твоего окружения слова «я» и «моё»? Моя карьера, мои мечты, мои вещи. Я хочу, чтобы все было по-моему и в мое время. В таком случае ты знаешь, насколько кровожадными бывают эти великаны. Но иногда в грязной тине вдруг засверкает чистой воды бриллиант. И тогда друг начинает делиться. Солдат заботится о товарище, а у тебя на пути возникает прекрасная Авигея.
Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – варварское поведение. Авигея жила в дни Давида и была женой Навала, чье имя на еврейском языке означало «глупец». Он вполне оправдывал свое имя и был своеобразным царьком на своей территории. У него были коровы и овцы, и он гордился своими стадами. У него были большие запасы добра. Он вел активный образ жизни, много работал и был богатым человеком. Навалу нужна была защита от набегов со стороны соседних народов. По свидетельству Библии, он был человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева, и нельзя было говорить с ним. Первая книга Царств, 25 глава. Он многих раздражал, и отношения со многими людьми у него были испорчены. Мир Навала вращался вокруг единственной персоны – его самого. Он не считал себя должным кому бы то ни было. И ему было смешно при одной мысли о том, что кто-то предполагает получить что-либо от него. Тем более Давид. Давид в пустыне играл роль Робин Гуда. Вместе со своими 600 воинов он защищал земледельцев и пастухов от странствующих племен и соседних враждебных народов. У Израиля тогда не было стражи на границах, поэтому Давид и его храбрые воины удовлетворяли насущные потребности жителей той страны. Они вполне успешно справлялись с защитой людей, так что один из пастухов Навала сказал: «Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их». Давид и Навал сосуществовали на одной территории, как два породистых быка на одном пастбище. Оба сильные и упрямые. Должно было наступить время, когда они непременно столкнутся. Конфликт произошел во время сбора урожая. Когда сено накосили, а овец постригли, пришла пора печь хлебы, жарить баранину и пить вино. Можно было немного отдохнуть и насладиться плодами своих трудов. Читая эту историю, мы видим, что люди Навала так и сделали. Давид слышит о готовящемся празднике и приходит к выводу, что его люди вполне заслуживают приглашения на этот праздник. В конце концов, они защищали поля этого человека, его овец. Патрулировали холмы и охраняли долины. Они заслужили немного благодарности. Давид посылает своих людей к Навалу с такой просьбой: «В добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Невоспитанный Навал в ответ насмешничает. «И вскочил Навал и отвечал слугам Давидовым и сказал: „Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и мою воду, и вино мое, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Навал делает вид, что никогда не слышал о Давиде, и приравнивает его к сбежавшим от своих господ рабам и бродягам. Такое высокомерие приводит посланников в ярость. Они разворачиваются и торопятся к Давиду с полным отчетом о своем визите. Давид внимательно выслушивает своих воинов. Он приказывает приготовиться к выступлению. «Опояжьтесь каждый мечом своим». 400 воинов вооружаются и выходят из лагеря. Губы плотно сжаты. Концентрация адреналина в крови повысилась. Давид с войском идет к Навалу, скандалисту, который демонстративно пьет вино и ест мясо со своими работниками. Земля дрожит под их ногами, и Давид обещает самому себе: «Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». И вдруг у него на пути возникает
красавица. Ромашка распускает свои лепестки в пустыне. Лебедь выплывает из тумана. Легкое дуновение ароматов достигает ноздри мужчин. Авигея, жена Навала, встала на пути Давида. И если ее муж груб и неотесан, то эта женщина была весьма умная и красивая лицом. Интеллект и красота. Авигея могла заставить работать и то, и другое. Когда она узнала о грубом ответе Навала, она тут же стала действовать. Ничего не сказав мужу, она собрала дары и отправилась навстречу Давиду. Когда Давид со своими воинами спустился в лощину, она вышла к нему с богатыми подарками, среди которых были 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, навьюченные на ослов. 400 человек застыли на месте. Одни смотрят на еду, другие любуются женщиной. Она поражает своей красотой, а еда – вкусным запахом, и такая комбинация способна остановить любую армию. Представьте себе в лагере для новобранцев очаровательную блондинку с передвижной лавочкой, наполненной бёргерами и мороженым. И тогда вы все поймете. Авигея была умной женщиной. Она осознавала важность момента. Она встала как последнее препятствие между своей семьей и верной смертью. Упав в ноги Давида, она обращается к нему с мольбой, и ее слова оказались настолько достойными, что их записали в Библии. «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Первая книга Царств, 25 глава. Она не защищает Навала и соглашается с тем, что он человек негодный. Она молит не о справедливости, но о прощении, принимая на себя вину мужа, хотя сама она ни в чем не виновата. «Прости вину рабы твоей». Она предлагает дары из своего дома, умоляя Давида оставить Навала Богу и избежать непосильного бремени сожаления. Ее слова падают на Давида, как ласковые лучи июньского солнца на лед. Он тает. «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Жив Господь Бог Израилев. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене. Вот». «Я послушался голоса твоего и почтил лице твое». Давид возвращается в лагерь, а Авигея возвращается к Навалу. Он слишком пьян для серьезного разговора, поэтому она дожидается следующего утра, чтобы объяснить, как близок он был к смерти. Когда услышал Навал о случившемся, замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Когда Давид узнал о смерти Навала и внезапном вдовстве Авигеи, он возблагодарил Бога за первое и воспользовался вторым. Он не может забыть красивую и умную женщину, которую встретил посреди дороги, поэтому он делает ей предложение, и она принимает его. Давид получает новую жену, Авигея – новый дом. А мы с вами великий принцип. Красота может преодолеть варварство. В тот день победила кротость и покорность. Мягкость Авигеи обратила вспять реки гнева. Смирение обладает такой властью. Извинения могут разрушить многие аргументы. Раскаяние может погасить ярость. Оливковая ветвь способна сделать намного больше, чем боевой топор. Мягкий язык преламывает кость. Книга Притчи, 25 глава. Авигея учит нас многому. Разразительной силе доброты, силе нежного сердца. Но самый важный урок заключается в том,
чтобы перенести взгляд с ее красоты на другую красоту. Она перемещает наши мысли с сельской дороги на Иерусалимский крест. Авигея не знала Иисуса. Она жила за 1000 лет до его распятия. Тем не менее, ее история предвосхищает его жизнь. Авигея встала между Давидом и Навалом. Иисус стал между Богом и нами. Авигея была готова понести наказание за грехи Навала. Иисус позволил небесам наказать себя за твои и мои грехи. Авигея отвратила гнев Давида. Разве Иисус не заслонил нас с тобой от гнева Божьего? Иисус — это наш посредник между Богом и человеками. Этот человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Первое послание Тимофея, 2 глава. Посредником называется тот, кто ставит себя перед теми, за кого он ходатайствует. Иисус также встал между Божьим гневом и нашим наказанием. Иисус взял на себя гнев небес. Бог наказал своего невинного Сына вместо порочного человечества, наказал своего святого вместо лживых негодяев. Так и Авигея готова была понести наказание вместо Навала. Христос прожил жизнь так, как мы с вами прожить не сможем. Он взял на себя наказание вместо нас, чтобы сделать нам предложение, от которого мы не в состоянии отказаться. Его жертва призывает нас спросить самих себя. Если Он так возлюбил нас, неужели мы не можем любить друг друга? Будучи прощены, неужели мы не можем прощать? Вкусив от стола милости, неужели мы не готовы поделиться с другими крохами милости? Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, 4 глава. Может, тебе кажется, что трудно жить в мире, где так много навалов? Тогда сделай то, что сделал Давид. Перестань смотреть на своего навала. Переведи взгляд на Христа. Больше смотри на посредника и меньше на источник проблем. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание Римлянам, 12 глава. Стань красотой среди чудовищ и посмотри, что из этого получится. Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать четвертую радиопередачу из цикла «Трех горьких плодов греха».

Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь обращаемся к теме о трех горьких плодах греха. Первый раз мы с вами рассуждали о самом грехе. Второй раз мы говорили о скорби. Третий раз о страданиях. Сегодня мы будем говорить о последнем страшном плоде греха, о смерти. И в основании нашей последней четвертой беседы я прочитаю место Священного Писания из книги «Бытия». Книга «Бытие», 2 глава, с 15 стиха и несколько ниже. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сразу же отметим, дорогие друзья, для себя, что Бог предупредил Адама заранее, чтобы он не ел от дерева познания добра и зла, потому что он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Интересное выражение, не правда ли? Смертью умрешь. Что это за определение? Что за непонятное выражение? Как можно умереть, да еще и смертью? Адам до конца, наверное, так и не осознавал этой фразы. Но он ясно понимал, это заповедь Божья для него, которую следует исполнять и ни в коем случае не нарушать. Незнакомое слово «смерть», для него еще вполне неощутимое, все-таки говорило о чем-то таком, что может случиться с человеком неприятное. «Смертью умрешь». Так говорит нам славянский перевод или перевод славянского синодального издания Библии. Что говорит об этом другой перевод, английский? Там написано так. «В тот день ты обязательно умрешь». Я смотрел еще английский перевод Библии Кинг Джеймса. Он говорит, что ты непременно умирай. Если в первом переводе английского языка мы прочли, что в тот день ты обязательно умрешь, то есть в будущем времени, то этот перевод, наверное, более точный, говорит о том, что ты непременно умираешь уже сейчас. Когда вкушаешь, ты умираешь. И еврейская Тора, Пятикнижие, поясняет нам на своем языке следующее. «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». «Ибо как только ты вкусишь от него, должен ты умереть». Но во всех этих переводах говорится об умирании, то есть о наступлении смерти. Понимал это Адам или не понимал до конца? Но смерть есть реальная угроза всему живому. Смерть обладает страшной силой и абсолютной властью над всем живым на земле. Смерть – это, можно сказать, победа греха. Смерть, победа греха, подавляющая всякое сопротивление. Никто не может бороться с смертью. Смерть несет с собой разрушение. Смерть несет с собой уничтожение и ведет к всякой деградации. Надо сказать, что чрево смерти ненасытно, как и чрево ада, я бы сказал, куда отправляются все грешники. И смерть, и скорбь, и страдания, три страшных сестры с характером злобной фурии, все они три, нещадно терзают человечество. Смерть жалит человека в самое неподходящее для него время, совершенно неожиданно. К смерти невозможно подготовиться вот так сразу. В Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Смерть
понятие двойственное: смерть для духа человеческого и смерть для тела человеческого. Смерть для духа человеческого понимается так: например, Адам и Ева были еще живы физически, но они уже умерли духовно. Для вечной жизни, для Бога, для общения с Ним они уже умерли. Они говорили еще, они видели, они слышали голос Господа, но они уже были духовно мертвы, потому что сделали грех. Духовная жизнь прекратила существование. В день согрешения у них умер их дух, их духовное начало, без чего невозможно человеку иметь в дальнейшем общение с Богом. Когда-то Христос беседовал с самарянкой и сказал, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. А Никодиму Он сказал, чтобы вернуть человека к Богу, необходимо возродить его умерший дух. Нужно иметь духовное возрождение. Тогда будет возможно и общение с Богом. И первым признаком духовной смерти Адама и Евы стали приобретенные знания о совершенном преступлении. Ведь заповедь Бога гласила: «Не ешьте». Но они съели и приобрели это тяжелое знание, ощущение преступления. Они узнали, что наги. Стыд, ранее который был им неизвестен, как голос души заговорил в них так громко, что они вынуждены были сшить себе смоковные листья и сделать опоясание. Вторым признаком стал непреодолимый страх увидеть лицо самого Господа Бога. И как следствие этого, потеря любви, потеря мира с Богом и, наверное, между собой. Адам, наверное, с укором посмотрел на свою жену. Жена, наверное, хотела оправдаться и свалить все это на змея. Но так или иначе, ясно одно: между ними прошла трещина. Иоанн говорит: в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И когда этот страх появляется, он говорит, что есть результат этого надлома, надлома совершенной любви. Да, Адам и Ева почувствовали ущерб, нанесенный этим грехом. Павел апостол говорит: примиритесь с Богом. Почему нужно примириться с Богом? Потому что Адам с Евой нарушили этот мир. И этот грех, то, что совершил Адам и Ева, проник вглубь веков и даже в нас. Поэтому каждый человек потерял мир с Богом. Каждому человеку нужно приобрести вновь этот мир. И третьим признаком духовной смерти было самооправдание, непризнание вины, обвинение даже самого любимого. Что же мы слышим? «Жена, которую ты дал мне, она ела, и мне дала от дерева, и я ел. Змей обольстил меня, и я ела. Если бы ты, Господи, не сотворил такого хитрого змея, он не обольстил бы меня». Значит, виновен в том Бог? Адам говорит: жена, которую ты дал мне. Вот если бы ты не дал мне ее, и она не сделала бы такого, конечно, со мной не произошло бы этого несчастья. Виновна жена. Змей виновен. Бог виновен. Человек виновен. У них открылись глаза на плотское. Они потеряли глаза духовные и не смогли распознать духовной смерти, которая подступала к ним. Адам и Ева стали живыми трупами. Их изгнал Бог из сада Едемского и лишил своего присутствия. За что? За грех непослушания. Итак, у Адама и Евы все закончилось самое счастливое. Все то, что они не понимали, ожидало впереди. Впереди была жизнь по плоти, полная скорбей, полная страданий на проклятой земле.
Им предстояло умереть еще и физически. Вторая мысль. Смерть перешла во всех человеков, как мы читаем в Римлянам 5 главе. Потому как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили. И Римлянам мы дополняем 3 главе, читая, и лишены славы Божией. Иаков в 1 главе записал такие слова. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иоанн в первом своем послании, 2 главе, говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Что было там в Едемском саду? Ева увидела. Она присмотрелась, что дерево хорошо для пищи. Что-то, наверное, заурчало у нее в желудке. Приятно для глаз. Ах, как она красива! Она вожделенна, потому что дает знание, гордость житейская. Ах, как она заиграла! Я ведь буду умнее своего мужа Адама. Дерево дает знание. Адам будет приходить ко мне и спрашивать, что делать, а что нет. И взяла, и ела, и нарушила заповедь Божию. Смерть – дочь греха и внучка похоти. Третья мысль. Возмездие за грех – смерть. 6 глава Римлянам мы читаем. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Этот стих можно было бы прочесть так. Дьявол за грех возмещает смертью, а Бог дарует жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Слуги дьявола подражают ему, сеют смерть по всему миру, особенно злобу свою вымещают на слугах Божьих, на слугах Христовых. Я вновь обращаюсь к книге Игоря Бунича «Золото партии». 19 марта 1922 года вождь народов Ленин направил директивное письмо членам Политбюро России, ГПУ, в Рефтрибунал. О чем же? Об изъятии ценностей, о расстрелах в самый кратчайший срок представителей церкви. И что мы там читаем? Вот подлинный документ. Наверное, многие-многие даже и не подозревали в том, что это было написано рукой Ленина. Он пишет следующее. Чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционного духовенства удастся нам поэтому расстрелять, тем лучше. Нам именно теперь проучить эту публику нужно так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они и не могли думать. От грабежа церкви и верующих семей приход Ленину составил 2,5 миллиарда золотых рублей. Расстреляно было 40 тысяч служителей и 100 тысяч верующих людей, членов двадцатки общин в кратчайший срок. Вот так. Одним росчерком пера в течение нескольких дней было уничтожено 140 тысяч человек. И из них большая часть наших братьев и сестер, евангельских христиан-баптистов, простых членов, только были членами церкви, входили в двадцатки. И это было достаточно для того, чтобы расстрелять их. Слугам дьявола нужно было золото. Нужно было богатство, чтобы переправить его в свои банки, туда, в Швейцарию, Германию, Скандинавию, в Америку. Но живых людей, свидетелей, не должно быть. Расстрелять. Вот так одним махом не стало 140 тысяч лучших людей России. Но ведь это был еще только 22-й год. А сколько было впереди? Сколько людей
наших верных отцов и матерей, наших дедов, наших прадедов полегло в те 37-й, 38-й, 39-й, 40-й годы. Так делают слуги дьявола, поступая с людьми. А Христос? Христос сам отдал себя на страдания и на смерть, чтобы спасти погибающее человечество от греха. И последняя мысль. Смерть для верующих есть освобождение от страданий, от скорбей, от переживаний. Для меня жизнь — Христос, говорит апостол Павел, а смерть — приобретение. Когда-то я говорил в своей проповеди, что рожденный однажды умрет дважды, а рожденный дважды умирает только однажды. Что означают эти слова? Означает то, что если человек однажды рожден, он должен умереть и физически, и духовно дважды. А рожденный дважды – это мы, те, которые родились еще и духовно, умрем только однажды. И то не все, потому что Господь в день пришествия возьмет оставшихся же верных Ему живыми на небо. Так говорит нам первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. По Слову Божию, смерть первая – это смерть физическая для тела. Духовная же смерть, что более страшная, это смерть вторая. В 20 главе книги Откровения мы читаем такие слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа. Для них вторая смерть не страшна». И вот еще мы читаем. «И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Так мы читаем в этой 20 главе Откровения. Но апостол Павел, величайший апологет Святого Писания, рассказывает нам в 15 главе 1 послания к Коринфянам о том, что Христос воскрес славою Отца и победил смерть. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. В Бытие мы прочитали, что Адам заработал смерть, потому что сделал грех, и он умер, умер духовно, умер и физически. Но что сказано о Христе? Если об Адаме сказано, что в нем все умирают, то во Христе все верующие люди оживают. Так написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. И затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. А кто же этот будет враг, который должен быть повержен под ноги Христа? Последний же враг истребится — смерть. Итак, победителем смерти является наш Господь Иисус Христос. Что мы читаем о том, когда Господь будет звать своих на небеса? «Говорю вам тайну, — говорит апостол Павел, — не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою». Поглощена смерть победою. Не будет более существовать. Смерть — где твое жало, ад? Где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Какие утешительные слова! Итак, дорогие друзья, мы сегодня заканчиваем нашу беседу о том,
Что принес грех? Какие плоды этого греха? Мы говорили ранее о скорби, о страданиях и о смерти сегодня. Для искренне верующих людей я хотел бы сказать, друзья мои, все то, что мы переживаем здесь на земле, и скорби, и страдания, и даже смерть, все это явление временное. Настанет время, когда Господь позовет нас к себе, и не будет там ни скорби, ни плача, ни смерти, ни страданий, никаких переживаний. Господь скроет нас в лучах своей любви. Смерть не будет уже нас пугать никогда. Но, дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, которые не возродились свыше, которые еще не уверовали в Господа как личного Спасителя, остается вам очень мало времени, чтобы совершить этот подвиг спасения для своей души, отдаться в руки Господа, чтобы смерть не властвовала над вами. Потому что настанет когда-то день, все неверующие, не принявшие спасения, будут брошены вместе со смертью, вместе с адом в озеро огненное. Друг мой, обратись к Господу, пока еще есть время, пока еще смерть не пришла к тебе с этой страшной косой. Богу нашему воздадим в нашем служении и молитвах славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Субботній полдень. Члени сім'ї Каратаєвих только що вийшли із-за обеденного стола і уютно розмістились в гостиній. Здесь же знаходиться Хельмі і новий товариш Сережи Петр.
2: Ну, а вот теперь расскажите мне, как вы съездили на свадьбу, какие у вас впечатления?
3: Папа, да я же за столом раз 10 начинала рассказывать вам о нашей поездке. А ты все время прерывал меня, позже да позже.
4: И правильно делал, что прерывал. Обед, Верочка, не время для разговоров.
5: Когда я ем, то глухий нем.
4: Вот так, Верочка. На этот раз тебе придется согласиться с Сережей. Петя?
6: Что?
4: А ты доволен, что поехал на эту свадьбу?
6: Ну, конечно, я очень доволен. Я так много и интересного, и полезного для себя увидел.
4: Ну и что же больше всего тебе показалось там интересным?
6: Меня больше всего поразило, что там не было спиртного. А все равно было весело и интересно.
3: Ой, ну дайте я вам расскажу все по порядку.
4: Ну, рассказывай, рассказывай.
7: Вы сначала расскажите мне, что это за свадьба и кто туда ездил? Я ведь совершенно не в курсе.
4: Свадьба была в 60 километрах отсюда, Хельми. У Васильевых.
7: У Ивана Степановича. Старший, что ли, их женился?
4: Да, Ваня. Что из армии недавно возвратился. Между прочим, друг Вадима.
7: Ага.
4: Так что... Он там самым главным лицом после жениха был.
7: Вот как?
4: Нас всех пригласили. А мы с Павлом поехать не смогли. И разрешили поехать с Вадимом всем нашим детям. А Сережа с собой и Петра прихватил. Родители его были в отъезде, а бабушки его до смерти надоели эти мальчишеские компании. Так что она с радостью отпустила бы своего внука хоть на край света. Не только на свадьбу.
7: Значит, Петя впервые побывал на христианской...

0: свадьбе. Интересно. Ну и как теперь проходит брачный пир у молодых?
1: Как и у вас в свое время проходил.
2: Ну давай, Вера, рассказывай. А то я смотрю, тебе прям не терпится поделиться своими наблюдениями.
3: Ну вот, приехали мы за день до начала свадьбы. А там гостей понаехала тьма.
1: Из Москвы, из Украины, из севера.
4: Даже с Чукотки один парень прилетел.
3: Да не перебивайте меня.
5: Ну рассказывай, рассказывай.
3: Да, молодежи приехало очень много. Мы со всеми перезнакомились. Столько новых друзей у нас появилось. Столько мы адресов привезли.
5: Ну, теперь письма будете писать во все концы.
3: И получать, конечно, будем.
4: Ты лучше расскажи, как твои друзья пельмени тебя лепить заставили. Всю ночь была на ногах.
3: И не заставили, Петя, а попросили.
4: Да какая разница?
3: Большая. Нам всем там досталось. Мы всю ночь на свадебный стол всякие блюда готовили. Стряпали, пекли, жарили, варили.
5: Такова уж наша женская доля, Верочка. Ничего не поделаешь.
3: Женская?
5: Ну да.
3: Ты так думаешь, мама?
5: Ну а что, разве у вас не так было?
1: Нет, мам, не так.
3: У нас, мама, самым главным кулинаром и поваром был брат Володя из Сибири. Мы и пельмени по его рецепту делали.
1: И салатов много разных он нам подсказал.
3: Он все умеет и знает.
5: Это удивительно.
3: Да, мы только выполняли его команду и учились у него.
0: Наверное, хороший кулинар был.
3: Да, он закончит какие-то высшие кулинарные курсы и работает в самом лучшем ресторане в их городе.
4: Раньше этот ресторан ничем не отличался.
3: А через год почти весь коллектив этого ресторана стал верующим. Порядки в нем изменились, и это сразу отозвалось на качестве блюд.
5: Все уверовали?
3: Да.
6: Он говорил нам, что когда был маленьким, он очень любил готовить.
4: А в 10 лет он уже никому не доверял жарить картошку.
1: Все у него получалось на кухне лучше, чем у взрослых.
3: А теперь слава о нем уже пошла за пределы города.
1: И на все христианские праздники стараются приглашать только его в качестве повара.
5: Вот те раз, а я-то думал, что главенствовать на кухне может только женский пол.
6: Ошиблась, мамочка.
3: Времена изменились.
5: Да, видимо, так.
2: И правда, ведь только в старые времена труд четко разделялся на мужской и женский. Мужчина должен был вспахать землю, привезти из леса дрова, произвести ремонтные работы в доме, во дворе. А сейчас, век благоустроенных квартир и парового отопления, да неужели мужчина, пусть даже после работы, пусть даже устал, но все равно должен прийти и развалиться на диване, там у телевизора и ожидать обеда? Нет уж, сейчас совсем не зазорно для мужчины помочь своей супруге, даже в домашних делах.
0: А вы знаете, мой сын тоже любил сам готовить, с детства.
5: Это а ты любил готовить?
0: Да.
3: И вот, когда мы поставили на стол все приготовленное нами, мы столько слышали похвал от гостей, да и сама я многому научилась у нашего повара.
6: Ну что ты все о поваре и о еде? Ты давай о свадьбе рассказывай.
3: Ой, все было так торжественно. А невеста была такая красивая в своем свадебном наряде.
5: Ну, а жених?
3: А жених? Такой заботливый, такой серьезный.
5: Да. Как же иначе в день свадьбы?
0: Да.
3: Знаете, когда пресвитер давал наставления молодым, я чуть не расплакалась. Как было все трогательно и прекрасно.
6: Да, хорошие минуты были.
4: А я вдруг впервые понял, какой это серьезный и торжественный шаг – вступление в брак.
5: Что Бог сочетал, того человек да не разлучает, не разрушает.
4: А правда, что Библия запрещает разводы?
5: Конечно.
4: Так ведь сейчас очень многие разводятся. Что в этом такого? Моя мамка тоже, как отец напьется, так грозит ему разводом. Говорит, лопнет мое терпение, разведусь я с тобой. А отец ей, ну и разводись, без тебя не проживу, что ли.
0: Однако ведь не разводятся.
4: До поры до времени. Когда они ссорятся и дерутся, невольно начинаешь и сам думать. Поскорее бы развелись, спокойнее жить будет.
5: Нет, Петя, ты не прав. Ведь твой отец пропадет совсем. А он же родной тебе человек. Так нельзя рассуждать.
3: Лучше мы будем молиться за твоего папу, чтобы он перестал пить.
4: Да не верю я, что он когда-нибудь пить перестанет. Горбатова могила исправит.
2: Да нет, Петя, могила уже ничего не исправит. А вот Бог может исправить любого человека, каким бы нехорошим он ни был. Нужно только почаще и понастойчивее просить его об этом.
4: Вы только не обижайтесь, ладно?
5: Не будем обижаться.
4: Никак у меня в голове не укладывается, что Бог — это совершенно реальное существо, и что Он слышит нас и отвечает. Не могу, и все тут. Вот вижу, что вы очень хорошие люди. Я таких еще не встречал в своей жизни. Хотя раньше думал, что верующие — это унылые, угрюмые, какие-то недоразвитые, недалекие люди. Так нам про вас и рассказывали. В книгах, кино, по телевизору, в школе. А уж потом, когда мы с Сережей подружились, да и к вам стал часто приходить, то увидел, вы совсем нормальные люди. Я в том смысле, что вы и пошутить можете, и посмеяться. Вот как на свадьбе. Вина не было и в помине, а веселились все от души. Сколько звучало псалмов, сколько музыки.
5: Да, верующие — это радостные люди.
3: Конечно, было очень интересно. И викторины, и шуточные сценки из семейной жизни.
6: И стихи.
4: И что меня особенно тронуло, насколько были все доброжелательные ко мне и друг к другу. И ведь никто не притворялся. Это все искренне было. Я же видел.
5: Вот, Петя, это и есть то самое главное, что выделяет христиан. И делает их непохожими на других. Это любовь Иисуса Христа, которая изливается через верующих на всех окружающих людей.
4: А что, в ваших семьях всегда так все гладко бывает? И не ссорятся никогда? И недоразумений никаких не бывает?
0: Бывают, конечно.
5: Бывают.
0: Ведь все мы люди несовершенные.
5: Да.
0: Бывают и недоразумения, и разочарования, причем довольно сильные. Mm. Я прожила долгую жизнь, Петя, и могу сказать тебе, всякое бывает даже в самых счастливых семьях.
5: Да.
0: Ибо сатана хитер и лукав, и всегда старается вбить клин даже между очень любящими друг друга людьми. Но верующие тем и сильные, что за помощью всегда обращаются к Богу.
5: Да.
0: И Он им помогает, хоть ты пока и не очень принимаешь это.
2: Один проповедник как-то очень мудро заметил, что брак – это союз трех личностей – мужа, жены и Бога. Если Христос живет в христианской семье, то никакие житейские бури ей не страшны.
5: А если возникают какие-то недоразумения, то это значит, что где-то, в чем-то, супруги отошли в своей жизни от божественных принципов. И тогда нужно исповедать свой грех и призвать Христа на помощь.
0: Вот мы тут стараемся объяснить все это Пете, а я вот о чем подумала. А в состоянии ли Пете понять все это? Не рано ли беседовать с ним о принципах семейной жизни?
4: Я уже не ребенок, тетя Хельми.
0: Ну, и взрослым тебя еще не назовешь.
5: Но, Хельми, мы ведь говорим о принципах христианской семейной жизни.
0: Но ведь Петр еще не верующий, и неизвестно, станет ли им.
5: Ну как же, мы верим, что он станет.
0: Будем верить.
2: Ты знаешь, дорогая Хельми, конечно, твое беспокойство мне вполне понятно, но ведь Петру-то уже 15 лет, и благодаря тем неурядицам, которые возникают в его семье, он уже и сам, наверное, задумывается над проблемами семьи и брака. Да и как знать, может быть, именно теперь, благодаря нашим беседам, он начинает понимать, почему не клеится жизнь в его семье, и что нужно сделать, чтобы в семью вернулись мир и любовь.
4: Да, я хочу разобраться, в чем вы правы, а в чем нет.
6: Ну, а чем мы и не правы?
5: Да, Петр, давай рассудим вместе.
4: Видите ли, я, конечно, согласен, что христианские семьи, в общем-то, крепче, чем семьи неверующих. И разводов у вас почти не бывает. Да только крепость ваших семей на принуждении держится.
2: Как ты сказал?
5: Что ты говоришь, Петр?
0: Как на принуждении?
6: Ничего себе выдал.
3: Вот так-так.
5: Петя, ну ты объясни нам толком, пожалуйста, о каком принуждении идет речь?
4: Что... Ну, может быть, я не так выразился. Попробую объяснить. Ведь ваша Библия повелевает жене бояться своего мужа. Значит, любовь в христианских семьях на страхе держится.
6: Ах, вот оно что.
2: Обвинение серьезное, что и говорить. Библия говорит нам о том, что Христос не отдавал никакого предпочтения мужчинам, но умер и за мужчин, и за женщин.
4: Но Библия все-таки предписывает жене быть покорной мужу?
5: Да, Петя, предписывает. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам прямо говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».
4: Ну вот, видите, а разве это справедливо?
2: Ну а что ты считаешь здесь несправедливым?
4: Не должен один человек подчиняться другому. Вот и вся справедливость. Равноправие должно быть.
2: Извини, Петр, но наши человеческие понятия справедливости зачастую вступают в противоречие с божественными понятиями о ней.
5: И в Библии вполне определенно сказано, кто кому должен подчиняться в этом мире. Подданные правителю, дети родителям, а жены мужьям.
4: Но ведь подчиняться, это так неприятно.
5: Да, если подчинение основано на принуждении, как ты сказал, а не на любви. А если жена любит своего мужа, то, поверь, Петр, подчиняться ей легко и приятно.
2: Тем более, что у мужа, занимающего главенствующее положение в семье, есть одна определенная ему Библией обязанность.
4: Какая?
2: Ну, а чтобы узнать это, давайте откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 5 главу. Вот смотрите, что говорит апостол Павел. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее».
0: Итак, каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа.
4: Ага, все-таки боится.
5: Все правильно, Петр, боится. Вот смотри, в той же 5 главе послания к Ефесянам апостол говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но в Писании сказано, что Бог есть любовь. И еще в Писании сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А теперь скажи, будешь ли ты бояться того, кто тебя так сильно любит, что готов отдать свою жизнь ради тебя? И если ты еще знаешь об этой любви?
4: Да нет, конечно. Чего бояться того, кто тебя так сильно любит? Ведь он же не обидит тебя никогда.
5: Вот, правильно. А чем тебе хочется отплатить тому, кто тебя так сильно любит, что готов свою жизнь отдать за тебя?
4: Ну, не знаю. Наверное, тоже полюбил бы его. Сильно-сильно.
0: Вот мы любим нашего Господа. А в послании апостола Иоанна сказано, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви.
4: Но ведь вы же все говорили, страх Господен, страх Божий.
5: Вот, Петр, мы и подошли к тому, что значит страх Господен. Вот давай откроем книгу притч и прочитаем.
4: Ну, давайте.
5: Вот слушай.
4: Слушаю.
5: Страх Господен ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть страх Господен — это ненавидеть зло. А теперь скажите мне, дети, вы ненавидите зло?
3: Конечно, мама.
7: Да,
1: Конечно, ненавидим.
5: А почему эта ненависть ко злу названа страхом Господним? Какой страх здесь имеется в виду?
3: Я думаю, это страх огорчить Господа, которого я люблю. Страх причинить ему боль, делая то, что не угодно ему.
0: Совершенно верно, Вера.
5: А теперь давайте перейдем к тому, с чего я начала свое рассуждение. Тебе понятно, Петр, к чему я иду?
4: Не совсем.
3: Мам, можно я ему объясню?
5: Ну, попробуй.
3: Смотри, Петя, как просто. Мама любит папу. И поэтому боится сделать что-нибудь такое, что могло бы расстроить или огорчить его. Вот что такое страх Господен.
6: Но папа тоже любит маму.
0: Ну, конечно. Вот поэтому для жены христианки совсем не тягостно повиноваться мужу, который тоже любит ее так, что готов за нее отдать свою жизнь.
4: И у вас в семье все именно так?
3: Конечно. Папа – глава семьи. Мы любим его, а он любит нас. Поэтому и мы, и мама подчиняемся ему по любви.
5: И ты, Петр, наверное, сам это видишь. Ты ведь не первый раз приходишь к нам.
4: Вижу. Хотелось бы мне, чтобы и в моей семье все было как в вашей.
2: А для этого, Петя, нужно, чтобы в твоем сердце поселился Христос.
4: Пойду я, пожалуй. Не хочется побыть одному.

Вопрос о роли и назначении жизни христианина волнует каждого верующего. Об этом верующие много и часто говорят. Об этих вопросах, как мы только что слышали, задумываются также все дети в семье Каратаевых. И это естественно. И то, какой на практике будет жизнь каждого из детей в семье, во многом зависит от наставления, воспитания и личного примера их родителей. Как сказано в Библии, мир во зле лежит. Вокруг нас происходит совершенное разрушение семейной жизни. Те, кто еще не охвачен этим смертельно ядовитым потоком, в отчаянии смотрят вокруг, ища помощи. Многие страны никогда раньше не переживали такого неуважения к закону и порядку. Подростки не имеют уважения к власти. Они никого и ничего не боятся. Оскорбляют своих родителей, огрызаются на своих учителей и нарушают закон. Наркомания и преступность постоянно растут. Родители отказываются от ответственности за своих детей, за общество и друг за друга. Число разводов увеличивается. Общество переживает удар за ударом по самому основанию всей его структуры. Теперь миру нужны не слова, нужны живые примеры доброй семейной жизни. Массы могут быть достигнуты только действительно истинными христианами, отцами, матерями, сыновьями и дочерьми, которые на деле, на практике живут такой жизнью, которой Бог нас призывает. Через эти живые примеры Иисус найдет доступ во многие сердца, ведь мы знаем, что слова только учат, а убеждают поступки. Да, мы живем сейчас в такое время, когда вокруг много горя и слез. Пройдите мимо любой пивной, большая очередь. Пьют, ругаются, дерутся. Для них все в жизни пустой гроб. И плачут они не светлыми слезами Марии, а слезами пьяными, бессодержательными, никого не трогающими. А жены их и дети о чем плачут? О том, что отец у них пьяница? О том, что их жизнь не устроена? На первый взгляд, да. Но нет. Если посмотреть глубже, то они плачут о том, что у них из их сердец украли Христа. Христос украден из человеческих сердец, и жизнь превратилась в пустой гроб. Да, время сегодня очень трудное, и именно по этой причине необходимость свидетельства необыкновенно возросла. Самый ожесточенный грешник обратит внимание на семью, которая научилась хорошо жить вместе, где муж и жена любят и уважают друг друга, а дети вежливы и хорошо ведут себя. Те, которые не нашли себе хорошей семейной жизни, хотят иметь ее. Те семьи, в которых нет любви, радостного смеха, нет дружеского общения и обмена мнениями, с большим любопытством и внутренней жаждой следят за семьей, живущей, может быть, на той же улице, где между членами семьи добрые отношения, где члены семьи прекрасно проводят вместе свое время. У каждой христианской семьи, как свидетеля и последователя Христа, есть большие возможности, большое и благословенное поле деятельности. Окружающие люди обязательно будут обращать на такие семьи внимание. Да, эта семья не такая, как все. Что это за семья? В чем секрет их непохожести на других? И они обязательно спросят. Тогда у нас появится возможность сказать слово. Мы получим возможность засвидетельствовать о Христе не только как о личном спасителе каждого члена своей семьи, но и как о созидателе крепкой и дружной семьи. В таком случае наши слова попадут уже в уши, которые уже готовы и хотят слушать. Но даже если и прямых вопросов не возникнет, молчаливое свидетельство семьи, которая знает секрет практической жизни с Иисусом, скажет больше, чем множество красноречивых речей.
Успех свидетельства нашей семьи будет зависеть от многих вещей. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на основное. Если мы хотим, чтобы наша семья стала свидетелем Иисуса, то недостаточно будет только хотеть этого. Все наши желания и намерения так изменчивы. Скорее, наша молитва должна быть такой. Господи, сделай Ты нас своими свидетелями. Для Господа важно не то, что человек делает для Него, а то, что человек принимает от Него. Несомненно, Бог желает сделать из нас и из наших семей что-то хорошее и полезное для Своей славы, и Он также хочет, чтобы мы были послушными Его воле. Поэтому мы должны полностью предоставить свою семью в распоряжение Божие и ожидать от Него руководства и водительства. Семейная жизнь нуждается в помощи Христа. Хорошая христианская семья – это вопрос не только человеческой воли и усилий, но главная роль в нем принадлежит Иисусу Христу. Время идет, о быстротечности времени и его ценности даже и говорить не стоит, так как мы все это прекрасно осознаем. Что стоит в нашей жизни на первом плане? Что видят в родителях дети? Какие уроки жизни со Христом мы ежедневно подаем им? Проверим же себя сегодня и предоставим свободу действия Духу Святому в наших семьях. Заканчивая, я хотел бы сказать пару слов и тебе, дорогой неверующий друг. Для того, чтобы восстановились добрые отношения в твоей семье, тебе нужно призвать на помощь Иисуса Христа. Отдай прежде всего свою жизнь в Его распоряжение. После этого Он через тебя произведет нужное оздоровляющее действие на всех членов твоей семьи. Да поможет и благословит вас любящий Бог.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Еще замечу, что в нашем стихе ничего не говорится о форме, которую должно принять собрание. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». Вон те идут, чтобы, собравшись вместе, преломить хлеб. Очень хорошо. Они совершенно свободны сделать это. И если они собрались во имя Господне, Он будет среди них. Но вон те идут, чтобы послушать проповедь. Прекрасно. Они вправе делать и это. Проповедь – это установление Бога, и Он будет среди них. Но вот эти не собираются молиться, что называется, вслух. Они идут, чтобы прочитать главу из Писания, посидеть и поразмышлять над ней. Совершенно правильно. Господь будет и среди них. Но вон те не собираются даже читать, петь или молиться вслух. Они идут, чтобы просто посидеть в тишине. Господь будет среди них, если они собрались во имя Иисуса. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Не позволяйте обманывать себя теми, которые говорят, «Эта форма служения одна единственная». Христос так не говорил. И мы не дадим совлечь себя в какое бы то ни было рабство теми, кто называет себя братьями, но кто в действительности наиболее далеки от того, чтобы быть ими, являясь самыми небратскими из тех, кто когда-либо жил. Они говорят нам, что мы все заблуждаемся, мы не вправе ожидать, что Господь будет с нами. Ответить таковым нетрудно. Дорогие братья, мы вообще не огорчены вашими речами, ибо знаем, что заблуждаетесь вы, поскольку мы имеем с нами Господа. Для нас не имеет никакого значения то, что вы говорите, поскольку мы наслаждаемся Его обществом, видя блага, которые Он нам дает. С тех пор, как мы уже не спорим друг с другом раз в несколько лет, мы не стремимся исследовать вашим путям и методам, которые отличаются жестокими распрями. С тех пор, как мы больше не раскалываемся на в высшей степени жалкие секты, которые постоянно подвергают бесчестию имя Христова, мы не окажемся сильно израненными какими бы то ни было замечаниями, сделанными вами в наш адрес. Осуждайте нас, и добро пожаловать, ибо ваши осуждения – это просто-напросто ветер. Да будут ваши обличения благословением для нас, и да успокоят они также и ваши умы, облегчив их хотя бы от какой-то части вашей озлобленности. Мы верим, что любая форма, которую принимает истинное поклонение, это форма, которую Господь Иисус Христос не только допускает, но и поощряет, если Его Дух пребывает в ней. Но если вы встречаетесь без этого Духа Божия, то даже если вы думаете, что форма вашего собрания безупречна и правильна, эта форма принесет вам весьма мало пользы. Я благословляю Бога за великую свободу поклонения, которая дается нам в этом стихе. Я благословляю Бога за то, что Он не утвердил то или иное правило на этот счет, но предоставил свой народ своему же собственному духу. Где Дух Господень, там свобода. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вот все, что можно сказать по поводу несущественного. А теперь Во-вторых, перед нами то, что в высочайшей степени существенно, а именно, что собираться должно во имя Христа. Не означает ли это, что собрание должно состоять из христиан, собравшихся для общения с Иисусом Христом и таким образом друг с другом? Не означает ли это, что они должны собираться в послушании Его воли, как они ее понимают, чтобы исполнять эту волю, как они находят ее в Новом Завете и как Дух Божий открывает им этот Новый Завет? Не означает ли это также, что они должны собираться исключительно для дел, связанных с Господом, для прославления Христа, для возвеличения Его, для поклонения Ему? Они должны собираться не к какому-то мистическому, невидимому, неизвестному Христу, но во имя Его. Ибо у Христа есть имя, есть четко выраженное личностное начало, Его природа и суть, и их следует познавать, любить и славить. А иначе мы собрались не во имя Его. Разве не должны мы собираться, потому что Он повелевает нам это сделать, и потому что мы имеем Его власть для собраний, Его власть для преломления хлеба, Его власть для крещения, для молитвы, для словословий, для служения словом, для чтения Писаний, для взаимного наставления или для любой другой формы поклонения, которая покажется нам в достаточной степени уместной? Мы собираемся не для того, чтобы исполнять наши собственные замыслы, но чтобы исполнять то, что установлено нам самим Господом. И не означают ли эти собрания во имя Его то, что мы должны, во-первых, узнавать друг друга благодаря Его имени, а затем сходиться теснее путем более близкого приближения к Нему? Способ, которым мы должны собираться вместе, это собираться им и к Нему. Если все прижимаются к центру, то все прижимаются друг к другу. Если целью каждого будет личное общение с Христом, личное познание Христа, личная вера во Христа, личная любовь ко Христу, личное служение Христу и обретение личного подобия Христу, то тогда мы все собираемся вместе. Когда мы имеем общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, мы также имеем общение со всеми святыми. Это должно стать великой целью всех наших собраний – более полно войти во Христа, и каждый из нас должен верить, что Иисус среди нас, и нам следует вместе приступать к Нему. Вы собираетесь вечером не для того, чтобы послушать какого-то проповедника, но потому что посредством этого проповедника вы можете приблизиться к Господу Иисусу Христу. И поэтому вы рады слышать Его голос и рады поклоняться Богу с теми из друзей, с которыми вы имеете общение во Христе. Вы хорошо делаете, когда приходите на собрание, где до этого обрели Христа. И вы хорошо делаете, когда не посещаете собрание, на котором не нашли Христа. Некоторые выходят из того места, где они обычно проводят богослужение, принуждены с грустью воскликнуть: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Не ходите туда, где нет Христа. И если вы действительно вынуждены сказать: «Я слышу проповедь за проповедью, но почти без упоминания Его имени. Я хожу сюда уже несколько месяцев, но я не имел ни одной приятной мысли о небесном общении, которое родилось бы из этих служений». Тогда не ходите туда больше. Не ходите ни в церковь, ни в молитвенный дом только потому, что вы привыкли это делать. Если ваш отец обычно жил в Ислингтоне, но теперь переехал, то вы ведь не считаете необходимым идти и звонить в его пустой дом, не правда ли? Идите туда, где Господь встретился с вами, и где вы можете надеяться, что Он встретится с вами опять. Субботы слишком драгоценны, чтобы их можно было отбросить, сидя и голодая. Даже корову не привязывают в пустом хлеву, а конь не бежит к пустым яслям. Ищите Господа Иисуса и не успокаивайтесь, пока не найдете Его. Мы должны собираться во имя Его, приближаясь к Нему ближе и ближе, иначе день Господень пройдет впустую, и бесплодие пожрет нашу душу. Но вот, как обычно, я занял слишком много времени двумя первыми темами, тогда как последняя тема самая важная, а именно заверение, которое в наивысшей степени воодушевляет и ободряет. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». Итак, прежде всего и очень коротко, каким образом находится там Господь Иисус? Обратите внимание на ясность Его слов. Уловите их драгоценный смысл. Он не говорит «Я буду там», но «Я там». Он первый в собрании. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Не «там буду Я», хотя и это истина, но он выражается более божественным способом. «Там Я». Иисус уже там до того, как придет кто-нибудь еще. Он первый в этом обществе, первоприбывший в собрании, и таким образом все остальные собираются к Нему. Он центр, и все приходят к Нему. «Там Я». Каким же образом Он там? Поскольку собираемся мы, Его люди, то Он там, потому что Он в каждом из нас. Блаженно видеть Христа в Его людях. Пытались ли вы когда-нибудь делать это? Я знаю некоторых, которые пытаются увидеть в народе Христовом ветхого человека. Им не нужно много времени, чтобы увидеть тело греха и смерти. И образ, увиденный ими, не будет для них животворным. Но увидеть Христа в Его народе, какое это очаровательное зрелище! И я думаю, питая уважение ко всем детям Божьим, которых я знаю, что смогу увидеть в каждом из них чуть больше Христа, чем в самом себе. Я культивирую в себе практику, которая состоит в попытке увидеть моего Господа во всех Его людях, ибо Он в них, и было бы неуважением не прославлять Его там. Он с ними и в них. Почему мы должны сомневаться в этом? Это достойно того, чтобы постоянно быть в нашей памяти. Если столь многие храмы Духа Святого собираются вместе, то воистину и сам Святой Дух там, а место, где они стоят, святое. Иисус в их мыслях, в их целях, в их чаяниях и, более того, в их стенаниях и скорбях, и в их духе, и в сокровенном средоточии их душ. Где двое или трое собраны во имя Его, там Он среди них. И далее Он с нами в Слове Его. Когда книга раскрыта, то она — это не просто слова, это живое и нетленное семя, живущее и пребывающее вовеки. И Христос в нем как бессмертная жизнь, как тайный зародыш жизни в каждом семени, которое мы сажаем. Христос — путь, если мы учим людей дороги на небеса. Христос — истина, если мы проповедуем учение благодати. Христос — жизнь, если мы наслаждаемся и питаемся Его драгоценным именем. Где проповедуется Слово Его, там Он, ибо оно не возвратится к Нему тщетным, но успеет в том, для чего Он послал Его. Христос присутствует в Своих таинствах. Он не устранился от крещения, этого блаженного символа, в котором Его смерть, погребение и воскресение выражены ясно и четко. Он не отделил Себя от другого таинства, в котором мы воочию созерцаем Его страдания, видя способ, благодаря которому мы становимся их соучастниками, вкушая Его тело и пия Его кровь. Он обещал быть с нами до скончания века в соблюдении этих божественных установлений, напоминающих о Его воплощении и искуплении, о Его жизни и смерти. Поэтому Господь Иисус Христос присутствует в собрании Своим Духом. Дух — это Его представитель, которого Он послал как утешителя для пребывания с нами вовек. Вы, должно быть, чувствовали, как иногда Он обличал вас во грехе, как смирял и принижал вас, как затем Он ободрял, утешал и просвещал вас, водительствовал вами, облегчал ваше бремя, поддерживал вас и освещал вас. О, какой свет Он дает, какую жизнь Он дарует, какую любовь приносит, какой радостью осыпает, когда Дух Божий пребывает среди людей Божьих, какими радостными становятся их дни, подлинно райскими днями на земле.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержина. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
3: Разве тот факт, что Христос находится среди Его людей, не доказывает нам, что Он Божество? Как может Он находиться везде, во всех собраниях Своего народа, если Он не вездесущий Бог? Некоторые из исповедующих христианство, возможно, чувствуют некое родство или общность с социнианами, но не я. Я не хочу называть их унитариями, потому что я сам истинный унитарий, причем в такой степени, которая недоступна ни одному из них. Я верую в трех богов не более, чем в 30. Для меня есть только один Бог, и поэтому в этом смысле я унитарий. Социниане же не имеют права называться этим именем, потому что они отрицают божественность Господа Иисуса. Мы веруем, что Отец, Сын и Дух Святой – это один Бог. Но Иисус Христос тоже Бог, и отвергающий эту истину отвергает жизнь вечную. Как может такой человек войти на небо, если он не знает Христа как предвечного Сына Отца? Он должен быть Богом, поскольку Он пообещал нам быть в 10 000 мест в одно и то же время, а ни один человек не способен на такое. Далее, где пребывает Господь в собрании? Он обещал быть со Своими людьми, но где Он? Там Я среди них. Не где-то в углу или на возвышении, но здесь, среди них, наш Господь. Он центр, к которому собираются все святые. Он солнце в небесах, освещающее все вокруг. Он сердце посреди тела, дающее жизнь всем членам. Среди них. Разве это не восхитительно? Господь Иисус Христос приходит в собрание Его людей не для того только, чтобы благословить служителя. Нет, вы все в равной степени близки к Нему по мере благодати и близости, которую вы получили. Он среди вас, в центре всех сердец, подобно центру колеса, от которого исходят все спицы. Иисус Христос есть середина всего общества. Войско помещает царя или своего генерала в самом сердце себя, в месте почета и власти. Исходным образом, когда наше войско выступает на битву, наш царь находится в центре. Царь среди святых во всей своей славе, и его присутствие – это их сила и уверенность в победе. Да будет слава нашему присутствующему Господу! Он сейчас среди нас. И если Он среди Своего народа, то что Он намерен делать? Он там, чтобы осветить каждое малое собрание Своих людей, сказав двоим или троим: «Вы не раскольники, ибо вы встретились со Мной. Вы не нонконформисты, ибо вы в согласии со Мной, и Я одно с вами. Вы не официальная церковь, вы двое или трое. Я воздвиг вас в Моей предвечной любви. Тех, кто встречается во имя Мое, Я воздвиг и одарил их благами, и врата ада не одолеют их. Я освящаю ваши собрания, если вы Мой народ. Он здесь для того, чтобы благословлять тех, кто молится и поклоняется». Но заметьте, стих не говорит об этом в многословии. «И ты, брат, не говори многих слов, когда будешь молиться. Я ведь слышал, как ты обращался к Богу. Господи, ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них, чтобы благословлять их и благотворить им». Эти последние слова твои собственные. Их нет в Библии, ибо не в правилах Господа говорить то, что не нуждается в том, чтобы быть сказанным. Какое еще благословение мы желаем, кроме того, чтобы Христос пребывал среди нас? Если Он там, то благословение не в том, что Он дает, но Он Сам благословение. Не то, что Он делает, но Он Сам. И даже не то, что Он говорит, но Он Сам. О, да благословится имя Его за то, что Он говорит! Но еще больше благословится оно, потому что Он Сам возлюбил нас, Сам предал Себя за нас, и теперь Сам приходит в средоточие народа Своего. И теперь, дорогие друзья, если Христос лично находится среди народа Своего, то Он принесет нам мир точно так же, как Он уже сделал это, когда появился в собрании 11, сидевшим при запертых дверях. Он стал среди них и сказал: «Мир вам!» И когда Он сказал это, то показал им свои руки и свои ребра. Это был Он, это был Его собственный мир и Его собственная личность, которые обрадовали Его учеников. Затем Он сказал им: «Как Мой Отец послал Меня, так Я посылаю вас». Это было Его собственное повеление, слетевшее с Его собственных уст, обращенное к Его собственным рабам, и, сказав это, Он дунул, говоря им: «Примите Духа Святого». И таким образом Его собственное дыхание и Его собственный Дух, сошедшие на них, сделали их крепкими для служения, и именно это Он имеет в виду, когда говорит: «Я среди них». Разве это не делает наши собрания восхитительными, то, что Христос находится среди нас? Разве это не делает их важными? О, как же должен каждый из нас стремиться попасть на эти собрания! Если мы до этого уже встречались со Христом, то мы уже не вынесем разлуки. Мы будем жаждать новой встречи с Ним, считая великой потерей наше отсутствие. Разве это не делает наши собрания влиятельными? Собрания людей Божьих – это воистину центры влияния. Когда собрание состоит всего лишь из двух или трех, то если там Христос, там присутствует также вечная сила и божество. И с этого Сиона, совершенство красоты, воссиял Бог. Где собраны только двое или трое, но с Ним, там сокрушает Он стрелы лучников, меч и латы и битву. Но, скажете вы, кафедра проповедника тоже великая сила Божья, разве не так? Я отвечу: так, но все это благодаря молитвам народа Божьего. Да, кто-то может проповедовать, но что из того, если остальные не будут при этом молиться? Проповедь – это установление Божие, Его боевой топор и оружие для сражений. Но рука, сражающаяся этим оружием, должна быть молитвой всего тела верных, то есть собрание святых, собравшихся во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем собираться вместе, как только для этого появится возможность, не пренебрегая при этом другими нашими обязанностями, но гармонически сочетая их друг с другом. Он говорит: «Ищите лица Моего». Пусть же вашим возгласом будет: «Лица Твоего, Господи, ищем». Когда сэр Томас Эбни был мэром Лондона, то в самый разгар банкета, имевшего место в первый вечер после его назначения, он вдруг исчез на четверть часа. А когда вернулся, то объяснил обступившим его друзьям, что у него была особая встреча с самым близким другом, и поэтому он на некоторое время отлучился. На самом деле он присутствовал на семейной молитве, которую возносил вместе со своими домашними, и это молитвенное собрание он никогда и ни по каким причинам не пропускал. Скажите всему остальному: «Вам следует отойти в сторону, так как у меня особая встреча. Я должен встретиться с Господом Иисусом Христом в обществе с двумя или тремя из Его людей. Он сказал, что будет там, и я не хочу, чтобы ему пришлось спрашивать: где мой раб? Где мой сын? Где моя дочь? Неужели они отсутствуют в то время, когда я здесь?» Это ведь такое благословение познакомиться с Господом Иисусом лично. Я слышал об известном неверующем агностике, то есть о невежде человеке, который ничего не знает, что он как-то наведался в один дом для встречи с пожилой леди, имевшей широкую литературную славу. Ему сказали, что она верует в Слово Божие и является верной последовательницей Господа Иисуса. Так что он решил поговорить с ней перед своим уходом. «Мадам», — сказал он, — «я был удивлен, когда услыхал о вас одну вещь. Я слышал, что вы верите в Библию». «Да, сэр», — ответила она, — «в каждое ее слово». «Но ради Бога, мадам», — продолжал он, — «как вы пришли к тому, чтобы поверить в эту книгу?» Она отвечала: «Одна из главных причин того, что я верю в нее, это то, что я близко познакомилась с ее автором». То был благословенный ответ. Вера знакомит с Христом. Итак, зная Христа и встречаясь с Ним среди Его людей, она становится вооруженной против всякого неверия и выступает в своем всеоружии, как победоносная, чтобы побеждать. И так же будет и с вами, возлюбленные, если вы в своих комнатах встречаетесь с вашим возлюбленным наедине и прибавляете к этому частные посещения святых собраний. Я молю вас, не вынуждайте нас роптать из-за того, что кто-то из вас отсутствует. Приходите всегда. Мое сердце возвеселится, если наши собрания будут наполнены мужчинами и женщинами, ищущими здесь общение с Иисусом. Приходите, ибо Иисус с нами. Приходите, ибо будет весьма невежливо с вашей стороны, если Он здесь, а вас нет. Я молю вас, приходите и соделайте этот дом подобным небесам, наполненным светоносными существами, которые веселятся, потому что Иисус среди них. Аминь.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Слушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Элли, успокойся, она не кусается. Маленькая.
0: Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит. Забери
1: ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А Элли, есть колбаса. А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальню. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Ой, что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся
1: побыстрее. Через заднее крыльцо, быстро!
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали!
1: Думаю, здесь, среди деревьев, нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли!
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону!
1: Что? Давай быстрее сюда!
0: Бежи!
1: Через забор, быстро!
0: Прыгай!
1: Я застряла, Элли, не могу
0: вытащить ногу!
1: Не могу!
0: Давай руку!

Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: В тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально, а для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: У тебя поворачивается язык говорить
3: такое! Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
4: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
4: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
4: Ты же моя жена, Ширли.
0: Мы развелись, Джемми. Между нами все кончено.
4: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто
0: Джемми,
4: с ней не танцевал!
5: Ты немного на себя берешь, парень.
6: Я тебя дам, козлы!
5: Шарли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
5: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
3: Ты дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо, Джейми!
3: Получай!
0: Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
6: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
6: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
6: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
6: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
6: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь не брак, это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой, в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он мне обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
6: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
6: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
6: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания, когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
6: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
7: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
7: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
7: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
7: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
8: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
8: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
8: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
8: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
8: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
8: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартир, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату – продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
6: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
6: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
6: Мы совершали ошибки, это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблема с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
5: Как рано ты встала.
0: А я и не ложилась.
5: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
5: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
5: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Так ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
5: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
9: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже не бывает. Садись. Хочешь выпить?
9: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
9: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
9: Самое большое оскорбление для Бога – это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
9: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
9: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
9: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
9: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
9: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
8: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
8: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья не показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
10: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие. Глава 18. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не испровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». и напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми, он отец аммонитян до ныне. Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится от тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем и место, везде говори обо мне: это брат мой». И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Глава 21. И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди.

И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агари и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии, и стал Авимелех и Фихол военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Глава 22. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал:
возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руку».

Не говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Буза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Илдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ребекка, восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Киваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитинянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона
и отвесил Авраам Ефрону серебро.

сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.

0: В эфире программа «Вечная истина». Вместе с вами мы готовы продвигаться дальше по изучению Библии. Поможет нам в этом пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению Святого Божьего Слова. На нашем прошлом занятии мы с вами рассматривали некоторые характерные черты в жизни Неемии, которые показывают нам взгляд Господа на то, каким должен быть лидер, исполняющий Божью работу. На прошлом занятии мы проанализировали только 9 из них. Сейчас, в продолжении рассмотрения этих характерных черт, я хотел бы остановиться на 9-й характеристике, которая заключается в том, что Божий лидер должен проявлять огромное посвящение Божьей работе. Послушайте эти стихи из 4 главы книги Неемии. «Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода до зари. Кроме того, я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали себе одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода». Это является хорошей иллюстрацией того, что означает слово «преданность». Заметьте, что Неемия сказал «мы», когда описывал это посвящение работе, потому что Неемия делал все то, что делали Божьи люди. Неемия был лидером, который был посвящен работе Господа. 11-й характерной чертой Божьего лидера является то, что Божий лидер обладает глобальным видением того, к чему стремится. Огромное стремление может быть как положительной, так и отрицательной чертой. Адольф Гитлер обладал глобальными идеями, к которым он шел напролом. Он пренебрегал всем тем, что говорили ему его генералы и советники. Он пренебрегал всем тем, что говорил ему здравый смысл. В случае с Адольфом Гитлером такое глобальное стремление было негативным. Но это может быть и положительной чертой, когда это является чертой человека, который исполняет работу Господа. Неемия был сконцентрирован на единственной цели и на том, что Господь диктовал его сердцу. Никто не мог отговорить Неемию от строительства стены. Неемия говорил: «Я делаю великую работу, почему я должен останавливаться?» Многие люди использовали различные ухищрения, чтобы заставить Неемию отвлечься от стены, но они не смогли отвлечь его от его цели. И он пренебрегал всеми людьми, которые говорили, что он не сможет сделать задуманного. Неемия является позитивным примером слепого стремления к цели. Я никогда не забуду, когда я в первый раз услышал о понятии слепого стремления к цели. Много лет назад я читал статью, в которой содержалась речь вице-президента большой судостроительной компании, которая была адресована группе бизнесменов. Этого человека попросили объяснить этой группе бизнесменов, как его компании удавалось строить такие большие корабли, что и близко не удавалось другим компаниям. Эта компания недавно заключила контракт на строительство судна, оцененного в 38 миллионов. Эти бизнесмены хотели узнать секрет такого успеха. Ответом вице-президента были слова: «Огромное стремление к цели. Мы не обращали внимания на людей, говорящих: у вас ничего не получится». Настрой является очень важным понятием в Святом Писании. Настрой является очень важным понятием в любой области. Существует забавная история о важности того, как человек себя настраивает. Это история о человеке, который был страховым агентом. Однажды к ним обратился мужчина, который заявил, что он перенес все травмы, которые только можно получить. Претензия была выдвинута на достаточно большую сумму. На бланке, где нужно было указать причину страхового случая, мужчина написал «умопомрачение». Страховой агент попросил его предоставить более подробную информацию. Таким образом, мужчина написал: «По профессии я кладчик кирпича. В день несчастного случая я работал на крыше шестиэтажного здания. Когда я закончил работу, я обнаружил, что еще осталось около 270 килограммов кирпича. И чтобы не переносить кирпичи вручную, я решил положить их в бочку и с помощью веревки, который был присоединен к зданию на уровне шестого этажа, спустить их вниз. Закрепив веревку внизу, я поднялся на крышу и начал нагружать бочку кирпичами. Затем я спустился вниз и отвязал веревку. Я держал ее очень крепко, чтобы обеспечить медленный спуск почти 300 килограммов кирпичей. В 11-м пункте отчета о несчастном случае указано, что я вешу 70 килограмм. Вдруг внезапно я был оторван от земли и устремился вверх. Из-за того, что это произошло так внезапно, мое сознание омрачилось, и я забыл выпустить веревку из рук. Нет необходимости объяснять, что я поднимался вверх с очень большой скоростью. На уровне третьего этажа я столкнулся с бочкой, которая спускалась вниз. В результате этого у меня была сломана ключица, и я получил черепную травму. Совсем немного замедлив процесс, я все еще очень быстро поднимался вверх, и моя рука получила вдобавок рваную рану. В то время я уже пришел в себя, и, несмотря на нестерпимую боль, крепко вцепился в веревку. Но почти в то же самое время бочка с кирпичами достигла земли, и от удара у нее вывалилось дно. Таким образом, лишившись веса кирпичей, бочка стала весить примерно 20 килограмм, в то время как мой вес был около 70 килограмм. Поэтому можете себе представить, с какой скоростью я начал опускаться вниз. На уровне третьего этажа я опять столкнулся с бочкой, на этот раз поднимающейся вверх. В результате этого я сломал кости в икрах обеих ног и получил рваные раны на обеих ногах. Это второе столкновение с бочкой уменьшило скорость падения, что также сократило количество травм, которые могли быть получены при приземлении. К счастью, было сломано только 3 позвонка. Мне даже неловко рассказывать, но когда я лежал там на кирпичах, не в состоянии встать и наблюдал за пустой бочкой, висящей вверху надо мной, у меня опять помутился разум, и я выпустил веревку из рук. Это является удачной иллюстрацией того, что мы называем помутнение рассудка. Сегодня вы слышите много о важности настроя. Неемия показывает нам, что решительное стремление к цели и настрой являются очень важными чертами Божьего лидера. Неемия никогда не испытывал помутнения разума. Он никогда не выпускал веревку из своих рук. 12-й характерной чертой, определяющей Божьего лидера, о котором нам поведал Неемия, является то, что Божьим лидером является человек со стойкими убеждениями. Обратите внимание на то, как решительно был настроен Неемия относительно выполнения Божьей работы. В 5 главе, когда Неемия осознает, что не все в порядке, что некоторые люди ущемляли права других людей, он заставил их согласиться на то, что они больше не будут обманывать кого-либо из братьев своих евреев. Я думаю, вы помните, как повел себя Неемия с родителями, которые позволяли своим детям заключать браки с иноземцами. Неемия проклинал их, толкал их и вырывал волосы на их голове. Таким же самым образом он поступил и с этими людьми. Когда вы проанализируете отношение Неемии ко всем этим людям, вы поймете, что это был человек с твердыми убеждениями. 13-й характерной чертой человека, которого Господь использует в своей работе, является чувство уверенности. В 5 главе книги «Послания к римлянам» Господь посылает страдания для того, чтобы подготовить лидера к выполнению работы. Господь использует страдания для того, чтобы воспитать в этом человеке настойчивость, которая никогда не позволит ему отступить назад. Павел, описывая эту черту характера, говорит: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Если бы вы понаблюдали за миссионерами по всему миру, которые являются инструментами исполнения Божьей работы, то вы увидели бы, что настойчивость для них является очень важной отличительной чертой. Они продолжают жить в новом месте на протяжении 25, 40, 50 лет. Иногда проходит 15-20 лет прежде, чем наступает переломный момент, и люди принимают Христа в свое сердце. Я слышал о многих таких миссионерах по всему миру. Это качество уверенность является очень важной чертой, которая всегда будет присуща людям, руководящим Божьей работой на земле. 14-й характеристикой является то, что Божьим лидером является человек с организаторскими способностями. Иногда люди думают, что организаторская работа в церкви и организаторская работа Божья не являются духовными. Некоторые из этих людей выражают свое предвзятое отношение к организаторской работе, говоря: «Вы можете организовать так, что Святой Дух покинет нашу церковь». Они считают, что церковь управляется Святым Духом, и в ней нет необходимости что-либо организовывать. Но Неемия показывает нам, что одно не исключает другого. Если вы проанализируете Святое Писание, которое является тем, на чем строится Церковь и Божья работа, то вы увидите, что недопустимо отрицать важность управления. Управлению придается большая роль в Священном Писании. В Библии четко описана организация для Божьей работы в Церкви. Лидером Божьей работы очень часто является человек с ярко выраженными организаторскими способностями. В 7 главе книги Неемия Неемия говорит: «Я назначил людей, я обязал людей, я созвал людей». Неемия является примером лидера с организаторскими способностями. В Святом Писании лидеры, подобные Неемии, чаще всего обладают организаторскими способностями. Но лидеры, подобные Ездре, такого дара могут и не иметь. 17-й чертой Божьего лидера является то, что у этого человека всегда есть приоритетная цель. Неемия является примером такого лидера. Обратите внимание на приоритеты, которые имел Неемия, описанные в 10 главе книги Неемии с 13 по 37 стихи. Будучи лидером, Неемия созывает людей и уговаривает их согласиться с определенными вещами, которые имели непосредственное отношение к его приоритетам. Неемия заставляет людей согласиться с тем, чтобы они не отдавали дочерей своих иноземным народам, чтобы не работали они в субботу, в священный день и в 7-й год. Неемия настаивал на том, чтобы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Неемия также обязывал приводить в дом Бога нашего к священникам, первенцев из сыновей наших и из скота нашего. Люди Господа дали обещание Неемии, что они будут отдавать десятую часть всего Господу. Все вышеперечисленное показывает, что Неемия являлся лидером, имеющим определенные приоритеты. Конечно же, прежде всего, Неемия является лидером с духовными приоритетами. Неемия знал, в чем заключались его приоритеты, и он также заставил Божьих людей согласиться с приоритетами Господа. Без сомнения, Неемия прежде всего является лидером с духовными приоритетами. Бесспорно, каждый человек должен иметь приоритеты. А какие приоритеты вы выделяете для себя? Я призываю вас составить список, куда вы могли бы включить 10 своих приоритетов и Господа поставить на первое место среди них, если вы, конечно, можете сделать это искренне. Неемия также описывает 18-ю характерную черту, которой должен обладать Божий лидер. Лидером Господа является человек с пастушей тростью. Так же, как и пастух, Божий лидер руководит и дисциплинирует людей Господа. 19-й характеристикой Божьего лидера является то, что этот человек осознает свою человеческую природу. Он является человеком, и он этого не отрицает. Неемия также являлся человеком, и его человеческая сущность везде проявлялась. Когда он заканчивал великую работу, он часто говорил: «Господи, помни эти великие вещи, которые я сделал, и благослови меня». Господь показывает нам человеческую природу в каждом из лидеров, описанных в Библии. Это делает их реальными, достижимыми примерами. Наконец, Неемия описывает нам 20-ю характерную черту, которой должен обладать человек, выполняющий Божью работу. Божьим лидером является человек, который может сказать так, как сказал Иисус: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это сказано в книге Евангелия от Иоанна, в 17 главе 4 стихом. Неемия закончил строительство стены. Мы никогда не должны терять из виду конечной цели, выполняя работу Господа. Для каждого из нас является возможным в конце своей жизни сказать то, что сказал Иисус: «Отец, я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Один миссионер по имени Джим Эллиот в своем дневнике написал: «Когда вам приходит время умирать, что является Божьим планом относительно вашей жизни, то все, что вам нужно сделать, это умереть». Божьим лидером является человек, который может сказать с Иисусом: «Свершилось». Дорогой радиослушатель, у меня, к сожалению, нет возможности узнать твое мнение по поводу сегодняшней программы. Ты прослушал о тех характеристиках, которые должны быть у лидера, о тех чертах характера, которыми должен обладать человек, идущий впереди. И у меня вопрос: что думаешь ты по этому поводу? Может, ты, применяя все это к себе, скажешь: «Я не подхожу под этот стандарт, и потому мне не стоит заниматься этим». Или ты говоришь: «Я не соответствую этим требованиям, ну и ничего страшного, буду и дальше жить, как жил». Я не знаю твоих мыслей, но в любом случае хочу сказать тебе следующее. Труд на Ниве Господней является великой ответственностью. Человек, исполняющий Божье дело, будет отвечать непосредственно перед Господом, а потому подходить к служению необходимо с чистым и искренним сердцем и стремиться соответствовать тому, о чем говорит Господь. Но кроме того, важно помнить, что мысли Господа не наши мысли, пути Его не наши пути. Часто Господь призывает на служение людей, которых мы бы сами не поставили. Господь призывает, а потом взращивает такого человека и делает из него то, что угодно Господу. Послушай свое сердце. Что там? Есть ли там желание служить Господу и исполнить Его волю? Обеспокоен ли ты Божьим делом? Если да, служи и не опускай руки. Господь с тобой, и Он будет вести тебя и помогать тебе. Я же предлагаю тебе сейчас обратиться в молитве к Богу, прославить Его и возблагодарить, что Он выбрал нас для спасения и служения. Выбрал нас, несмотря на то, какие мы. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя, что избрал меня ко спасению и для служения Тебе. Я грешный человек, а Ты великий Бог, и вся слава принадлежит Тебе. Помоги мне всегда помнить об этом и служить Тебе во все дни жизни своей. Слава Тебе пусть вечно будет, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, эти уроки вам интересны, и если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться примером из своей жизни, то мы всегда готовы выслушать вас. Пишите нам. До новых встреч в эфире!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

0: Простота. Земля прославилась простым. Простое мудрость излучает, а гордость, едкая как дым, все человечество печалит. Не потому ль Спаситель прост, и мы ему поем «Осана». Он нам построил прочный мост на дальний берег Иордана. Он прост в делах, он прост в речах, его слова пребудут вечно. Он, пастырь добрый, на плечах несет ослабшую овечку. О, простота! Ты всем видна! В простом Христос отображаем. Кто сеет правды семена, тот будет с добрым урожаем. Хозяин скоро выйдет жать, уже пшеница колосится. О, есть кому нам подражать, чтоб простотой обогатиться.
1: Бьют часы, прощанья час.

Облекитесь в любовь. Что-то гибнет понятием ложным, плачет звоном неслышным струна. Где любовь, что была непреложной, та, что вечною гостьей жила? Что нам жизнь без любви? Разоренье, и душе нашей скорбь теснота. Очерствелость, злоба, огрубленье пеленой закрывают глаза. И кому в наше время понятен добрый чувством любовным своим, если так извращен и развратен этой бедной земли гражданин? Люди грабят, стреляют бездумно, даже знать не желая, к чему. За столами судейскими умно одобряют, спасают чуму. А над нами в местах неприступных сердце Бога скорбит о беде. Кровь Голгофы за злых и преступных им пролита на грешной земле. Кто ж любовью ответит святою на мольбу призывную с креста? Все мы жизнью пустой, суетною, на путях, где живет сатана. Потому мы лишаемся силы жить по истине, правдой в делах. Бога чтим на словах и до ныне, Слово Божье, наш суд и наш крах. Не пора ль призадуматься сбросить гнет житейских забот и страстей? Слушай, сердце, что ревностно носит Слово Бога, что учит людей. Возрождаться рождением свыше, духом правды во мгле пламенеть. Человечество, знаешь ли, слышишь, грех твой, вечная в пламяти смерть. Не спасут тебя мысли впустую, будет сломлен упорный твой тлен. Только приняв лишь силу святую, ты спасешься, исчезнет твой плен. Призови же любовь, это Божье, пусть наполнится ею душа. Возлюби в этом мире прохожий, возвести ею силу Христа.

прощайте обиды. Век проживешь, оглянешься и видишь, что можно было б жить совсем не так. Навеки друга верного обидишь, а ту обиду друг сожмет в кулак и стиснет зубы, и махнет рукою, и повезет обиду далеко. Не все ли равно дорогою какою, в любом пути придется нелегко. Но в жизни, сделав грубую ошибку, частенько будешь ты себя ругать, и, превратив раскаяние в улыбку, других сумеешь легче понимать.

Седые дети, седые дети, как они упрямы, как трудно им о вечном говорить. Свои уставы защищают рьяно, и душу их уже не разбудить. Они стоят у вечного порога, живут, как будто жизнь не коротка, и слышать не хотят о сущем Боге, и мысль о вечности им далека. Как будто Бог подарит им отдельно 4 жизни здесь, а не одну. И часто их бездумность беспредельна, и чтут они земную мишуру. Им важен мир, и кто политик знатный, и с кем сосед провел вчерашний день, и принимают этот мир развратный как неизбежную свою же тень. Как жизнь летит неласково и строго, как тьма густа, где их проходит тень, и будет страшен час их встречи с Богом. О, как ужасен будет этот день!

Прости мне, Боже, прегрешенья, и дух мой темный обнови. Дай мне терпеть мои мученья в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они — залог любви святой. Но дай, что пламенной душой я мог лить слезы покаянья. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

как у меня на душе настроение! Счастье мое, что в Иисуса я верую! Он его нынье, мое утешение! Ветер сегодня холодный, пронзительный, кружатся листья сухие осенние, тихая гавань, объятия Спасителя, в нем забываю свои настроения. Луч за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было.

Я дверь овцам. О, человеческое стадо! Вам зрелищ лишь и хлеба надо. Забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

Ноги! Сколько верст исходили ноги! Где я грешный еще не бывал? А теперь предо мной дорога на последний крутой перевал. И не то, чтоб томила жалость или скорбел о былых годах, но ногам моим все же досталось много лет на своих ногах. Я изведал дорожной соли, как оставил родной порог, и бывало, сухие мозоли не сходили с усталых ног. Но над всеми путями моими, где легла за верстой верста, видел я драгоценное имя, имя милующего Христа. С ним прошел я почти полмира, по сыпучим пескам, по снегу, и готовится мне квартира на далеком, другом берегу.

Мир от многих болезней страдает, от стяжения, злобы, неверия. Если сердце Христос покидает, остается футляр лицемерия. Без Христа нет сочувствия нищим, молчаливым и громко просящим. Себялюбие метелями свищет, без пути непролазной чаще. Нет над совестью больше контроля, нет стремления к небесной вершине. Без Христа вместо воли неволя, но простор неуемной гордыни. Без Христа ожидает паденья в ямы, в бездны, в греховные лужи. О, душа, берегись нераденья, коль не хочешь увянуть от стужи. Неразумная будет попытка сатаной попрататься однажды. Без святого Христова напитка ты умрешь от мучительной жажды.

Где же он родился? Христос родился в Вифлееме. Родился ли он, скажи, в тебе? И заронил ли в сердце семя? Теперь ответь, подумав, где? Лишь пережив Христа рожденье в своих же собственных сердцах, с ним крест неся на всех путях, познаем радость воскресенья. Коль сердце в ясли обращаем, Христа младенца приютив, свою мы душу воскрешаем, Христовым светом озарив.

хороший день хорошие слова. Душа поет, не плача, не стеная. Перед глазами небо синева и живописность вечная, земная. Вдали стеной лиловые леса, вблизи луга и мотыльков порханье, и облаков спешащих паруса, как в дни разлук, платков и рук маханье. Всю красоту и неба, и земли не раз творцы великие воспели. Мне хочется, что в строчках расцвели все краски мира, все земные трели. Как это сделать, Боже, подскажи, ведь ты художник, нет таких на свете, что лучше синих васильков воржи и музыкальных птичьих междометий. Я удивлен твоею добротой и щедростью, которой нет предела. Мне жизни крикнуть хочется «Постой!», а жизнь летит, как до сих пор летела. Остановить ее ничем нельзя, бесплодны все усилия и попытки. Но пусть земная краткая стезя подобна будет золоченой нитке. Та нить давно протянута к Творцу, по рвам, горам, путям и бездорожьям. Клубочек жизни катится к концу, к той цели, что зовется Царством Божьим.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Посвящению отца сыну. Ты крепко спишь в уютной колыбели, теплом согретой мамы дорогой. В окно стучат дождливые капели, не нарушая мирный твой покой. Тебя лелеют бабушка и мама, любовь свою всю детям отдают. Отец идет работать очень рано, чтоб в доме был порядок и уют. Тебя хотел бы я увидеть взрослым, но, кажется, мне счастье не дано ответить взрослому на все твои вопросы, и потому пишу тебе в грядущее письмо. Быть может, в будущем твое сознание смутится вдруг в отчаянной борьбе. Прочти тогда отцовское послание, с молитвою пишу его тебе. Услышь, всевидящий, мое моленье, в смиренье пред тобою я стою. Возгрей, Господь, отцовское стремление поведать сыну истину твою. Тебя молю, мой царь и мой спаситель, на сыне не оставь моих грехов. Раскрой пред ним небесную обитель, даруй ему твой мир и твой покров. Зажги в нем огонек любви священной, чтоб яд неверия в душу не проник, чтоб славил он тебя, Творца Вселенной, как милосерден ты и как велик, чтоб христианскую любил свободу, и чтобы жизнь его была чиста. Пусть проповедует Христа народу, доколе не закроются уста. Пусть не страшит его земная доля, в борьбе с грехом его ты не покинь. Во всем твоя, Господь, да будет воля. Хвала тебе за все. Аминь. Мой милый сын, я все поведал Богу, что так волнует душу день и ночь. Пишу последнее напутствие в дорогу, совет последний, чтоб тебе помочь. Найди стезю среди людских блужданий. Она надежно к истине ведет. На ней ты встретишь множество страданий. Не ужасайся, это легкий гнет. Все ищут истину на белом свете, за ней ракеты устремились ввысь. А нам Христос давным-давно ответил, что только Он есть истина и жизнь. Ищи Его, цени дороже жизни, любовью беззаветную служи. Он – путь надежный к радостной отчизне, Он – мир святой для сердца и души. К Нему беги со всякою нуждою, Он – чудный врач, источник новых сил. Любил людей всем сердцем и душою, как некогда Господь их возлюбил. Запомни, все, что нужно для спасения, ученикам завещано Христом. Не принимай иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о сын мой, свято помни, во дни прекрасной юности своей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред Богом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин, баптист. Евгений Никифорович Пушков, в сокращении, прислала Г. Меконтсева, USA.

Музыка. Юрий Каминский. Откуда-то, наверное, с небес, полна щемящей нежности и мужества, в наш мир приходит чудо из чудес, нас за сердце хватающая музыка. Она приходит в мир наш непростой, не нотными, стреноженная знаками, но в горних высях скошенной звездой, но щедрыми некошенными злаками. Она приходит шелестом осин и дождика значения окрестного, и столько нержавеющих седин солдата и доныне неизвестного. Она приходит так, как трубный глаз, а то, как голос девочки застенчивой. А час придет для каждого из нас, взойдет улыбкой самой лучшей женщины. Неисчислимых жгучих тайн полна, возвышенная светлыми печалями, дарованная Господом она, приходит к нам, чтоб вдруг не одичали мы».

А время словно музыка течет, течет сквозь дни из века и в века, и ритм его не просто вдаль влечет, расписан путь, как нотная строка. Бог эти патритуры расписал, симфонии, текущие из него, и тот, кто сердцем Библию читал, живет по нотным знакам слов его. Прекрасная симфония небес безжалостно людьми искажена, и рвется в сердце за струной струна от ритма, что задал бездушный стресс. Дай Бог вам всем, родившимся на свет, не затеряться в музыке чужой, но заключить с Создателем завет и жить в его гармонии святой. Послушайте, как музыка течет по Млечному пути, по руслам рек. Та музыка безудержно влечет к святому и прекрасному весь век. День дню и ночь ночи передает тягучих звуков стройность и тепло. Бог нужный тон и ритм нам задает, чтоб все у нас как бы по нотам шло. Анна Вельк.

Пришло письмо в редакцию. Поверьте, что он есть. Сколько раз мысленно писала вам, но никак не хватало времени написать на бумаге. Благодарность тем, кто жертвует свои средства для тех, кто не имеет возможности выписать. Может быть, кто-нибудь сможет нам прислать книги вашего издания. Когда я прочитала, что они закончились, мне было очень жаль. Так хотелось бы прочитать. Мне неудобно просить друзей, которые много позаботились о нас, и не только о нас, но будем молиться, может, кто-то расположится. Как чудно, что мы имеем такое средство, как молитва, и как жаль тех, кто не верит в силу молитвы. Недавно мы с сестрой Леной из нашей церкви согласились вместе молиться за ее мужа. Он стал пить, и его даже могли уволить с работы. И Бог начал действовать. Муж ее говорит, что не могу больше пьянствовать, а сил нет бросить. На следующий день, после начатого нами поста, его увезли в больницу с пневмонией. Сестра Лена говорит, что это Господь так допустил. И с работы его теперь не уволят, и больничный заплатят, и он там отойдет. Молитесь, пожалуйста, за их семью тоже. Мужа зовут Юра, сестру Лена, у них трое деток. Однажды я подумала, может, не надо каждый раз, когда дети уходят в магазин или еще куда, молиться с ними. До этого я всегда с ними молилась. Дети мне говорят: «Мам, мы же тут рядышком сбегаем до магазина». А я им отвечаю: «И рядышком без молитвы нельзя». А потом я допустила такую мысль. И буквально на следующий день приходит письмо от сестры Лили. В нем статья про девушку, на которую возле дома напал маньяк, а она тоже перестала молиться. Я поблагодарила Господа за мое вразумление. И таких случаев сколько угодно. Не зря написали: «Не смотри на людей, усомнишься, а смотри на Христа, укрепишься». Сколько раз я посмотрю на людей и начинаю не так идти, как Господь хочет. Слышу, Господь говорит: «Ты хорошо шла, кто остановил тебя?» Помогает Господь, и сколько раз через Лилю правильно идти, или через других, или через статьи, проповеди. Благодарность Господу за все. Также хочу поблагодарить сестру Ирину К. и ее мужа Толика. Всегда молюсь о них. Ирочка много позаботилась о нашем малыше. Благодарю Господа за эти души, за всю милость, проявленную к нам с их стороны. Я иногда удивляюсь, как Господь посылает все вовремя. Как-то я очень сильно болела. Неделю лежала в постели. И думаю, ну хоть кто-нибудь бы позвонил. И тут звонит Ира, и мы поговорили. Мне даже легче стало. Но скажите, кто, как не Господь это? Мы на таком расстоянии, разница во времени 6 часов, и Господь посылает свою помощь. Нам главное быть Ему послушными. Дорогие друзья, кто еще сомневается в Его существовании, поверьте, Он есть и желает иметь с вами общение. Доверьте Ему себя по-детски, искренно. И этот случай не единственный, когда сестра мне звонила во время нужды. Да, благословит и Господь, и воздаст. Когда читаю в газете или журнале благодарственные письма о тех людей, которым помогли, то тоже прошу Господа, чтобы Он благословил тех, кто оказывает помощь, так как сама знаю, какая это большая поддержка и свидетельство миру, неверующим родственникам о нашей христианской любви. Большая сила, когда мы поддерживаем друг друга молитвенно и участвуем в нуждах друг друга. Я составила себе список, за кого молиться.
В этом мне тоже подала пример одна верующая бабушка. Ведь в голове все не удержишь. А так и имя, фамилия на виду и нужда. Ольга Минина, Россия. П.С. Господь подарил нам мальчика. Его зовут Сережа. Ему уже больше года. Я писала, что тяжело ходила, и многие думали, что он родится больным. Но слава Господу, он такой хорошенький и смышленый. Спасибо вам всем, кто молился о нас. Благодарю Господа, что дал возможность написать.

удивились и не поверили. Мне 51 год. Многие годы я страдала болезнью, которую не могли определить ни в России, ни в первое время по нашему прибытию в Германию. Этой болезнью страдают многие, но пока врачи смогут определить и найти медикамент, который помогает, очень многие, знаю из статистики, помогали сами себе уйти в мир иной. Эта болезнь называется Restless Legs Syndrome.

что мои ноги не беспокоят меня ни днем, когда сижу, ни ночью, когда лежу. Сплю спокойно. 9 месяцев я не принимала таблетки. Засвидетельствовала своим коллегам на работе. У одной медсестры мать болеет всю жизнь, и таблетки почти не помогают. Очень они удивились и, думаю, не поверили, что это сделал Бог. Вдруг в душу закрали сомнения. Действительно ли я исцелилась? А враг души не дремлет и не спит. Я вдруг вновь почувствовала симптомы этой болезни. Опять ноги беспокоили, но не так сильно. Я сразу за таблетки. 2 недели принимала, а совесть осуждает. Я каялась перед Богом в своем маловерии и просила у Господа прощения со слезами. Наш Господь благ, милосерден, любвеобилен. Разве Он пройдет мимо кающейся души? Никогда. Мои ноги не беспокоят меня. Я не пью таблетки. И бесконечно благодарю Его за раны, которыми Он нас исцелил. Хорошо находиться под защитой Божьих крыл. Людмила Франц.

Слышим ли мы? Хочу поделиться с вами услышанной молитвой. Моя дочь хотела приехать со своими детьми ко мне в гости. Я тогда была в Виллинген. Она задала свою цель в навигатор и поехала. Сестрами по вере я молилась о ее благополучной дороге. Проехав 30 километров, она должна была

хотела выехать на автобан, но вдруг перед самым автобаном она поняла, что едет не туда. В Германии есть еще один город Виллинген, и она поняла, что задала не тот город в навигатор. Исправив ошибку, она поехала. Когда дочь приехала и рассказала мне о случившемся, то я сказала, что в 12:15 мы молились о ней, и в это самое время она стояла на обочине дороги перед въездом на автобан, где Бог указал ей на то, что она едет не туда. Бог слышит молитвы и отвечает на них. Отвечает всегда. Но слышим ли мы Его ответ? Или пытаемся поставить свою волю выше Его воли и требуем того, чего мы хотим, даже если нам это не во благо, и мы прекрасно это знаем? В Библии написано: «Дом мой домом молитвы наречется». А жаль, если в наших собраниях мало молятся. Разве мы забыли, что молитва – это разговор с Богом? С Богом. Или нам нечего Ему сказать, и мы молчим в собраниях, не молимся? Один проповедник сказал, что молиться нужно в простоте сердца. Он сравнил это с речью маленького мальчика, который приходит к отцу и говорит: «Уважаемый господин папа, к вам пришел ваш сын, и позвольте доложить о том, что я имею желание получить от вас конфету». Мы улыбнемся, если услышим такое в действительности. Ведь сын в простоте подходит к отцу и просит: «Папа, дай мне конфетку». И папа дает. Так и нам не нужно говорить много заумных и заученных слов, а говорить с Богом в простоте сердца. В Библии очень много мест о молитве. Например, в 1 Тимофея 2:1-4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Или еще в 1 Петра 4:7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будем же бодрствовать и молиться. Не дадим умереть нашей молитве». Ирина Шауфлер.

смывая грязь. Анатолий Гуслистов. Самовар уже пыхтел, призывая к вечернему чаю. Ребята развели костер. Был теплый летний вечер. Вновь ожидалось приятное вечернее общение после долгого трудового дня. Но вот брату Гану что-то не здоровилось. Его знобило, не помог ему даже горячий чай с травами и медом. Брат Ган, извинившись, пошел в свой вагончик, ставший для него родным домом, вот уже более 2 месяцев. Буквально в считанные минуты у него поднялась высокая температура. В чем дело? Ничто не предвещало плохого. Он не простывал. Да к тому же еще было лето. Кажется, никакое зловредное насекомое не жалило его. Хотя, кто знает, вокруг степь и пустошь. К утру ему стало невмоготу. Температура поднялась до 40 градусов. Уже кончался полевой сезон. И вот, на тебе, вместо подготовки к возвращению домой его свалила болезнь. Он обращался за помощью к Господу, просил милости. Рано утром братья увезли его в сельскую районную больницу, где он был срочно госпитализирован. Так хорошо он проработал лето, пора было уже собираться домой. И вот тут-то и возникли такие проблемы. И его не покидала одна мысль. «Господи, возможно, я чем-то огорчил тебя, отче, вразуми, прости и отпусти домой с миром». Но небо было безмолвно, а на душе было тоскливо. В палате, куда поместили брата Гана, кроме него лежали еще 2. Один из них был старец лет 80, который вот уже несколько месяцев не мог ходить и даже стоять на своих ногах. Второй мужчина лет 50, вообще с одной ногой, так как вторая выше колена была ампутирована. Но у него почему-то чесались несуществующие пальцы, и в связи с этим он поступил в больницу. Врачам потребовалось почти 2 суток, чтобы сбить температуру у Гана. После этого он смог вступить в общение со своими соседями. Он начал со знакомства с ними. Мужчины, когда остаются одни, да еще с незнакомыми людьми, много говорят. Старец Николай рассказывал мало, ему просто нечего было и рассказывать. Семья его – старуха да непутевый сын. А вот Андрей рассказал интересную историю. Родился он с недоразвитой ногой, хотя вторая была нормальная. Мать его очень любила, жалела, как могла, и ласкала, так как ей было уже очень жалко его. У Андрея был старший брат, он рос вполне здоровым мальчиком. Мама часто посещала сельскую православную церковь и водила с собой своих сыновей. Отца у них не было, либо Андрей о нем ничего не рассказал. Шло время, мальчики росли. Следует отметить, что Андрей с глубоким сожалением рассказывал, что его старший брат из своих 55 лет жизни почти 40 провел в заключении, и даже когда находился на свободе, не обзавелся ни семьей, ни жильем. Главным его пристанищем была тюрьма. Напротив, Андрей, несмотря на свое физическое увечье, удачно женился. С женой они родили и воспитали 3 мальчишек. Он получил высшее образование, стал известным специалистом в своем районе и уважаемым человеком в своей деревне. Казалось, все было так хорошо – семья, дом, должность, достаток. Но вот беда – он инвалид. И Андрея постоянно мучила одна мысль – «Почему я такой несчастный? Родился инвалидом. За что мне выпало такое наказание?» Он пошел к батюшке в церковь с вопросом. «Святой отец, объясни мне, почему так получилось? Кто в этом виноват?» Священник, подумав, объяснил. «Бог не мог такого допустить, ведь ты в утробе не сделал никакого зла. Видимо, вина в твоей матери». Тогда Андрей очень возмутился. «Нет и нет. Моя очень хорошая, добрая, любящая». Но с другой стороны,
я же действительно ни при чем в этой ситуации. И тогда Андрей сделал свой вывод. В этом повинен Бог. И разгневался, и возмутился, и стал проклинать Бога. Затем врачи порекомендовали Андрею обратиться на протезный завод в город. Он поехал, там ему сделали протез, в котором он походил несколько дней, пока не натер усохшую ногу. Возникла рана, которая затем перешла в гангрену, и ради спасения его жизни ногу пришлось отнять. Пуще прежнего Андрей стал ругать Бога. А здесь еще, непонятно почему, у него стали чесаться пальцы на отнятой ноге, и его жизнь сделалась невыносимой. После этого рассказа исповеди брат Ган предложил Андрею прочитать место из Евангелия, в котором описывается случай исцеления Иисусом Христом слепорожденного. После прочтения Андрей сказал: «Ну хорошо, Иисус слепому отверз очи. А что он сделал мне? Он может мне восстановить ногу?» Вначале Ган даже растерялся и не нашел, что ответить ему, но у Бога был ответ на этот щекотливый вопрос, который он подсказал Гану позже. Каждое утро приходили домашние Андрея, кормили его, ухаживали за ним. Одна из невесток была врачом, но вновь и вновь его охватывала тревога, и покоя его душа не находила. Как-то вечером Андрей сказал: «Ну вот, настала и твоя очередь. Что же ты, Ган, не расскажешь о себе, о своей семье, о профессии?» Ган подумал: «Рассказать о семье, конечно, можно. Женат. У меня прекрасная жена, 6 замечательных дочерей. У дочерей прекрасные мужья и семьи. Их дети все верующие, служат Господу. Их мужья служат в церквах. Прекрасные внучата тоже служат в церкви. Есть единственный сын. Короче, есть что рассказать». Но Ган решил рассказать по-другому. Он подумал: «Расскажу я лучше о Сыне Всевышнего Бога, об Иисусе Христе». Рассказ получился, на первый взгляд, хороший. Ган с детства был знаком с Иисусом, любил его и дорожил званием христианина. Ган был глубоко уповающим верующим, но, увы, рассказ Гана на соседей по палате никакого впечатления не произвел. «В чем дело, Господи?» — вопрошал Ган. «Почему они никак не отреагировали на мой рассказ, на живое свидетельство о Сыне самого Бога, которому нет равных?» — взмолился Ган. Но затем ему стало ясно, не было силы в его словах. Тогда Ган стал усиленно молиться Господу: «Вложи силы в слова мои о Тебе. Они не слушают меня, но пусть услышат Тебя». Так прошли почти сутки. Многое прошло в сознании Гана, в том числе пересмотр своей жизни, обращение с людьми, с родными, в семье, ведь ему самому уже под 70. Много дорог было пройдено. Да, были горы и фаворы, и, конечно, долины плача, и даже состояние прокаженного, когда сваливался в пропасть. Но, слава Богу, ныне мир в сердце и спокойствие на душе, а самое главное — мир с Богом, мир с людьми, с братьями и сестрами по церкви. Пересмотрел в эти часы даже свое поведение здесь, в больнице. Ну что же еще сделать? Ах, что сделать? Так надо же что-то сделать. Внимание привлекли ноги старца, которые были в ранах, струпьях и притом невообразимо грязные, хотя лежал он в больнице, в которой были и нянечки. Долго Ган отворачивался и даже когда подавал утку деду, старался не смотреть на эти ноги. Но вот возникла мысль помыть ноги этому несчастному больному. Ган поблагодарил Бога за добрую мысль и взялся за дело. Попросил у сестры-хозяйки чайник с водой и тазик, взял свое душистое мыло и предложил: «Деда, давай я тебе помою ноги». После некоторого колебания дед согласился. Был вечер,
и по обыкновению собрались больные из других палат послушать рассказы Ганна. Ганн, прочитав 13 главу Евангелия от Иоанна, подробно рассказал о случае, описанном в ней, о том, как Бога-человек Иисус Христос жил, трудился, любил и служил другим людям, и в доказательство своей великой любви омыл ноги своих учеников. Брат Ганн очень любил Иисуса, а здесь представилась возможность рассказать людям, не знающим Его, да еще и показать, как это Он делал. Ганн всем сердцем почувствовал прилив сил свыше на это доброе и нужное дело. Ему пришла на память и вся жизнь Иисуса, Его слова и Его любовь к людям, ради спасения которых Он и пришел на эту землю. Согрев в чайнике воду, взяв тазик, Ганн усадил больного на кровати и начал мыть ноги старца. Практически повторил то, что только что прочел об Иисусе и Его любви. Весть об этом быстро распространилась, и в палату зашли и медицинские работники. Было удивительное зрелище, если его так можно назвать. И казалось, можно было бы закончить мытье ног деду, но слушающих было много, и всем было интересно. Ганн спокойно и уверенно призвал к рассуждению, как Иисус мыл ноги, причем не только своим любимым ученикам, но даже и своему предателю, Иуде Искариоту. После процедуры омовения ног брат стал слегка массажировать чистые ноги больного и как-то неожиданно для себя самого вдруг сказал: «Деда, а ты веришь, что Сын Божий Иисус может сделать так, что ты утром пойдешь своими ногами? Веришь, что Он силен это сделать?» Дед ответил: «Нет». «А я верю», — говорит ему в ответ Ганн. После этого очередная ночь для Ганна оказалась, возможно, самой трудной ночью в жизни. Он мучился, как мог так уверенно сказать. Но Ганну хотелось, чтобы все убедились в реальности Бога. И он, как только мог, взмолился Господу: «Прости за маловерие, ведь так хочется привести Андрея к сознанию, так хочется, чтобы отверзлись его духовные очи. Ведь всю свою жизнь он хулил тебя за отнятую ногу, не видя в этом твоей любви и милости к нему. Помоги ему, Господи, и открой глаза и слух, пусть он покается и возблагодарит тебя, Господи. Яви такую милость над ним». Всю ночь Ганн провел в бдении. Вновь и вновь просил Господа за себя, просил прощения за свое маловерие, просил прощения за огорчение, которое он доставлял Господу в своем непостоянстве. «Господи, кто я? Ты ведь прекрасно понимаешь мою сущность, но ты знаешь, как я тебя люблю. Ты так милостив и любящ. Помилуй меня, пусть прославится имя Твое, и благослови этих больных». Пусть и они прославят имя Всевышнего и любящего Бога. Рано утром следующего дня, как только солнышко заглянуло в окно, старец, кряхтя, сел на своей кровати. Ганн в это время молился Богу: «Господи, пусть он пойдет!» И затем совершилось невероятное. Больной встал, потихоньку пошел к умывальнику, вернулся обратно, затем сел на кровать. Андрей наблюдал все широко открытыми глазами. Настал кульминационный момент. Ганн встал и говорит: «Вот видишь, Господь все может. Теперь прими его в свое сердце, покайся перед ним за свои согрешения, примирись с Господом, впусти его в свое сердце, и он будет тебе ногами. Если же не покаешься, может оказаться, что никогда и не встанешь». Все это произвело на Андрея сильное впечатление. Тогда брат Ганн, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой Андрей, тебя любит Иисус. Это Он допустил тебе беду с ногой, но вспомни, сколько благ посылал тебе Господь. А были бы у тебя две здоровые ноги, где гарантия, что ты не оказался бы вместе со своим братом в тюрьме?
Андрей только на секунду представил себя здоровым и вместе с братом на нарах, и сердце его как будто кипятком обдало. А что, если и вправду такое могло случиться? Тогда Ган посоветовал ему покаяться и в том, что он так ругал Бога за свое увечье, а не благодарил его за такую милость. И тогда Господь вместо отнятой ноги даст тебе два крыла веры, и ты на крыльях достигнешь обителей, где живет Всевышний Бог, куда Он соберет всех любящих Его. Это такая прекрасная и чудесная страна с прекрасным городом, где уже не будет бед, не будет слез, не будет смерти. Тротуары и улицы которого сделаны из чистого золота. Деревья плодоносят по 12 раз в году. Там посреди протекает чудесная река жизни. Там не будет палящего солнца, так как сам Господь будет светом и мэром этого прекрасного города, которого нам, землянам, и сравнить не с чем. Сердце Андрея стало как воск, глаза увлажнились, и только одно слово повторял он дрожащими губами. «Прости, прости!» У Гана тоже заблестели глаза, и его состояние разделяли ангелы на небесах. Он обнял Андрея, и было слышно, как одинаково бьются их сердца. Ган возблагодарил Господа краткой молитвой. В палату вошли несколько человек посмотреть на радость духовного рождения новой души, непонятную для других. Как неисповедимы пути Господни, и как удивительна Его любовь! Всю свою жизнь человек ругал и хулил Бога, но Господь продолжал любить этого человека и ждал, когда его сердце обратится от проклятия к покаянию. И воздал без ноги славу Богу за его отнятую ему же во благо ногу. Как часто в нашей жизни мы не распознаем волю Бога по отношению к нам и страдаем и мучаемся в поисках избавления и мира для своей души, а Он всегда рядом с нами и желает нам добра и спасения. Друг, читающий эти строки, задумайся о своей жизни здесь, на земле. Для чего ты живешь? Почему случается то, что нам зачастую не нравится? Почему нас настигают наши страдания или беды? Ведь все в нашем мире не случайно. Бог руководит каждой ситуацией и направляет ее на благо, как нам самим, так и окружающим нас людям. П.С. Через короткое время после происшедшего события все разъехались. Андрея выписали домой, дедушку перевели в другую больницу. За выздоровевшим Ганом приехали братья. Эта история взята из реальной жизни самого автора. В ней несколько изменены имена персонажей, участников этого события. С любовью Господа Иисуса Христа к вам и молитвой за нераскаянные души. Анатолий Гуслитов, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».